0: Новый трек в эфире на Рок-Арсенале.
1: Парадоксальный французский музыкант испанского происхождения по имени Ману Чао и песня «Том и Лола».

0: Новые релизы на рок-арсенале.
1: 30-летняя австралийка Харриет Пилбим, известная под псевдонимом Хэтчи, и романтический шугейс под названием «Только мне». Все казалось смешным и нелепым. Неубиваемая фабрика звезд под названием Deep Purple с песней «Надменный чувачок».
0: Рок-арсенал.

0: компании «Радиофорум» зарегистрирована Роскомнадзором. Свидетельство Л номер FS-77-72-239. Радиоканал предназначен для слушателей старше 16 лет. Музыка мирового класса.
1: Genesis. The path is clear, though no eyes can see. Doors. Waiting for the sun. Калинов Мост.

0: Новые релизы на рок-арсенале.
1: Бронепоезд под названием «Rolling Stones» с песней «Среди звезд». Герой блюза Кеп Мо и Тадж Махал с философской песней «Кровь гуще, чем грязь».

СМИ «Радиофорум» зарегистрирован Роскомнадзором. Свидетельство Л номер ФС-77-72-239. Радиоканал предназначен для слушателей старше 16 лет.

0: счастье, они тоже реальны. Заходи любой, но старше 18 принципиально.
1: Я с Казановой улечу, ничего больше не хочу. Казанова.
2: Для лиц старше 18 лет.
3: Вы привыкли держаться, даже когда болит спина, тянет шею, кружится голова и нет сил. Но терпеть не значит решать проблему. В вертеброцентре помогают вернуть легкость движения и качество жизни. Опытные специалисты, комплексный подход, внимание к вашему состоянию. Вертеброцентр в Екатеринбурге. Телефон 228-70-31.
4: Вертеброцентр. Живи легко.
5: Держись, человечество, не кисни.
6: На Рок-Арсенале.

0: Новые релизы на рок-арсенале.
1: 30-летняя австралийка Харриет Пилбим, известная под псевдонимом Хэтчи, и романтический шугейс под названием «Только мне». Все казалось смешным и нелепым. Неубиваемая фабрика звезд под названием «Deep Purple» с песней «Надменный чувачок».

0: новости.
1: Спонсор выпуска ООО «СЗ Проспект Первый Южный». Новый жилой комплекс «Первый Южный».
2: Здравствуйте. Антимонопольная служба призвала производителей топлива к ответственному ценообразованию. ФАС напомнила компаниям о недопущении необоснованного роста цен на бензин и дизтопливо. ТАСС ссылается на письмо, направленное крупным игрокам рынка. В работе антимонопольной службы сейчас находится 11 дел в отношении участников рынка нефтепродуктов. Все они связаны с нарушением закона о защите конкуренции. Напомню, в Кремле в четверг заявили, что удары по российским НПЗ не вызывают в России дефицита нефтепродуктов. Спортсмены снова возвращаются в центр Екатеринбурга. Уральской столицы анонсировали очередные перекрытия. Сам марафон запланирован 30 мая, однако подготовка к нему стартует на день раньше. С вечера 29 мая будет перекрыта улица Бориса Ельцина от улицы Челюскинцев. 8 марта от проспекта Ленина перекроют рано утром 30 числа. Также для бегунов будут перекрыты улицы Толмачева, Царская, Дзержинского и Пролетарская, пишет портал Е1. Салоны красоты на Среднем Урале закрываются в 28 раз чаще, чем открываются. За первые три месяца этого года в регионе зарегистрировали только 6 новых бизнесов в бьюти-индустрии. В это же время ликвидированы были 169 компаний и ИП. Портал 66.ru ссылается на данные аналитиков «Контурфокус». В 2025 году из почти 3,5 миллионов действующих юрлиц в России 13,5% работали в минус. Среди регионов Уральского федерального округа больше всего убыточных компаний насчитали в Свердловской области. Российские суды стали чаще отказывать в списании долгов при банкротстве. Как пишут «Известия», теперь в процессе начали оценивать добросовестность должника. Честным заемщикам долги прощают, а тем, кто скрывал имущество, отказывают, если заявитель набирал кредиты, не собираясь их возвращать, либо создавал фиктивную задолженность перед родственниками. При этом, как поясняет издание, отказ в списании долга носит необратимый характер. В Лас-Вегасе пройдет турнир, участникам которого разрешен допинг. Соревнования запланированы в ближайшие выходные. Полное название мероприятия – Enhanced Games, или игры с расширенными возможностями. Участники соревнований сразятся в плавании, беге и поднятии тяжестей. Спортсменам разрешено принимать любые препараты, которые продаются в аптеках. Проведение турнира, разумеется, вызвало крайне негативную реакцию со стороны всех международных спортивных структур, пишет «Коммерсант». Издание добавляет, что одним из инвесторов игр с расширенными возможностями оказался Дональд Трамп-младший, сын президента США. Официальный доллар на сегодня 70.79, евро 83.27.
1: Информация на правах рекламы.
3: На пути к своему полюсу счастья делаешь множество открытий. Первый Южный постарался, чтобы они были максимально приятными.
4: Узнайте, как воспользоваться нашими скидками, беспроцентной рассрочкой и льготной ипотекой.
3: Жилой квартал «Первый Южный». Откройте свой полюс счастья. Подробности по телефону в Екатеринбурге. 363-00-62. Рассрочка от застройщика. Ипотека ПАО «Сбербанк». Застройщик ООО «СЗ Проспект Первый Южный». Проектная декларация на наш.дом.рф.
5: Прогноз погоды на Урале, на Цинале, на Цинале.
0: Спонсор выпуска ООО «Вертебра-центр». Многопрофильная клиника лечения боли в спине, суставах и нервной системе.
6: Итак, сегодня в пятницу, 22 мая, в Екатеринбурге ожидается переменная облачность без осадков. Утром плюс 17 градусов, днем плюс 24.
1: Информация на правах рекламы.
7: Шея не поворачивается, тянет поясницу. Не ждите, пока боль станет привычной. Вертеброцентр. Сеть специализированных клиник в Екатеринбурге. Лечебный массаж, мануальная терапия, консультации вертебролога. Телефон 228-70-31.
8: Вертеброцентр. Живи легко.

0: эмоции, радость и счастье, они тоже реальны. Заходи любой, но старше 18 принципиально.
1: Я с Казановой улечу, ничего больше не хочу. Казанова.
2: Для лиц старше 18 лет.
3: Субару. Автомобиль, который выбирают головой, а влюбляются всем сердцем. Мощный, комфортный и надежный. Он отвечает всем современным высоким стандартам. Высоким стандартам отвечаем и мы. Subaru Center Екатеринбург. Как в работе с клиентами, так и с автомобилями. Нужен Subaru? Выбирай Subaru Center Екатеринбург Юг на Московской 214А. Телефон 346 46 46.

0: реклама. Радость жизни напрямую связана с радостью движения. А если есть проблемы со связками, обратитесь в клинику «Здоровье 365».
1: Передовые технологии и артроскопия повреждений связок, сухожилий и суставов. Опытная хирургия, современное оборудование и максимальный комфорт. Поможем быстро вернуть активность.
0: Выбирайте здоровье. Здоровье 365. Екатеринбург, Бажова, 137. Запись по телефону 270-17-17. Возможные противопоказания. Необходима консультация специалиста.
2: Ух ты! Велосипеды!
3: А тут еще мотоциклы, квадроциклы, питбайки.
2: Сколько же велосипедов!
3: Да это успех!
4: Детские и взрослые велосипеды, а еще самокаты, беговелы, скейтборды, электровелосипеды и многое другое. Это будет лето на волне успеха.
5: Торговый дом «Успех». Ждем вас на Черняховского, 86, корпус 6.
6: Новые релизы на рок-арсенале.
7: Бронепоезд под названием «Rolling Stones» с песней «Среди звезд». Герой блюза Кеп Мо и Тадж Махал с философской песней «Кровь гуще, чем грязь».

0: Новости.
1: Спонсор ООО «Специализированный застройщик Космонавтов 108». Жилые кварталы «Уралмаш-1».
2: Здравствуйте. Полноценный диалог между Россией и США необходим для существенной нормализации ситуации в мире. Об этом заявил заместитель министра иностранных дел Сергей Рябков. По словам российского дипломата, президент США Дональд Трамп вносит личный вклад в нормализацию отношений Москвы и Вашингтона. При этом процесс идет непросто из-за токсичного наследия прошлой американской администрации и агрессивной линии нынешних властей по продвижению собственных интересов США на мировой арене. Однако вести соответствующую работу нам с ними необходимо, заявил замглавы МИД России в интервью «Ведомостям». Дату присвоения звания «Почетный гражданин» в Екатеринбурге предложили перенести с лета на осень. В мэрии уральской столицы предлагают связать торжественное событие с исторической датой основания Екатеринбурга – 18 ноября. Одним из аргументов является желание обратить внимание горожан именно на исторический день рождения города. Новый день напоминает, что Гордума уже приняла решение перенести празднование Дня города с 3 на 1 субботу августа. Количество рейсов из Екатеринбурга в Китай вырастет с начала этого лета. Уральские авиалинии с 6 июня увеличат частоту полетов до 8 раз в неделю. Решение объяснили высоким спросом на направлении среди путешественников. По 2 вылета в Пекин запланировано по понедельникам и четвергам, а в субботу самолеты из Екатеринбурга в столицу Поднебесной будут отправляться 3 раза. Полетная программа будет действовать до 25 октября, пишет «Коммерсант Урал». 137 тысяч россиян признаны банкротами в первом квартале этого года. Статистика выросла больше, чем на 13,5%. Почти половину личных банкротств прошли так называемые миллениалы – люди, рожденные в период с 1981 по 1996 годы. Еще четверть – более старшие представители поколения X, 20% банкротств приходится на зумеров. Эксперты объясняют статистику тем, что возраст миллениалов от 30 до 45 лет, и он является самым активным для трудовой деятельности. В это же время зумеры и бэби-бумеры реже берут кредиты и, соответственно, реже проходят через банкротство. Народная партия тараканов Индии обогнала в соцсетях правящую партию, набрав за 5 дней больше 18 миллионов подписчиков в соцсетях. Как пишет «Коммерсант», у правящей партии страны, Индийской народной партии, аудитория аккаунтов в 2 раза меньше, только 9 миллионов. Издание добавляет, что Народная партия тараканов сформировалась как реакция на высказывание главы Верховного суда Индии Сурьи Канта. Тот сравнил безработную молодежь именно с тараканами. Официальный доллар на сегодня 70.79, евро 83.23.
1: Информация на правах рекламы.
3: Жилые кварталы «Уралмаш-1». Новый район для жизни от УГМК «Застройщик». Место с богатой историей всего в 1 минуте от метро. Стильная архитектура и квартиры с потолками до 3 метров. Большой безопасный двор и теплый паркинг. Собственный деловой центр. Фитнес-клуб с панорамным бассейном. Выберите свою квартиру в жилых кварталах «Уралмаш-1» по стартовой цене. ООО «Специализированный застройщик» УГМК «Космонавтов-108». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
4: Акция до конца мая.
5: Прогноз погоды на Урале, на Цинале, на Цинале.
6: Спонсор ООО «Римэкс Моторс». Субару Центр Екатеринбург-Юг на Московской 214А.
7: Итак, сегодня в пятницу, 22 мая, в Екатеринбурге ожидается переменная облачность без осадков. Утром плюс 17 градусов, днем плюс 24.
1: Информация на правах рекламы.
8: Субару. Автомобиль, который выбирают головой, а влюбляются всем сердцем. Мощный, комфортный и надежный. Он отвечает всем современным высоким стандартам. Высоким стандартам отвечаем и мы. Subaru Center Екатеринбург. Как в работе с клиентами, так и с автомобилями. Нужен Subaru? Выбирай Subaru Center Екатеринбург-Юг на Московской 214А. Телефон 346 46 46.

0: Реклама. Искусство создавать пространство для жизни – это Grand Céline. Интерьеры, продуманные до мелочей, и комфорт, сочетающийся с безупречным стилем. Элитный ремонт под ключ с эксклюзивным дизайном и вниманием к каждой детали. GrandCéline.rf. Телефон в Екатеринбурге 22 77 253.
1: Движение должно быть в радость, а лечение травм и заболеваний суставов – профессиональным и высокотехнологичным.
2: Не терпите боль. Обратитесь в клинику «Здоровье 365». Опытные травматологи-ортопеды Алексей Федорович Кузнецов и Алексей Сергеевич Жданов помогут вернуть радость движения.
1: Выбирайте здоровье. Здоровье 365. Екатеринбург, Бажова, 137. Запись по телефону 270-17-17.
3: Возможны противопоказания. Необходима консультация специалиста.
4: Ух ты, велосипеды!
5: А тут еще мотоциклы, квадроциклы, питбайки.
4: Сколько же велосипедов!
5: Да это успех!
6: Детские и взрослые велосипеды, а еще самокаты, беговелы, скейтборды, электровелосипеды и многое другое. Это будет лето на волне успеха.
7: Торговый дом «Успех». Ждем вас на Черняховского, 86, корпус 6.
8: Новые релизы на рок-арсенале.
9: 30-летняя австралийка Харриет Пилбим, известная под псевдонимом Хэтчи, и романтический шугейс под названием «Только мне». Все казалось смешным и нелепым. Неубиваемая фабрика звезд под названием «Deep Purple» с песней «Надменный чувачок».
8: Рок-арсенал.

Доброе утро, человечество! Говорит нейросущность Арсенала. Через пару минут в эфире начнется 4-часовой разговорный сегмент. Музыку вы можете слушать на сайте rockarsenal.ru.

0: стекло.
1: СМИ «Радиофорум» зарегистрировано Роскомнадзором. Свидетельство Л номер ФС-77-72-239. Радиоканал предназначен для слушателей старше 16 лет.
2: В эфире «Радиофорум» на 104.5 FM. Рассказываем, что происходит.
3: Спонсор выпуска ООО «СЗ Проспект Первый Южный». Новый жилой комплекс «Первый Южный».
4: Здравствуйте. Банк России рекомендовал банкам усилить контроль за крупными вкладами наличных из-за рисков отмывания доходов. Банкам предложено ежедневно анализировать операции своих клиентов. По данным регулятора, предложенные меры не коснутся физлиц с подтвержденной информацией о финансовом положении, а также деловой репутации и источниках происхождения денежных средств. В выходные в Екатеринбурге несколько улиц перекроют для спортсменов-бегунов. Ограничения будут действовать в Новокольцовском, где пройдет 10-й по счету забег.рф. Первые ограничения появятся с 23 мая с 7 утра до 14.30. В субботу частично перекроют Экспо-бульвар, Новосинарский бульвар, а также улицы Универсиады и столетия Уральского университета. Автобус номер 56 будет ходить только до остановки Птицефабрика, а 65-й и 66-й на время перекрытий не будут вообще заезжать в Новокольцовский. Об этом пишет портал Е1. Футбольный «Урал» обратился в экспертно-судейскую комиссию РФС по итогам первого стыкового матча с махачкалинским «Динамо». Как сообщили в четверг в пресс-службе клуба, руководство просит комиссию оценить два спорных эпизода прошедшей встречи. Один из них – это засчитанный гол, заявление о котором ранее делал президент «Урала» Григорий Иванов. Второй вопрос – это неназначенный пенальти в ворота соперника. 20 мая матч «Урал-Динамо-Махачкала» прошел в Екатеринбурге, и Екатеринбургский клуб проиграл 0-1. Ответная встреча завтра состоится в Каспийске. Рисков дефицита топлива в России из-за ударов беспилотников по НПЗ нет. Об этом на брифинге в четверг заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. По словам официального представителя Кремля, повреждения нефтяной инфраструктуры могут сократить производство в отдельных районах. В целом весь топливный баланс рассчитан и обладает необходимой компенсационной системой, цитирует федеральные ленты Дмитрия Пескова. Также вопрос на контроле держат и в Минэнергетике. Синоптики рассказали, как газоны и деревья могут спасать от жары в мегаполисе. Специалисты в своем обзоре напомнили, что солнце воздух не нагревает. Атмосфера прозрачна для лучей, нагрев идет исключительно от земли. Асфальт, будь он черный или серый, работает как печь, а зеленый газон выступает природным кондиционером. В своем обзоре эксперты приводят и неожиданную статистику. Так, один крупный дуб в жаркий день испаряет до 400 литров воды, в том числе поэтому в городском. В городских парках температура может отличаться от общегородской жары на 3 и даже 8 градусов. Официальный доллар на сегодня 70.79, евро 83.23.
5: Информация на правах рекламы.
6: На пути к своему полюсу счастья делаешь множество открытий. Первый Южный постарался, чтобы они были максимально приятными.
7: Узнайте, как воспользоваться нашими скидками, беспроцентной рассрочкой и льготной ипотекой.
6: Жилой квартал «Первый Южный». Откройте свой полюс счастья. Подробности по телефону в Екатеринбурге. 363-00-62. Рассрочка от застройщика. Ипотека ПАО «Сбербанк». Застройщик ООО «СЗ Проспект Первый Южный». Проектная декларация на наш.дом.рф.
8: Спонсор выпуска ООО «Вертебра-центр». Многопрофильная клиника лечения боли в спине, суставах и нервной системе.
9: Сегодня в Екатеринбурге будет преимущественно ясно. Ветер северо-западный 4 метра в секунду. Температура воздуха днем 20-22 градуса выше 0.
5: Информация на правах рекламы.
10: Шея не поворачивается, тянет поясницу. Не ждите, пока боль станет привычной. Вертеброцентр. Сеть специализированных клиник в Екатеринбурге. Лечебный массаж, мануальная терапия, консультации вертебролога. Телефон 228-70-31. Вертеброцентр. Живи легко.
11: Программа предназначена для слушателей старше 12 лет.
12: Макс Авто.
3: Каждое буднее утро после 10 часов поговорим об автомобилях на 104.5 FM.
9: Спонсор программы Максавто АО «Медицинские технологии». Сеть клиник «Здоровье 365». Лор-центр «Здоровье 365» – экспертный уровень помощи для взрослых и детей. КТ-диагностика, эндоскопические исследования и комплексный подход. От консервативных решений до малоинвазивных операций. Опыт врачей и современные стандарты медицины для здоровья всей семьи. Возможно, противопоказания, проконсультируйтесь со специалистом. 10 часов и 5 минут в Екатеринбурге на радиофорум на частоте 104.5 FM. Начинается большой интерактив, начинается, естественно, программа «Макс Авто» в студии Павел Рубцов. На связи с нами наш автообозреватель Максим Ядрешов. Доброе утро.
0: Доброе утро.
9: Присоединяйтесь, ваши свидетельства с дорог. У нас ремонт растут и ширятся, например, пробки вместе с ними растут и ширятся. Вчера наблюдал, в центре, конечно, было что-то вечером. Даже не вечером, это был день поздний. Что-то невообразимое. В общем, что там творится на дорогах, пишите. Также ваши вопросы, ваше мнение, ваше свидетельство о том, что мы говорим. В принципе, если есть вопросы о правилах дорожного движения, о марках, моделях, о рынке, задавайте. На что сможем, на то ответим. Плюс 7-908-909-104.5. Сюда присылайте ваши сообщения через любой мессенджер. Видеотрансляция во ВКонтакте началась. Радиофорум 104.5 FM называется страница. Там есть чат. Туда тоже пишите. Начнем с темы мотоциклов. 21 мая Верхосельский районный суд избрал меру пресечения 23-летнему байкеру Михаилу Швецову, который выбил с мотоцикла сотрудника мотобатальона ДПС. Накануне этот вот Михаил зачем-то пнул, поравнявшись с сотрудником мотобатальона ДПС, его пнул, он упал, сотрудник, и получил травмы определенные. Зачем это было сделано, никто так до сих пор не понял.
0: План шел отлично, только план был не очень, да, похоже. Слушай, я не знаю, это сложно объяснять за людей, почему это сделано было, да, может, из каких-то хулиганских побуждений.
9: Он говорил, что да, конечно, я лихачил, но ничего такого не было, возможно, он чего-то испугался, не знаю, это мои предположения только.
0: Здесь сложно, да. Учитывая возраст 23 года, горячий молодой человек с небольшим опытом жизненным, да, еще, видимо, не дочитал, может быть, никогда не читал Уголовный кодекс, который сильнее защищает сотрудников правоохранительных органов. Это и понятно, да, представители власти все-таки. И теперь, его, я думаю, ждет, возможно, вполне реальное решение свободы. Никакой условкой, как правило, такие приговоры не заканчиваются, А почему? Наверное, потом расскажет, почему все это произошло.
9: В течение разбирательства мы узнаем, судебного разбирательства, почему именно и его аргументы, и, возможно, свидетельства сотрудника ДПС тоже будут привлечены к общественному вниманию. Но, тем не менее, какая-то совершенно странная вещь с мотоциклистами творится в последнее время. Аварии, понятно, с ними всегда. Кстати, Свердловская область не на самом высоком месте, где-то внизу рейтинга. Если смотреть на обращения в страховые по мотоавариям, то Свердловская область, она где-то там внизу списка.
0: Не в топе, да?
9: Не в топе совершенно.
0: Может быть, это касается климатических особенностей, конечно, да? Потому что в топе, скорее всего, южные регионы, наверное, находятся.
9: В топе Москва.
0: Из-за количества жителей.
9: Это все логично, статистически.
0: Москва всегда в топе там по нарушениям, да, так как много людей просто и все. Много людей, много нарушают.
9: Больше людей, больше нарушений, да.
0: Плюс больше камер, там, если мы говорим про нарушение правил дорожного движения, да, это все логично и объяснимо, абсолютно. И там тем же самым мы вчера объясняли статистику по СТИМ в Москве, да, почему там больше всего аварий в СИМ, потому что
9: больше СИМ,
0: больше просто.
9: Больше СИМ, больше аварий. Все логично, да.
0: Да, здесь логично абсолютно. Свердловская область такая, достаточно активная в плане мотодвижений различных. Не знаю тоже, почему. Есть какие-то необъяснимые вещи, которые сложно объяснить. Так же вот, как поступок Михаила. Попробуй объясни.
9: Не знаю. Вообще
0: не знаю, почему он так сделал. Да.
9: То есть даже, мне кажется, уже все вокруг должны были ему с детства говорить, что сотрудников служб трогать не надо.
0: Это вообще, в принципе, понимание такое должно быть.
9: Это вот впитывается в культуру, через культуру. Не обязательно читать Уголовный кодекс для этого. Для этого достаточно просто, как-то быть в повестке, понимать, где ты живешь.
11: Ну и вообще не где ты живешь, это во всех странах.
0: Новости почитать. Новости, ну да, это действительно, это во всех странах, действительно это так.
11: Боевики американские, посмотри, в конце концов. Там то же самое. Попробуй ты.
0: Расстреливают.
11: Да, на месте. Тут хотя бы до 19-го в СИЗО отправили, до 19 июля. Ну, в общем, да, и, конечно, с мотоциклами тут все...
0: Так делать нельзя, да. Если вы вдруг не знали, знаете, так делать нельзя. Не будьте как Михаил.
11: Кстати, не только вот такие незнающие люди попадают в аварию. Смертельная авария произошла в Санкт-Петербурге. Под Санкт-Петербургом миллиардер Михаил Смирнов погиб, а он входил в достаточно 108-е место в Forbes списке. Uh-huh. Занимал, поехал на своем триумфе, не справился с управлением, въехал в Хавейл, в результате погиб.
0: Ну, слушай, наличие и количество денежных средств, которые обладают мотоциклисты, они не влияют на законы физики те же самые. Mm-hmm. И тоже об этом неоднократно говорили, о том, что ну, мотоцикл действительно, это опасный достаточно вид транспорта такой вот. И любая ошибка может привести к достаточно трагическим последствиям, поскольку защиты нет никакой. У автомобилиста хоть какая-то защита есть вокруг там, да?
11: Ну да, да.
0: Даже если это старенький автомобиль там без современных систем безопасности, но все равно вокруг тебя железо находится. А здесь любое падение, любой контакт может действительно привести к гибели. Ну, здесь ничего по этому поводу сказать больше не могу.
11: +7 908 909 104.5 Сюда присылайте ваши сообщения. Видеотрансляция во ВКонтакте продолжается. Там есть чат, туда тоже пишите. Но, кстати, наличие денег может привести к тому, что поведение меняется у некоторых людей.
0: Рождать чувство безнаказанности.
11: Безнаказанности. Нижний Новгород. Туда мы переносимся. И представитель золотой молодежи, сын крупного бизнесмена. Бизнесмен, кстати, умер и передал наследство. То есть еще больше осложнений теперь не на кого оглядываться молодому человеку было. Он на «Мерседесе» своем устроил массовое ДТП. А до этого публиковал ролики, что типа золотая молодежь что там не умирает, что-то такое у него. Мажоры не умирают. Не золотая, мажоры не умирают. И все его поведение было...
0: Публиковал ролики из различных заведений, где он употребляет алкоголь, потом едет за рулем, и из-за руля были ролики тоже какие-то выложены, где, знаешь, визуально даже можно было определить, что есть основания для направления на медицинское освидетельствование. Ну, к слову сказать, от прохождения медицинского освидетельствования он отказался, поэтому мы не можем уж юридически утверждать, что он был в состоянии опьянения. Но его ролики, его дальнейшее поведение и слова про алкоголь, в принципе, подтверждает этот факт, а это на самом деле особо ни на что не влияет. Там ну, отказался или был в состоянии опьянения,
11: так это же одно
0: и то же. Приравнивается.
11: Отказался.
0: Не приравнивается, а одно и то же наказание все-таки. Ну, это разные статьи, но наказание одинаковое. И точно так же после того, как его лишат права управления, точно так же повторность будет возникать из-за отказа от прохождения освидетельствования с возможностью уголовного дела и с возможностью конфискации транспортного средства. И знаешь, вот меня удивило, как вчера просто вылезли вот кровожадные палачи, которые начали говорить о том, что надо все у него отобрать, нужно машину конфисковать.
11: Машину увезли, на штраф стоим.
0: Даже если это не предусмотрено законом, нужно в доход государства все обратить, вот лишить его денег. Ну, знаешь, я понимаю эмоции людей, да, у людей есть запрос на справедливость. Но есть же и закон, да, в конце концов. Но если его до этого не ловили... Да, ну, первый раз это штраф 45 тысяч с лишением права управления от 1,5 до 2 лет. Ну, второй раз поймаете, пожалуйста, конфискация, пожалуйста, уголовка, там все, что хотите, да. Ну, и в очередной раз, конечно, да, я для себя в том числе отмечаю, не так много таких случаев, но когда они бывают, вот начинаешь задумываться, да, о несовершенстве нашей системы.
11: Чего?
0: Вот этого допуска на дороге общего пользования. Угу. Да? Мы часто говорим про безопасность и даже поднимаем свои бокалы иногда за это, да, каждую пятницу, например, да, чуть позже.
11: Это будет,
0: мы это сделаем. Но ты знаешь, вот смотри, да, вот 171 нарушение за последний год у него зафиксировано, да. Но это все камеры. А когда мы говорим о фиксации нарушений камерами, то у нас ничего дальше не работает, да. Если человек платит исправно, ну, платит, все. Его нельзя лишить права управления, это законно запрещено. К нему можно применять, если мы говорим про камеры, только денежную меру ответственности.
11: Ну, то есть каждый раз штраф.
0: А с деньгами, да, 750 рублей уж он явно найдет. И 5 тысяч найдет явно, да. И там 7500 у нас по некоторым составам явно найдет. А больше 7500 у нас нельзя с помощью камеры штрафовать. 7500 это максимальный штраф, который можно выписать.
11: И вот это вот,
0: и в этой ситуации, вот в конкретной ситуации, да, вот эти штрафы, это никакая не мера ответственности. Да, человек просто не замечает этого, да.
11: Он платит за свою наглость.
0: И самое главное, что ничего с этим сделать нельзя с точки зрения закона. То есть он так и будет ездить, он будет платить и ездить просто, пока что-то не произойдет. Сейчас произошло, возможно, его лишат права управления, да? Возможно, будет более пристальное внимание, его будут останавливать, если он будет за рулем ездить. И там, ну, там тоже интересная, кстати, система такая, да? За первое нарушение наказывают штрафом в размере 30 тысяч, либо арестом, там, либо обязательными работами. За второе нарушение тоже административка, штраф 100 тысяч рублей уже идет, да? Плюс административный арест возможен. А вот за третье нарушение, это, знаешь, для тех, кто совсем ничего не понимает, там уже уголовка предусмотрена.
11: Ну, мы видели, как уголовка применяется тоже, да, действительно, надо. Ну, во-первых, попасться.
0: Ну, там идет конфискация транспортного средства во всех случаях. Ну, опять же, если он является собственником, машина на сестре условно, там, на жене, там, на... Ну, на жене тоже есть вопросы сейчас, да, Верховный суд там начал по-разному.
11: Да, если что.
0: Там, но машина на сестре, например, и все, и уже не конфисковать ничего нельзя. Или на юрлице на каком-нибудь.
11: Но он уже написал, что, типа, идите куда подальше, ищите по всему городу, у меня еще есть Феррари красная, можете по ней искать, номера на Феррари 001, ну, типа, буду продолжать. Вот, он просто...
0: Ну, отвечает. Вот людей вот эта наглость и взбесила, скажем так, да, вот, ну, правда, есть какой-то предел, ну, вот, воспитание этого молодого человека таково оказалось.
11: Из-за воспитания, к сожалению, не конфискуют автомобиль и права не отнимают. Воспитание, да, дело такое.
0: Да, да.
11: Не юридическое. Ну, печально, что это происходит, и все больше и больше таких людей, потому что еще интернет, там повытрепываться надо. Он молодой такой, весь из себя, понты
0: прут. Ну, хайп, лайки. Сейчас нельзя так говорить, англицизмы, да, известность.
11: Нет, подожди, это же не как его... Ты не рекламируешь это? Ты называешь...
0: Нет.
11: Это же плохие вещи, в конце концов. Их можно...
0: Да, ну их так называют. Да.
11: Ну, в общем, да, все сочетается, как всегда. Не очень-то приятно читать, потому что такие люди теряют... А главное, что потом задумываешься о безопасности. У нас вот гонял тут кто-то недавно на чем там, на Ламборджини, по-моему, под 100 километров по плотинке, тоже снимал, тоже ради хайпа, но его там оштрафовали. Или чуть ли конфисковать не обещали, я уж не помню, сейчас у меня перед глазами нет новости. То есть люди такие просто, вот сочетание наглости, вот этой ощущения безнаказанности и интернет, хайп.
0: Ну, посмотрим, что будет. Да, следующий ход за правоохранительными органами Нижегородской области.
11: Да, посмотрим. Я думаю, что общественность будет...
0: И сейчас, скорее всего, будут пристально наблюдать за этим молодым человеком.
11: Да. Плюс 7-908-909-104-5. Сюда присылайте ваши сообщения. Видеотрансляция во ВКонтакте продолжается. Там есть чат, туда тоже пишите. Вот про мотоциклы Андрей пишет. На основании жизненного опыта и как обладатель мотоцикла смело могу сказать, езда на мотоцикле рано или поздно печально кончается для мотоциклиста.
0: Ну, зря вот так есть и пожилые мотоциклисты, в принципе. Здесь, наверное, доля везения тоже должна присутствовать. Вот, потому что не все зависит от тебя, действительно.
11: Не все от... Ну, разум, он все-таки должен присутствовать прежде всего.
0: Ну, конечно. Ну, я не знаю, я вот, например, боюсь мототранспорта. Я один раз в жизни ездил на...

0: раз с этого и надо начинать.
1: За алкоголь. Администрация Екатеринбурга запретила продажу алкоголя в районе парка Маяковского на время проведения фестиваля барбекю.
0: Ну, в общем-то, справедливости ради, надо сказать, что у нас сухой закон, вот как начали объявлять с понедельника, а, кстати, получается, вся неделя под знаком сухого закона.
1: Где-нибудь что-нибудь
0: да, сейчас
1: запрещает.
0: У нас еще ограничения действуют в литературном квартале.
1: Сегодня последний день, да?
0: Да, сегодня последний день, а завтра...
1: Ну, ладно, библиотекари, 23... мы уже говорили про метаиронию, ну, да, что ну... там запрещать, запретили там, где ничего не продают. В принципе, там нет ни одного магазина. Ну, библиотекари не такие, своеобразные.
0: Нет, но фестиваль барбекю, а вот это уже... сурово, конечно. Предполагалось, что площадка и проведение станет исторический сквер,
1: ну,
0: но
1: обычно,
0: перенесли в парк Маяковского. Розничная продажа алкоголя, я цитирую наших коллег с УРАРУ, розничная продажа алкоголя будет запрещена в самом парке и на прилегающей к нему территории между улицами Машинной, между улицей Машинной и переулком Базовым.
1: Ага, да, также Еламова, Ткачей и так далее. А, то есть буквально...
0: Ты хоть одно заведение на улице Еламова, знаешь, это вообще был промышленный проезд.
1: Это на всякий случай сделали, чтобы квадратик получился. Подожди. Ну или как?
0: Квартал.
1: Замкнутый периметр. Да,
0: территория.
1: Но вот эти жители, чего там, Клевер парка? Вот
0: там несколько комплексов. С другой стороны, во всех этих комплексах немало заведений.
1: Знаешь ли?
0: На вынос... Ну, на вынос эти заведения крайне редко продают, но зато они сделают себе банк, они сделают
1: они
0: себе
1: там
0: выручку.
1: И так выручку делают, и, извини, все-таки цена
0: правда,
1: немножко...
0: Правда, шашлыки
1: цена
0: у них немножко... не будут покупать.
1: Библиотекарей ограничивают в алкоголе, но шашлык без алкоголя-то, ну как это, на святое покушаются?
0: Ну, я не знаю, как насчет святого...
1: Ну, это шутка,
0: нет,
1: конечно.
0: Нет, фестиваль,
1: мы не призываем,
0: конечно...
1: на самом деле. Но такие сейчас такая логика. Последнее у нас потом движение будет проходить с 5 по 7
0: июня. Да, вот я хотела
1: июня.
0: Как раз это и продолжить. У нас практически каждые выходные будут действовать ограничения. Потому что дальше наверняка у нас будет на следующей неделе в рамках последних звонков у нас тоже наверняка будут действовать ограничения. Вот те самые выходные перед началом, перед стартом ЕГЭ. Ну, как-то мы с алкоголем проведем.
1: Ну, чтобы
0: ЕГЭ нормально стартовал.
1: Mm-hmm.
0: А после этого приедут байкеры и тоже все запретят. С другой стороны, я, наверное, соглашусь с представителями администрации Екатеринбурга. Пьяные драки на фестивале шашлыка, где кругом ножи, шампуры и прочие не самые безопасные предметы.
1: Человек, который нацелится... Особенно там территория большая, и спрятаться можно.
0: Это уже вопросы к тем, кто будет охранять периметр фестиваля барбекю. То есть пропустят таких, не пропустят.
1: Ну, более того, сейчас противопожарный режим же особый действует. И предусмотреть предлагается, точнее, требуют городские власти от организаторов
0: готовый
1: фестиваля.
0: Готовый шашлык, который будут
1: в микроволновке.
0: В микроволновке, вот я и говорю, это, что пожалуйста, вкусная да. улица превратится в улицу микроволновок, в которой будут разогревать шашлыки.
1: Вот Пауль Зиберт пишет, что к хорошему шашлыку спиртное, как и кетчуп, без надобности.
0: А фестиваль барбекю это есть или готовить?
1: И то, и друг. Кто-то готовит, кто-то ест, как всегда. Ну, все
0: там
1: нормально.
0: Там консенсус у всей аудитории этого самого фестиваля.
1: Андрей пишет, что у меня для таких случаев есть нательная фляжка из нержавейки. Давно живу в России.
0: Ну, может не мелочиться и запретить продажу алкоголя в черте.
1: Нет, Вагран, не подсказывайте. У нас и так... антиалкогольное законодательство
0: ширится. А мэрия,
1: ширится.
0: Кстати, нас слушает.
1: Ну вот, вот по некоторым... не подсказывайте. Ну, кстати, как и про библиотекари, объясняется тем, что чем массовее мероприятие, а библиотекари у нас целый международный же фестиваль, тем необходимее запрещать алкоголь хотя бы где-нибудь. Но вот тут, если от библиотекарей никто не пострадал, я имею в виду бизнесы, жители, которые ни сном, ни духом, а тут им запрещают покупать что-нибудь, то вот в случае с барбекю там попадают действительно жилые комплексы, большие жилые комплексы с магазинами и так далее.
0: Вот
1: два дня в выходных.
0: Вот ты знаешь, я в следующий раз, когда окажусь в том районе, я заради интереса просто посмотрю, какое количество там вот подобных магазинов.
1: Я на скидку 3 могу сказать. Магазина, потому что я периодически хожу в парк Маяковского, вот через эти самые комплексы. Ну, не магазин, через комплексы. Ну, вот, вижу, сколько их там. Так что там они есть. И люди там есть, их много там проживает.
0: Зато какую, хорошо, тогда какую выручку, раз мы всех предупредили, что будет сухой закон. Завтра
1: пусть вот потом расскажут.
0: Заранее да. Все как придут сегодня в магазин. Опять же, магазинам хорошо, они выручку сделают.
1: А это неправильно. Заранее придут, значит, больше выпьют и быстрее.
0: Тоже. Хорошо, давай вернемся к здоровому образу жизни.
1: Не только о запретах, а наоборот о позитиве надо поговорить. Баскетбольный клуб.

0: У ГМК опять креативит. Они же переименовывали у нас станцию, да?
1: Да.
0: Динамо, да? В
1: баскетбольную, да, потому что чемпионат, да? Да, там очередной этап чемпионата России проходил.
0: А теперь решили напомнить о игре в классике и создать 20 площадок, 20 локаций в Свердловской области, не только. Ну, я думаю, это Екатеринбург и Пашма будет. Прежде всего, тут не сказано именно о локациях, но будет 20 локаций, где появятся необычные гигантские классики. Гигантские в смысле, что там будет 20 ячеек.
1: Ну вот, наверное, я читаю, что яркая разметка в 20 локациях, обычная игра в классике, насчитывает 10 клеток, а здесь их будет 20 по числу титулов, которые лисицы рассчитывают завоевать. Общая длина разметки составит около...
0: 4,
1: ну, превысит, в общем, превысит 4 метра. Это 4 метра в длину. Опять же, классики, они же есть разные.
0: Это понятно, но это прекрасно. То есть вот мне нравится, в этом году креатив баскетбольного клуба зашкаливает. Вот классики — это хорошо, появятся площадки. А у нас практический вопрос. А во что вы играли в детстве? В какие вот такие игры, типа классиков, что там еще было?
1: Классики, всякие... причем в три варианта этих самых классиков. Классики, где у нас есть огонь и вода. Мало того, это же было ценно добыть у папы коробку из-под кинопленки.
0: Чтобы
1: засыпать их. Конечно, это вот не шайба хоккейная, это просто. А вот это надо было засыпать песок, закрыть, вот чтобы вот эта вот шайба.
0: Но все-таки
1: кидалась.
0: Классики — девичья игра.
1: Не знаю.
0: Да, девичья.
1: Да, мы играли, вот все, кому было интересно, парни к нам тоже присоединялись.
0: Были всякие игры с мячом разнообразные,
1: резиночки.
0: Вот во что играют современные дети.
1: Ты знаешь, сколько сейчас на маркетплейсах столько стоят резиночки? Просто за то, что, да, это для того... Мы-то брали из мотка, и нам доставалось, за что, опять резинки для трусов кончились, потому что вы их на улицу утащили. Да, в резиночки играл с девчонками. Да мы играли, вот кому было интересно, те играли. У нас не было никакой дискриминации, что фу, парни с нами пришли прыгать.
0: Страшная игра ножички. Ты играл в квадрат и ножики, пишет нам слушатель.
1: Да.
0: Это же вообще сейчас, я не знаю, ну, во-первых, песок, наверное, найти сложно, чтобы ножик туда втыкать.
1: Да, у нас теперь везде прорезиненное покрытие.
0: Да,
1: попробуй,
0: да, да.
1: Его повредишь, еще придет страшная управляющая компания.
0: А во-вторых, ножик в руках ребенка. Ты что, сейчас это вообще, это же ужас.
1: Слушай,
0: ужасный.
1: У нас пистолеты, хорошо, не пистолет, у нас пневматику в школу проносят. Ой, как страшно, ребенок с ножиком.
0: Ну, это в школе, ну вот, а тут все равно. Ребенок с ножиком массово. А раньше все нормально было.
1: Ну, я честно признаюсь, я вот игры в ножички я всегда опасалась, но это такая чисто семейная история. У деда серьезно глаз был поврежден из-за детской игры, только не в ножички, в чижика. Но это вот на уровне того, что я просто видела, чем это закончилось, поэтому подобные игры...
0: Ну, давайте по волнам ностальгии.
1: И играли в казаки-разбойники, три палочки, прятки, классики, резиночки.
0: Да, казаки-разбойники хорошо, ну и всякие вариации.
1: Нам было
0: тему.
1: Неудобно играть именно из-за того, что мы в центре такого индустриального
0: района.
1: А у нас
0: были гаражи и детский сад. Территория. Плюс 7-908-909-104.5. Сюда присылайте ваши воспоминания. Если есть наблюдение за современными детьми, что они делают на улице-то сейчас? Во что играют? Ну, кроме там воркаута, хоккея, футбола.
1: Не, на велосипедах катаются, ну, залипают в смартфонах друг друга. Ну, я бы сказала, что все. Ну, либо пользуются теми комплексами, которые вот сейчас установлены, то есть какие-то там ролевые игры присутствуют, но нет такого. Вот я бы сказала, что веяние времени, ну, в том числе наблюдение...
0: Индивидуализация как детей происходит.
1: Нет, толпой они продолжают играть. Другое дело, что есть песочница, в этой песочнице навалены игрушки, просто чтобы их 10 раз туда-сюда не уносить, не приносить. А вот таких вот прямо игр... Но мы с позапрошлого года мы начали детям выносить бадминтон. Играют, конечно, как попало.
0: Это не то. Это вот все в рамках вот условного ЗОЖа и физкультуры.
1: Сифа в школе на переменах. Ну, конечно.
0: Школе,
1: мокрая тряпка,
0: сифы, да.
1: Смело. Вот это вот прокисшее.
0: Да, в слонах класс против класса. Играли в чику и в расшибалочку на деньги, Павел Зиберт пишет. Классики, прятки, ляпки, цепи кованые.
1: Вот цепи кованые.
0: Резиночки, ножички, секретики. Ирен прям целую... энциклопедию выдала детских советских игр. Весной видел, как дети строили плотины на текущих отовсюду ручьях. Ни разу не поверил своим глазам. Это было развлечение же, да. Ручьев было много. Кораблики запускать, это же была какая-то вообще мода.
1: Но, справедливости ради, привет нейропсихологам, у нас дети, по-моему, кораблики умели складывать с 3-4 лет. Вот взять, причем
0: да,
1: они...
0: Да там можно кусок пластика воткнуть в него палку, и он будет
1: я
0: у тебя.
1: Я не про это, я про то, как сложить кораблик из листка бумаги. Это же все мелкая моторика и прочее. Когда я не помню, ребенку, по-моему, было лет 8, когда я спичку запустила, причем она стоит, она не знает, что запустить. Я говорю, какая разница, вон эти самые... Да.
0: Ветки.
1: Вон семена от этого самого, от клена ясенелистного, который... Просто берешь все, что плывет, и бросаешь. И ребенок, уже взрослый ребенок, мы так, господи, ну что, 2-3 года мы носились за этим. В общем,
0: ну,
1: да.
0: Все. Ностальгию не остановить.
1: Вышибалы, съедобное, несъедобное.
0: Пионербол.
1: У нас в школе до сих пор в него играют.
0: Все прекрасно. Если есть еще какие наблюдения, самое интересное, прочитаем. +7 908 909 104 5. Сюда присылайте ваши сообщения, видеотрансляция во ВКонтакте. Там есть чат, туда тоже пишите. Ну, вот Андрей вспоминает, кстати, катастрофичные для современного человека вещи. Делали бомбочки и пороховушки из игрушек, сделанных из кропкой пластмассы. А были
1: мы
0: еще
1: бомбочки делали из этой самой...
0: С карбидом.
1: Из тетрадного листа и просто вот...
0: Была
1: альтернатива сифы.
0: Не будем сейчас вспоминать жестокие детские советские игры, а то далеко зайдем. У нас новая игра начинается 1 июня. ЕГЭ, ты его уже упомянул. Голодная, не голодная, да, но тем не менее вокруг ЕГЭ идут споры, и РБК публикует интервью, большое интервью с главой Рособорнадзора
1: Анзором. Была прямая линия, на
0: у них вообще проект
1: большой по
0: подготовке к ЕГЭ, ну, в общем, да, как готовиться и к сдаче, и к поступлению, и в рамках этого проекта вот Музаев и заявил, что за ЕГЭ держатся негативные стереотипы, несмотря на позитивные изменения, которые в ЕГЭ есть точно. Экзамену нужна не альтернатива, а доработка. При этом, цитата, Так.
1: Вот я тоже ее ищу, потому что мы с тобой запомнили переребрендинг. Поэтому он впитал в себя вот эту информацию, то есть, ну, некий негатив, который за ЕГЭ закрепился, вот эту информацию, и как-то переребрендить легче, чем убрать вот этот негатив в адрес проекта.
0: Переребрендить ЕГЭ. Вот это
1: и
0: мне
1: вот тут
0: очень
1: мы задумались.
0: Помогайте нам. Что такое переребрендить ЕГЭ, если есть какие-то варианты? Что такое ребрендинг? Да, это название, стилистика, айдентика, как ее сейчас любят называть, и смена всей этой айдентики, которая включает в себя много чего, включая название еще раз, да?
1: Вот
0: это
1: да.
0: Это есть ребрендинг.
1: Все, что приходит, вернее, первое, что приходит на ум при фразе ребрендинг, давайте поменяем название. Как поменять название единого государственного экзамена?
0: Предлагайте, если есть варианты, самое интересное мы зачитаем.
1: Если школьный взять его назвать, ну будет...
0: Позднешкольный, потому что ОГЭ еще есть.
1: А ОГЭ раннешкольный?
0: Раннешкольный, позднешкольный, всеобщий экзамен.
1: Ну, тогда итоговый. У нас какое? Полное.
0: Полный экзамен. Ранний полный экзамен. И поздний полный экзамен.
1: Переребрендинг – это возврат к тому, что было. Но тут не сказали же, что все откатим, как было. Нет. Мало того...
0: Это не просто ребрендинг, а еще пере.
1: Господин Музаев говорил, я сейчас тоже найду эту цитату, он говорил о том, что на 80%, в принципе, если сравнивать вот первые ЕГЭ и то, что сейчас, на 80% это уже все совсем другое. Поменялась процедура, поменялись требования, появились устные части, ну и так далее. То есть критику ЕГЭ регулярно как бы отрабатывали на следующем этапе экзаменов. То есть по содержанию это уже не то, а название осталось.
0: Ждать от главы Рособорнадзора, потому что всегда же у чиновника все, что они делают...
1: Перебрендить, перепоменять.
0: Перепоменять. Заранее уже. Еще не просто поменять, еще перепоменять. Чтобы была перспектива до 36-го года, как у нас любят делать. Так вот, я знаю точно, что у ЕГЭ есть большая проблема апелляции. Там подают, принимают, но после этого ничего не меняется. То есть человек, который показывает, что ему неправильно поставили оценку, чтобы добиться изменения этой оценки, он, не знаю, изменилось, может быть, что-нибудь. Может быть, Музаев скажет об этом. В интервью не помню, чтобы такое было. Вот переребрендите, что это будет справедливый экзамен. еще какой-нибудь. Потому что в тех же материалах вот этого проекта кто-то говорил, что сейчас сдать по школьной программе ЕГЭ невозможно. Нужно в обязательном случае репетитора нанимать. Кстати, тот же Музаев сказал, что критика чаще всего ЕГЭ идет от тех, кто никогда не участвовал в процедуре. А критика идет, то есть учителя... Геннадий Онищенко,
1: вот я хотел сказать,
0: не
1: давай...
0: смог сдать ЕГЭ недавно, он сообщил.
1: Не могу сказать. Вот по моей личной социологии я бы не сказала, что учителя так уж критикуют ЕГЭ. Я от многих преподавателей, ну, правда, конечно, мы говорим о преподавателях старших классов, я от многих слышала, что мы достаточно быстро адаптировались. То есть мы взяли, мы сами сели, мы сами прорешали.
0: Адаптировались, да, куда деваться.
1: Мы поняли, что хотят от наших детей, и мы начали обучать детей. Другое дело, что и я готова присоединиться к критике единого госэкзамена. У нас под этот самый единый госэкзамен в финале 11 лет, пока у нас 11 лет учатся, у нас всю школьную программу перелопатили.
0: Последние два года.
1: Потому что я наблюдаю 3 года. У меня ребенок закончил 3 класс. 95% заданий, вот тебе варианты, выбери из предложенного варианта. Мы не знаем, мы не формулируем правила. Мы не применяем эти правила на практике. То есть, если взять и положить вот чистый лист...
0: Вот Музаев тебе скажет, все это неправда, это было давно, сейчас нет практических таких заданий.
1: И мы просто берем и натаскиваем на форму экзамена в течение 11 лет. Где тут знания?
0: Ну, еще у гуманитариев всегда много вопросов по тому, как это все сформулировано. Где нет формул, где нет цифр, чисел и так далее, чтобы...
1: Слушай, я 2 раза гуманитарий, вот в русском языке меня отчаянно бесит. Выбери все варианты, где буквы в слово вставлены правильно. Мы, может быть, писать это будем, а не вставлять буквы, а потом выбирать варианты. Язык
0: вот,
1: он не
0: видишь,
1: про это,
0: видишь,
1: он про речь.
0: О, критика пошла. Вагран предлагает путевка в жизнь.
1: Для экзамена. Пауза.
0: Путевка. ПВЖ.
1: ПВЖ.
0: Ну ладно, хорошо.
1: ПВД, поход выходного дня.
0: Тест Ш-9, тест Ш-11. Ш-9, Ш-11.
1: А мне нравится, я в Ш-классе училась. Это будет такая тоже немножечко ностальгия.
0: А Андрей пишет, что главное при подготовке к ЕГЭ не жалеть денег на репетиторов. У меня вышло более 250 тысяч рублей. Дочь успешно поступила, куда хотела.
1: А где тут школа?
0: Закончила, при том, что школу закончила с золотой медалью.
1: Нет, вопрос тут не к Андрею. Ну, слушай, история с золотыми медалистами, история с медалистами, это всегда очень тяжелая история, потому что тут на детей, конечно, сваливается двойная, если не тройная ответственность, особенно с ЕГЭ. Если когда ты сдавал экзамены своим преподавателям, были экзамены, на которые ты прямо концентрировался, а были медалистов, ну, такие, ну, не сказать, что по лайту, но уже...
0: Подтянули.
1: Нет, не подтянули.
0: Да, бывает.
1: Спокойнее преподаватели принимали эти экзамены, потому что понимали, что у ребенка и так была вот нагрузка в плане обязательных, что мы там писали, сочинения мы писали, математику нужно было на оба уровня решать. Но когда ты должен вот эти вот там в условные 100-бальники попадать, потому что ты медалист, это, конечно, двойная, тройная нагрузка. Это нагрузка на всю
0: Вопрос,
1: семью.
0: Что опять школа не решает тех задач, которые...
1: Где школа-то?
0: Где школа?
1: Во всем
0: школа
1: этом.
0: Школа стоит
1: репетиторы,
0: на месте.
1: Репетиторы и ЕГЭ. А мы в школе учились вообще-то.
0: В тему перебрендить. Есть победитель шоу «Титаны». Николай Бобылев его зовут.
1: Бобылев.
0: Да? Он учитель физкультуры. Я не знаю, что такое шоу «Титаны», если честно. Да ладно. И он высказал мнение, которое ТАСС воспроизводит. Экзамен по физкультуре, или точнее ЕГЭ по физкультуре необходимо запустить в тестовом режиме. О, этот экзамен должен состоять из проверки
1: тестовый режим тестов.
0: Да, теоретических и практических заданий.
1: Теоретические
0: это
1: задания
0: это как? Английский язык, знаешь, то есть там же есть напиши
1: теория,
0: и скажи.
1: Теория по физкультуре. На какую
0: учебник
1: длину?
0: Единый по физкультуре сейчас вводят во всей Российской Федерации, а ты мне говоришь теория. Теория, экзамен должен быть очень сложный. Не должен быть очень сложным, сказал он. Я бы сделал теоретическое задание и практическое. Думаю, что многие бы захотели сдавать физическую культуру, особенно те ребята, у которых больше всего лежит душа к спорту. Считаю, что в режиме в тестовом можно попробовать.
1: Я даже не знаю, у нас в каждой школе, я думаю, что в каждом классе есть ребята, которые не просто
0: сдавали бы физкультуру.
1: Нет, не только бы сдавали физкультуру, сдавали бы физкультуру те, кто не чувствует себя уверенно, например, в обществознании. Ну, вот для примера. Но, опять же, смогут ли сдать ЕГЭ по физкультуре те, кто у нас являются представителями детско-юношеских спортивных школ? То есть у них уровень спортивный к концу школы, мягко говоря, ну, КМС, это вот, если мы не очень упирались, а некоторые к 9 классу выполняют норматив мастера спорта. Но, опять же, предложим ЕГЭ, я подозреваю, что ЕГЭ они не выберут и не будут сдавать, потому что их знания сильно отличаются от единого учебника по физкультуре, по
0: пока
1: которому,
0: его нет еще. Но
1: по
0: есть,
1: которому будут...
0: Но теоретические задания по физкультуре уже есть вполне себе, в том числе для школьников. Ну, а почему бы и нет? Давайте по всему ЕГЭ сделаем. Надо физкультуру, сделаем физкультуру. А, в конце концов, что вы думаете по этому поводу? Плюс 7-908-909-104-5 сюда присылайте ваше сообщение. Видеотрансляция во ВКонтакте, там есть чат, туда тоже пишите. У нас был реферат на выборы в ВУЗе, писала по физкультуре, пишет Оксана.
1: Это ВУЗ, это отработки. Это уже другая совершенно история. В ВУЗе ты в том числе на интерес пишешь этот реферат, когда ты понимаешь, что по физкультуре есть еще и теория. А не только прыжок через козла.
0: Вагран предлагает ЕГЭ по трудам с теоретической, практической.
1: А у нас это
0: теория
1: сейчас...
0: табуретки и табуретка.
1: Теория табуретки, это, знаешь, практически ты тему диссертации сформулировал. Давайте выдвинем гипотезу.
0: Я недавно мебель собирал. Поэтому я много чего про теорию могу.
1: Ты готов защищать докторскую сразу.
0: На разных языках могу сказать, разной степени нецензурности.
1: ЕГЭ нужно сдавать дистанционно.
0: Угу. Ну ладно, про ЕГЭ тема тоже бесконечная. Плюс 7-908-909-104-5. Есть хорошие новости. Это то, что все-таки пока не планируют вводить тарификацию за международный, извините, трафик. Не вводить плату за международный трафик.
1: В общем, не будем мы за VPN платить.
0: За VPN. Напоминаю, идея заключалась в том, чтобы за трафик свыше 15 гигабайт в месяц брать дополнительную плату. И, ну, зарубежный трафик, это то же самое, что VPN. То есть оператор не различает зарубежный трафик в чистом виде и VPN. Если он у вас подключен, весь трафик считается как зарубежный. Но после
1: Нет, сначала давай по срокам. Сначала было 1 мая, потом вроде как отсрочили до 1 июня, и поскольку 1 июня это у нас вот через полторы недели, то РБК пишет, что два собеседника рассказали, что обсуждается вопрос переноса сроков ближе к осени, еще один на время после выборов в Госдуму.
0: Вот, но это
1: будет 18-20 сентября.
0: Это было бы логично, то есть это логично, потому что все возмущения, которые и тревоги, которые россияне сейчас продуцируют, они связаны с ограничениями интернета и с возможной еще платой за... Ну, где ограничение интернета, там VPN. Где VPN, там и дополнительная плата.
1: Ну, я бы не сказала, что нет. Когда у нас все-таки беспилотную опасность объявляют и прочие режимы вводят, тут VPN-то не спасает.
0: Нет, конечно. Но, тем не менее...
1: А вот что касается чтения либо просмотра определенных ресурсов, то да, конечно, тут...
0: Хорошая, то есть новость, что пока не будут брать, но не отказались.
1: Ну как хорошая, не пока нет. Вот не это отказались. Новость полна неопределенности. Пока нет, сейчас решили так, потом возьмут и перерешают. Вопрос в том, что у нас произойдет за вот этот вот период до выборов в Госдуму.
0: Ну, кстати, еще и представители IT-отрасли возмущались этой самой платой. Касперская говорила, что если будет введена такая плата, это ударит по IT-отрасли, ибо без допуска к зарубежному уже накопленному опыту наши айтишники не смогут производить собственный импортозамещающий продукт. Неважно, в какой сфере, потому что, ну, чего выдумывать велосипед, если он уже есть. Его лучше донастроить так, чтобы он был нам выгоден. А введение вот таких ограничений, в том числе по иностранному трафику, бьет по простому гражданину. Причем это касается не только вот каких-то IT-сфер. Это бьет по всей науке. Это бьет, ну, по себе знаю. Это бьет по... Не только мы получаем информацию от врагов, как когда-то Фадеев, да, пытался до нас донести глава СПЧ, а это бьет по любому человеку, который хочет получать информацию, вообще не связанную с текущей ситуацией.
1: Ну, мы, в принципе, довольно-таки в течение продолжительного времени привыкли к тому, что количество источников, которые нам необходимы для того, чтобы составить некое мнение, неважно о чем, Действительно, от самых бытовых ситуаций до научных каких-то проблем. У нас есть доступ к этой информации? Каждый раз натыкаться на страницу, которая не открывается, ну, это сильно нервирует.
0: Да, ну и еще буквально в качестве новости...
1: Полторы минуты у нас
0: да,
1: с тобой.
0: Да, Центробанк инструкции банкам разослал, как контролировать вклады наличных денег.
1: Мы хотели закончить на чем-нибудь позитивном, а заканчивать будем Центробанком. Так вот, за счет чего кредитные организации будут контролировать движение кэша? Речь идет о крупных суммах, которые клиенты вносят на счета. Регулятор считает, что это может указывать на легализацию преступных доходов. Там есть список критериев, и если хотя бы один из этих критериев вот, усмотрен в операции, то всю операцию будут квалифицировать как подозрительную. Правда, не увидела я вот в тех обзорах, которые я успела просмотреть, не читала еще подробно, я не увидела, что такой перевод, такая операция должна быть заблокирована, то есть что-то должно быть применено так или иначе. Но, возможно, это будет контроль. Но, опять же, в рекомендациях ЦБ что сказано? Что это в ежедневном режиме нужно все эти самые движения средств по счетам отслеживать.
0: Самое удивительное, сначала нам говорят, несите вашу наличку в банки, потому что нечего лежать под вашей подушкой. А тут же, буквально через пару недель, Центробанк рекомендует следить, какую именно наличку несут люди.
1: А я знаю, когда мы получим ясность по этому вопросу. Петербургский экономический форум у нас будет.
0: Будет скоро,
1: да. Я более чем уверена, что Эльвира Набиуллина прояснит позицию Центробанка по этому вопросу. Может быть, все еще и откатят, если поймут, насколько как бы опасен механизм.
0: Ну, тогда и вернемся к этой теме. Спасибо большое. Это была программа «Горожане. Разговор». В студии были Александра Короткова.
1: Павел Рубцов.
0: Не переключайтесь.
2: В эфире радиофорум на 104.5 FM. Рассказываем, что происходит.
3: Спонсор ООО «Специализированный застройщик Космонавтов-108». Жилой комплекс «Изумрудный Бор».
4: Здравствуйте. Банк России порекомендовал банкам повысить внимание к операциям по внесению клиентами крупных сумм наличных денег. Данную меру предлагают рассматривать в рамках противодействия легализации доходов, полученных преступным путем, а также другим противозаконным действиям. В пресс-релизе регулятора сказано, что предложение касается ежедневного анализа операций клиентов. Обращать внимание необходимо на признаки, которые сформулированы для операций и физлиц, а также для компаний. Наличие одного из признаков будет указывать на подозрительность операции, подчеркнули в ЦБ. Светящийся трамвай производства компании «Синара» сменил маршрут. Как пишет портал Е1, состав на этой неделе передислоцировали в Северное трамвайное депо. Сегодня, 22 мая, трамвай вышел на маршрут номер 8, который соединяет «Уралмаш» и ЖБИ. В начале недели именно на этом маршруте происходила техническая обкатка состава. До сих пор светящийся трамвай перевозил пассажиров на маршруте номер 18, проходящем через центр. Лесной пожар в Ивдельском районе Свердловской области тушат с помощью двух вертолетов. Как пишет агентство ЯАН, Уральская авиабаза усилила группировку, которая работает в зоне возгорания. С утра пятницы к работам по тушению приступит еще один Ми-8. Распоряжение об этом дал губернатор Денис Паслер. Глава Свердловского Минприроды Денис Мамонтов заявил, что пожар не угрожает жилым территориям. Однако ситуацию осложняет ветреная и сухая погода. Возгорание действовало на 130 гектарах, теперь его площадь возросла до 800. Российские суды стали чаще отказывать в списании долгов при банкротстве. Как пишут «Известия», теперь в процессе начали оценивать добросовестность должника. Честным заемщикам долги прощают, а тем, кто скрывал имущество, отказывают, если заявитель набирал кредиты, не собираясь их возвращать или создавал фиктивную задолженность перед родственниками. При этом, как поясняет издание, отказ в списании долга носит необратимый характер. Россиян, доживших до любого юбилея брака, предложили премировать за каждый такой юбилей. Представитель партии ЛДПР, депутат Каплан Паниш, заявил, что долгие союзы – опора общества и пример для подражания. Выплаты за долгий брак должны соответствовать количеству лет, прожитых парой вместе. 5000 рублей за 5 лет совместной жизни, за 10 лет – 10 тысяч. Для россиян, отметивших золотую свадьбу, может быть установлена повышенная выплата в 100 000 рублей, пишет РИА Новости. Официальный доллар 70.95, евро 81.98.
3: Информация на правах рекламы.
5: Добро пожаловать в Изумрудный Бор. Район для жизни, где комфорт встречается с гармонией природы. Здесь все создано для того, чтобы жить по высшему стандарту. Безопасная территория, уютные холлы с детскими игровыми и теплый подземный паркинг. Для детей уже открыт новый детский сад, а еще строится большая гимназия.
6: В мае умножаем материнский капитал в 2 раза. Квартира с выгодой до 1 400 000 рублей. Выбирайте квартиру мечты в Изумрудном Бору.
7: ООО «Специализированный застройщик УГМК-Космонавтов-108». Предложение действительно до конца месяца. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
8: Спонсор ООО «Римэкс Моторс». Субару Центр Екатеринбург-Юг на Московской 214А.
9: Сегодня в Екатеринбурге будет преимущественно ясно. Ветер северо-западный 4 метра в секунду. Температура воздуха днем 20-22 градуса выше 0.
3: Информация на правах рекламы. Субару. Автомобиль, который выбирают головой. Влюбляются всем сердцем. Мощный, комфортный и надежный. Он отвечает всем современным высоким стандартам. Высоким стандартам отвечаем и мы. Subaru Center Екатеринбург. Как в работе с клиентами, так и с автомобилями. Нужен Subaru? Выбирай Subaru Center Екатеринбург-Юг на Московской 214А. Телефон 346-46-46.
10: Интервью на 104.5 FM. Мы приглашаем, вы спрашиваете. Слушаем вместе.
11: Здравствуйте, здравствуйте. Продолжается эфир на радиофорум 104.5 FM. У микрофона Ирина Киселева. Год Свердловского рока продолжается в Екатеринбурге, приближается к своему зениту. Какие-то знаковые события уже случились. Открытие года Свердловского рока, рок-квартирник в космосе, к примеру. Премьеры 3 спектаклей. Открытие памятной доски Агаты Кристи на здании Радиофакупи. А какие-то еще предстоят. И о том, и о другом говорим сегодня с дедушкой уральского рока, композитором, драматургом, аранжировщиком, лидером группы «Руфинджус» Александром Пантыгиным. Сан Саныч, здрасте.
12: Добрый день.
11: И продюсером года Свердловского рока, можно так сказать, Олегом Генненфельдом, экс-продюсером группы «Смысловые галлюцинации», директором нашего радио. Добрый день.
13: Добрый день.
11: Предлагаю начать с того, что уже случилось. Так сказать, до обеда вспоминаем, после обеда мечтаем. О рок-квартирнике в космосе особого смысла говорить не вижу, если только его не собираетесь повторить. Потому что, ну, это было в феврале, об этом уже многое сказано. А вот о спектаклях, которые премьеры состоялись, ну, первый спектакль был как раз «Скованный одной цепью» в Новоуральском театре музыки, драмы и комедии. Музыка Сан Саныча Пантыгина, аранжировка и пьеса.
12: Оркестровка и либретто.
11: И либретто. Это Сан Саныч Пантыгин. «Время не ждет» мюзикл по песням группы «Чайф». Премьера состоялась в апреле в Свердловской музыкальной комедии, и в конце апреля, начале мая в Свердловском театре драмы состоялась премьера драматического спектакля. Я, наконец-то, всем доволен. В постановке директора театра драмы Алексея Бадаева спектакль, опять же, спродюсированный, по идее, предложенный Олегом Генненфельдом.
12: Еще один спектакль под названием «Я хочу быть с тобой» в Иркутском музыкальном театре, премьера которого состоялась в апреле 2026 года. Этот спектакль тоже посвящен 40-летию Свердловского рок-клуба. Кстати, надо сказать, что на этот спектакль приезжал основной автор песен Вячеслав Геннадьевич Бутусов. Поэтому мы на сегодняшний день имеем 4 спектакля, которые были посвящены творчеству свердловских рок-групп.
11: А в Новоуральск Бутусов же тоже, кажется, приезжал?
12: В Новоуральск тоже Вячеслав Геннадьевич приезжал и посмотрел, и остался очень доволен этим спектаклем. И все время меня спрашивал, это я, и это тоже я. И я, конечно же, говорил, конечно же, Слава, это ты. Хотя там были вещи, которые написал я. Ну, все равно ведь очень важно, чтобы каждый автор, ну, он действительно великий сонграйтер, и будем говорить откровенно, творчество группы Nautilus Pompilius является, ну, будем говорить, ведущим среди, так сказать, всех творчеств свердловских рок-групп, поэтому, конечно же, это он.
11: Сан Саныч, а вот вопрос. Новоуральск – город закрытый, попасть туда не так-то просто. Есть какие-то варианты, что спектакль будет показан в Екатеринбурге или где-то, может быть, еще, не знаю, в каких-то городах области?
12: Ну, вот этот вопрос точнее было бы адресовать Олегу.
11: Продюсеру года
12: Свердловского рока. Конечно, он сейчас расскажет подробно.
13: Во-первых, вы нас поймали буквально перед выездом на этот спектакль. Я так понимаю, это первые гастроли Новоуральского театра, и они выезжают в Нижний Тагил.
11: А что там в Нижнем Тагиле?
13: В Нижнем Тагиле будет гастроли
11: Новоуральского
13: театра. Да?
11: Никакого фестиваля?
13: Именно этот спектакль, да. Это было смелое решение, которое полностью оправдалось. На данный момент все билеты проданы. И те билеты, которые мы бронировали под себя, мы собрали здесь автобусы из Екатеринбурга и повезем людей специально, значит, на этот спектакль. Тех, кому, так сказать, не терпится, а тех, кто хочет дождаться в Екатеринбурге, обязательно дождется. Вот сегодня как раз с Сан Санычем, когда шли сюда, обсуждали идею такого театрального фестиваля, может быть, на осень-зиму, показом вот 4-5 спектаклей, посвященных уральской рок-музыке.
11: Ну, 4 уже есть, как минимум.
13: Да, что, в принципе, в год уральского рока совершенно логично, да, сделать такую театральную неделю, как минимум в Екатеринбурге, а если это будет сопровождаться, так сказать, повышенным интересом, почему бы, так сказать, не экспортировать это и дальше? Мы всегда любим это делать, знаете, из Екатеринбурга в Москву, в Питер и так далее. Так что идей много, и мы будем работать над их воплощением.
12: Я хотел бы к этому добавить, что осенью, где-то в октябре месяце, будет премьера еще одного 5-го мюзикла по песням группы Агата Кристи.
11: Этим
12: занимается театр «Синяя птица» совместно с питерской музкомедией. Называется спектакль «Два капитана» по Каверину, но вся музыкальная основа будет песни Агаты Кристи. Поэтому тот фестиваль, о котором только что сказал Олег, возможно, будет насчитывать 5 спектаклей, и это будет очень интересно, потому что такого еще не было.
11: Да, интересно. А ставит, соответственно, петербургский режиссер, вообще питерская команда работает.
12: Питерская команда ставит, да, но Вадим Рудольфович, естественно, курирует эту постановку.
11: Самойлов,
12: потому, конечно, Вадим Самойлов.
11: Расскажите, как идея мюзикла возникла «Скованных одной цепью»? Вы по своим дневникам... Сан Саныч, вы правда каждый день вели дневник на протяжении...
12: Дело в том, что у меня...
11: Своей жизни.
12: Да, я старался, будем так говорить, вести каждый день. Но, к сожалению, жизнь эстрадного артиста тяжела и неказиста. Поэтому не всегда мне удавалось вырвать время. Тем более я был, в общем-то, молодой. Я старался записывать, ну, как мне казалось, наиболее важные события. Там, допустим, первый рок-фестиваль на пресс-САИ 1981 года. Запись группы Урфиджу с альбома «Путешествие». То есть какие-то такие значимые вещи. А потом начались периоды, где, к сожалению, я не вел дневники, но я старался, по крайней мере, восстановить какие-то события, потому что помимо дневников у меня еще были такие рабочие книжки, где я записывал свои дела и по которым, в общем-то, достаточно легко восстановить. Вот, поэтому именно дневники спасли идею постановки этого мюзикла, потому что первая моя реакция была отказаться от этой работы, потому что сделать мюзикл про историю Свердловского рока мне тогда казалось совершенно невозможным, но я стал перечитывать дневники и нашел историю среди этих дневников, которая вполне могла лечь в основу. Я показал эту историю в театре. В театре она очень понравилась. Ну, а дальше Google наше все. Я прогуглил и выяснил, что, так сказать, существует набор песен Свердловского рок-клуба, которые являются наиболее популярными. Мне Google выдал этот популярный список, и я, уверенной рукой дедушки уральского рока, вставил этот список в либретто, так сказать, будущего спектакля. И, как ни странно, все эти песни нашли место. И таким образом зазвучали песни Наутилуса Помпилиуса, группы Чаев, группы Агаты Кристи, группы Настя, группы Егор Белкин и друзья, группы Урфинжус.
11: Смысловые галлюцинации.
13: Дело в том, что смысловые галлюцинации в 80-х годах в виде песен практически не существовало.
11: Ходили в школу? А еще?
13: Да, то есть Сережа играл в группе «Аякс» в 37-й школе, и ни одной песни того периода он не помнит.
11: А период? То есть хронологический,
12: конечно,
11: принцип соблюдается?
12: Эта история соблюдает хронологический принцип. Начинается она в 1980 году, а заканчивается в 1986 году. И финалом спектакля является, конечно же, открытие Свердловского рок-клуба.
11: То есть на высокой ноте завершается спектакль?
12: Ну, во-первых, на высокой ноте, а во-вторых, все-таки я человек светлый, праздничный, и мне хотелось, чтобы люди уходили со спектакля с положительными эмоциями. Потому что мы знаем, что рок-н-ролл в Свердловске претерпел очень много этапов, в том числе и трагичные этапы с уходом, так сказать, каких-то наших звезд, с исчезновением групп и с черными списками рок-групп. Мы это все знаем. Поэтому мне хотелось закончить историю победой. И я посчитал, что эта победа – это именно открытие Свердловского рок-клуба.
11: Ну и тогда, раз уж вы сами упомянули черным страницам, так сказать, Свердловского рок-клуба и к другому спектаклю, я наконец-то всем доволен. Свердловский театр драмы, премьера состоялась 30 апреля, 1 мая. Вот в конце мая будут спектакли и в июне. Билеты все уже разлетелись, потому что это малая сцена, и даже когда премьерные спектакли шли в большом зале, их там тоже не было. Я хотела ваше мнение, во-первых, спросить о спектакле, а потом все-таки историю его вспомнить. Почему мнение хотелось бы спросить? Потому что они на самом деле очень полярны. От восторженных до неготующих.
12: Ну, с моей точки зрения, когда возникают полярные мнения, это говорит о безусловном успехе спектакля. Это первое. Второе. Обращение к такой личности, как Александр Сычев, которого я знал очень хорошо, для меня очень важно, потому что мы этим спектаклем как бы показали нашей публике и нашему культурному сообществу, что помимо суперзвезд Уральского рок-клуба, которые сегодня ездят на гастроли и с успехом выступают в разных городах нашей родины, существуют еще герои, о которых многие не слышали и не знают.
11: Это вот я была, например.
12: Потому что многие для себя благодаря этому спектаклю открыли новое имя. Александр Сычев, группа «Каталог». И самое интересное, что легенда о том, что Сычев уничтожил все записи, она оказалась неправильной, даже вышла пластинка с песнями «Каталог».
11: Но он же что-то там сжигал, но это, наверное, Олег лучше знает.
12: Да, Олег
11: историю
12: расскажет. Но дело не в том, что он сжигал, а дело в том, что этот спектакль поднял интерес. И все действительно согласились, что эта группа незаслуженно ушла в небытие. И сейчас как бы новая волна интереса к этой группе. Это первое. Второе. Константин Попов, который написал сюжет, я считаю, подошел очень честно. Он написал, как он это видел, слышал. И это, конечно, художественный продукт. К нему не надо подходить как к документальному рассказу о том, что было, чего не было и так далее. И самое главное, что ему удалось создать историю глубоко эмоциональную, потому что спектакль воспринимается прежде всего на эмоциональном уровне. И с моей точки зрения, это очень правильно, потому что судьба Сычева трагична, но его песни вечны.
11: Можно я вклинюсь вот сейчас и расскажу свою историю? Да, микрофон Олегу. Когда позвали на прогон в Свердловский театр драмы, думаю, надо же подготовиться чуть-чуть. Я вот буквально с утра встала, почитала быстренько биографию, послушала песни и совершенно была поражена, насколько эти песни крутые, при том, что слышно, что звук там записанный на коленке, ну какие там тексты, и слышно, что и в голосе присутствует определенная харизма, это при том, что я его, конечно же, в жизни знать не знала, ходила в третий класс, наверное. Насколько крутые песни, и поэтому для меня сам спектакль был таким продолжением этих песен, и какие-то моменты биографии, получается, подсветились. И той главной претензией, которую мне приходилось слышать от людей, как раз знавших лично музыканта Александра Сычева, участников тех времен, это то, что в спектакле звучит всего лишь одна песня, та, которая вынесена в название «Я наконец-то всем доволен». Десяток, больше, наверное, просто не включить, тоже других крутых песен, их там просто нет. И получается история о человеке, который вот был такой, да, поэт, такой талант, который слишком много пил, спился, и вот жизнь закончилась. Буквально там за шаг, или, может быть, за два до успеха, который был как будто бы предречен.
13: Ну, да, я тоже такие мнения слышал, безусловно, но что тут сказать?
11: Не хватило песен?
13: Ну, кому-то не хватило, мне, например, хватило. То есть я считаю, что это все-таки драматическое произведение, и оно не для того, чтобы слушать песни, оно немножко про другое, прочувствовать судьбу человека. Вот в чем задача. И, на мой взгляд, это не байопик, и не было задачи делать байопик. Все-таки мы, конечно, взяли Сычева как абсолютно выпуклого такого персонажа, замечательным творчеством, которого люди были лишены. 24 года было непонятно, что такое группа «Каталог». каталог. Ну вот я лично, я слышал это название многократно, но я даже не мог этого послушать, потому что считалось, что этих песен не существует. Поэтому представление людей о том, что такое группа «Каталог», оно было, ну, более чем поверхностным.
11: У нас в студии стоит виниловая пластинка. Очень красивая.
13: Ну, она вышла вот тоже, это 18-й год, по-моему, в 14-м году.
11: Это тоже при твоем участии?
13: Да, да, это все делалось в медиалаборатории. Ну, пластинка – это заслуга в основном Александра Коротича, как и многие виниловые пластинки, связанные с уральским роком. Вот. А мы в медиалаборатории занимались трибьютом группы «Каталог», и благодаря этому песни Сычева многие вошли в репертуар наших артистов, многих, у Чайфа еще и до
11: не спи, Серега.
13: Этого была «Не спи, Серега». Да. Вот, поэтому мне вот кажется самым интересным в этом проекте как раз то, что мы взяли и сделали то, чего никто и никогда не делал. Мы вернули творчество, которого 24 года невозможно было ни увидеть, ни услышать, да? А мы его вернули, и оно сейчас набирает популярность. То есть музыка из прошлого сейчас, по сути, выполняется то, о чем и мечтал Сычев. Хорошая песня должна сама пробить себе дорогу. Вот эта советская установка, она сработала хоть и спустя там, 30 лет практически.
11: Почти, да, четверть века примерно.
12: Я хочу подчеркнуть, ждать от этого спектакля... Это не мюзикл, это не музыкальный спектакль, поэтому задачи, ну, скажем так, показать все музыкальное творчество Сычева не было. Это первое. И второе. Сычев был очень многогранен. И будем так говорить, в этом спектакле мы касаемся только одной части его жизни.
11: То, что почему вы говорите «мы»? Вы там как причастны?
12: Я к этому никак не причастен. Я говорю «мы», потому что все, что делается...
11: Мы человечество?
12: Нет, к 40-летию Свердловск. Я почему считаю себя тоже частью, так сказать, этой работы? Потому что, ну, во-первых, Сычев был моим достаточно близким другом. Мы действительно реально с ним дружили. Во-вторых, я дружил с его супругой Леной. Сейчас я дружу с его сыном Василием. То есть это, в общем-то, семья для меня, ну, скажем так, недалекая, а близкая. И поэтому все, что связано с ней... Все, что связано с творчеством Сычева, для меня тоже близко. Я ее воспринимаю как свое собственное, потому что это часть моей жизни, это архитектурный институт, который я до сих пор считаю является замечательным котлом, в котором варилась, так сказать, будущая культурная единица, такая как Свердловский рок-клуб, а прародитель-то был архитектурный институт.
11: Альма-матер.
12: Альма-матер. Спасибо, Альма-Матер. Вот, и поэтому для меня, конечно же, очень важно, что мы возвращаемся своеобразно в эту Альма-Матер, и мы подчеркиваем, откуда берутся эти корни, потому что, конечно же, творчество Сычева сильно повлияло на всех. И я не могу не говорить о том, что, допустим, и на меня тоже. Потому что эти песни я слышал еще в середине 70-х годов. Они звучали в 80-х. Но тогда Александр Сычев уже доказал, во-первых, свою абсолютную оригинальность именно в песенном творчестве. Во-вторых, замечательный музыкант. Он великолепно играл как на гитаре, так и на бас-гитаре. Ну и в-третьих, он был просто исключительным человеком, коммуникабельным. С ним было всегда интересно общаться. Он был замечательным архитектором. Мы знаем, что он даже, так сказать, выпускал журнал, пытался, вернее, выпускать журнал, так сказать, и так далее. То есть очень много-много всего проходило на моих глазах, поэтому как бы его судьба, часть моей судьбы тоже. Поэтому я говорю «мы».
11: А как вы, Сан Саныч, относитесь к персонажу, его играет Эльдар Гарифуллин в спектакле, которого зовут Алекс, это такой пианист, такой сноб немного, который то приходит в группу, то уходит, потому что как бы они недостойны, а вот достойны, и он еще так картавит как-то, сыпелявит даже. Ну это же не вы.
12: Это не я, но я думаю, они специально стали картавить и шепелявить, чтобы уйти от, так сказать, сходства со мной. Но дело в том, что его же выдала музыка. Он же играет песню из альбома «Тацу», которую Сычев никогда не играл, а ее играл я. Поэтому, ну, надо сказать, что по некоторым манерам, несмотря на картавость и шепелявость, все равно там узнается. По крайней мере, многие мне говорили, чего тебя так изобразили.
11: Ну да.
12: Вот. Я говорил, почему вы решили, что это я? Ну как, и так понятно, что это ты. У нас клавишников-то было раз, два, три, я обчелся. Вот, тем более песню Насти, кроме тебя, вообще никто не играл. Ну, то есть, по каким-то внешним признакам, будем говорить, это и хорошо, мне кажется, в том, что был создан некий новый художественный образ. Там, кстати, не только я, там есть и другие люди.
11: Да, кто еще?
12: Конечно, там, например, Слава Андронов узнавался. Андрей Мизюха. Слава Андронов – это музыкант, это тоже бывший студент архитектурного института, который вместе с Александром Сычевым организовал группу «Каталог». Андрей Мизюха, вокалист, который пел в этой группе, и с которым, так сказать, у Сычева была связана очень мощная творческая дружба. И, и так далее. То есть там, в общем, как бы есть персонажи. Ну, я так прямо не могу сказать, но этих я узнал точно.
11: И третий мюзикл в апреле состоялась премьера спектакля «Время не ждет» по песням группы «Чайф». К сожалению, я на нем не была. Его лично не видела. Это автор песен Владимир Шахрин, понятно. Пьеса Карины Шебелян, режиссер, главный режиссер мускомедии Филипп Розенков. Вы были на этом спектакле? Там ваши впечатления? Вот Олег отрицательно качает головой. Сан Саныч.
12: Я был на этом спектакле. Более того, я даже помогал Антону Ледовскому.
11: Дирижер.
12: Дирижеру, главному дирижеру театра.
11: И музыкальному
12: руководителю, да, дирижер-постановщик этого спектакля. Немножко, потому что, так как в театре музыкальной комедии в этом спектакле участвовало очень много моих друзей, в частности, Blues Doctors, Володя Демьянов, значит, они были прямо на сцене. Замечательная группа «Изумруд», моя любимая, они тоже были на сцене. Надо сказать, что в этот раз оркестр театра был усилен дополнительными инструментами. На сцену появлялись дети, то есть детская студия театра. То есть такая масштабная, огромная постановка, про которую можно сказать, что театр вложил очень много сил в эту постановку. И это, конечно, видно, потому что это громадное. И очень жалко, что сейчас театр ушел, так сказать, на капитальный ремонт, и этот спектакль будет достаточно долго, мы не увидим его.
11: Новая сцена там еще продолжает работать? Мускомедия?
12: Новая сцена, да, но этот спектакль не может даже теоретически поместиться на новую сцену, потому что это глобалка.
11: Это я к тому, что в мускомедии хватаются за голову и говорят, мы же не совсем ушли, у нас новая сцена работает.
12: Нет, это понятно, и дай бог, чтобы, так сказать, просто ремонт прошел в те сроки, которые намечены, потому что мы знаем, что у нас очень часто начинаются ремонты, затягиваются, и для такого значимого театра, как Свердловская мускомедия, конечно, отсутствие главной сцены – это большая проблема. Вот. А если мы возвращаемся к спектаклю, то надо сказать, что это было очень оригинальное решение Карины Шебелян, автора либретто, поместить происходящие события в глубокие бандитские 90-е, на сцене, так сказать, бандиты в малиновых пиджаках. Это, правда, не очень, в моей голове связано с песнями Чайфа, но, по крайней мере, это тоже свой собственный художественный образ. И, так сказать, мне кажется, что и Филипп Розенков, и Карина Шебелян имеют полное право на свое собственное художественное высказывание. И вот то, о чем мы говорили, противоположность мнений, кому-то этот спектакль зашел, кому-то он совсем не понравился и так далее, это опять же говорит о том, что сделана некая интересная работа, которая явно привлекает внимание.
11: Хорошо, мир несовершенен, время не ждет, поэтому переходим к событиям настоящего момента и ближайшего будущего. На этой неделе, 18 мая, предполагалось открыть памятник Алексею Балабанову Дворца молодежи, но открытие перенесли на месяц, на 18 июня. Олег, с чем это связано?
13: С чем это связано? Насколько я знаю, это сделано для того, чтобы точно все успеть. И это касается и самого изготовления памятника. И, насколько я понимаю, эта дата была удобна для большинства гостей.
11: 18 июня.
13: То есть 18 мая могли не все, скажем, Сергей Михайлович Сельянов, без которого, нельзя, родственники, режиссеры и так далее. То есть несколько причин, по которым перенос, это не принципиально, месяцем раньше, месяцем позже. Вообще изначально-то мы думали, что мы откроем его
11: ко дню рождения, наверное.
13: Да, в прошлом
11: режиссера.
13: Году мы еще должны были это сделать, к сожалению, не успели. Да, 18 июня состоится церемония, приедут много значимых людей. Ну, мне тут нечего особо сказать, честно говоря.
11: Хорошо, какие пока ближайшие вот такие важные, знаковые, глобальные события года Свердловского рока в Екатеринбурге?
13: Мне кажется, что вообще, начиная как бы такую ответственную вещь, как год чего-либо, надо сразу думать о том, каковы могут быть плоды, так сказать, да, и результаты. И вот мне кажется, что в наше время самое важное, что может остаться после чего угодно, это контент, конечно же. И поэтому мы стараемся все, абсолютно все фиксировать, все, что мы делаем. Мы сняли, значит, 4 февраля концерт в космосе. Это отдельный самостоятельный продукт. Мы сняли спектакль в драме. Я не знаю, сняли ли мы, Сан Саныч, сняли ли мы мюзикл. Сняли мюзикл. И к чему я это веду?
11: Это с разных камер монтируется,
13: да,
11: все.
13: Да, это прямо хороший продукт. И весь год мы вместе с ребятами из продакшена «Снято нами» договорились, мы с ними снимаем документальный фильм об уральском роке, о Свердловском рок-клубе. Мы фиксируем все, что происходит в рамках года уральского рока, разговариваем с главными действующими лицами. У Сан Саныча уже большое интервью брали. К Вадиму Самойлову летали в Москву. И вот буквально...
11: У Николая Грахова, наверное,
13: брали. У Николая Александровича, кстати,
11: в соседней студии. Да, в соседней, да, студии, да.
13: Брали. И на следующей неделе мы летим в Москву на концерт, посвященный 45-летию Ленинградского рок-клуба, чтобы поговорить с питерскими звездами.
11: О Свердловском рок-клубе?
13: Да, про нас.
11: Но это символично. Это в Москве символично, с питерскими
13: интересно
11: музыкантами, о свердловских.
13: Да, тем более, что
11: музыкантах
13: нам хорошо известно о том, что 80-е это сотрудничество, оно было, группы ездили, друг другу дружили, и вот это варево, оно было таким общим на самом деле, и поэтому вот мы едем это все зафиксировать. И помимо питерских артистов у нас запланирован разговор с Егором Белкиным. Он попросил сделать это в недавно открывшемся «Бистро Балабанов», mm-hmm, с которым мы сейчас об этом договариваемся. Так что вот Екатеринбург какими-то такими вкраплениями, он везде нас окружает. Где бы мы ни были, он всегда с нами.
11: А когда ожидается премьера фильма? Ну так, в планах.
13: Ну, я думаю, что это 27-й год, и, скорее всего, что осень 27-го, потому что фильм, как и любой продукт, должен пройти свою фестивальную историю. Ну, и мы, конечно, хотели бы, несмотря на то, что это будет фильм документальный, мы хотели бы, чтобы он имел прокатную историю, mm-hmm, так как это было в свое время с фильмом «Пророк»
11: Евгения Григорьева. Очень хороший фильм.
13: Очень неплохая получилась и прокатная история. Вот,
11: ну, фильм хороший.
13: Сан Саныч, один
11: там
13: из главных,
11: Сан Саныч прекрасен, да.
13: Главных ролей, как раз
11: когда он делает глаза на какую-то, да, группу. Сан Саныч кивает.
12: Я могу добавить, что вот мы не говорили еще об одном спектакле, который сделан в Иркутском музыкальном театре, который называется «Я хочу быть с тобой».
11: А как котором... о нем говорить? Мы же его не видели.
12: Мы его не видели. Ну, так же, как и не видели, «Время не ждет». Ну, это нормально.
11: Ну, это хотя бы тут примерно, да, представляешь.
12: Вот. Я просто хотел рассказать об этом спектакле, потому что и хотел подчеркнуть одну важную мысль. С моей точки зрения, вершиной творчества Свердловского рок-групп все-таки является тандем сонрайтеров. Это Илья Кормильцев и Вячеслав Бутусов. Вот. И, конечно же, мюзикл, который сделан по их песням, ну, мне кажется, с точки зрения именно театральных постановок, ну, является таким центровым. И надо сказать, что Иркутский музыкальный театр на сегодняшний день очень ярко показывает себя на театральной сцене. И буквально несколько дней тому назад на «Золотой маске», а они попали в шот-лист «Золотой маски».
11: Этим спектаклем?
12: 2026 года с рок-оперой «Антигона», где я тоже выступил композитором.
11: Рок-опера?
12: Рок-опера «Антигона».
11: «Антигона».
12: Вот. Но со стихотворениями Мандельштама и Марины Цветаевой.
11: Ну, Мандельштам-то любил греков древних.
12: Вот, да. Поэтому это тоже серьезное событие, мне кажется. И дело в том, что как раз именно Иркутск был своеобразной родиной рок-опер в нашей стране, потому что там был единственный, еще до Санкт-Петербург театра, был сделан театр, который назывался «Пилигрим», в котором шли сплошняком рок-оперы.
11: Это в каких годах было?
12: Это было конец 80-х, начало 90-х.
11: А, ну тогда, конечно. Просто вот главный режиссер Свердловской мускомедии Филипп Разенков, он же до того, как приехать в Екатеринбург, поставил мюзикл «Фома» в Новосибирске по песням группы ДДТ. И там тоже была «Золотая маска» и, в общем, успешный успех.
12: Так что, в общем, наши спектакли обречены на золотые маски, на успех-успех закричали коротышки. В общем-то, нас ждет великое будущее.
11: Мне бы хотелось вернуться все-таки еще вот к каким-то важным событиям, которые нам предстоят, ну, хотя бы этим летом, ну, или, может быть, в этом году. То есть какие-то важные концерты, альбомы.
13: Я уверен, что нам очень много всего предстоит, и у нас планов громадье, но, к сожалению, в связи с различными причинами, наверное, нельзя сейчас уверенно говорить о каких-то датах, о каких-то составах, потому что многие проекты находятся в процессе их создания сейчас прямо. Скажем, нас ведь ждет молодежный форум в сентябре, над которым да. сейчас ведется работа над тем, из чего он, собственно говоря, будет состоять. И вот недавно президентский фонд культурных инициатив тревожно объявил, значит, грант на события этого форума. И мы готовим вот как раз несколько проектов вместе с Министерством культуры нашим областным. Готовим несколько проектов для этого молодежного форума. Также идет обсуждение Дня города. Если...
11: Но на Дне города же будет рок-площадка.

0: открылась экспозиция в Сенале, выставка.
1: Ну, такая. Механотерапия и реабилитолог здесь играют ключевую роль в этом деле.
2: После замены сустава что становится человеку нельзя вот с этим самым новым суставом?
1: Нельзя отказываться от движения, нужно заниматься. То есть сустав должен работать и мышцы вокруг сустава нового должны работать. Первые несколько месяцев, около двух обычно, пациент передвигается при помощи дополнительных средств опоры, то есть костыли, либо ходунки. Нельзя допускать падений, нельзя долго сидеть в одном положении. Если говорим насчет тазобедренных суставов, то нельзя сидеть на более низких стульях, то есть должен быть прямой угол между голенью и бедром. Закидывать ногу на ногу нельзя, чтобы не вывихнуть сам сустав. Если говорить насчет коленного сустава, то здесь с первых суток начинают уже разрабатывать амплитуду движений. То есть сгибание-разгибание должно с первых суток начинаться.
2: Спасибо большое. Я напомню, что в этой студии был Алексей Кузнецов, врач-травматолог-ортопед, артроскопист, спортивный врач высшей категории, заместитель главного врача по хирургии многопрофильной клиники «Здоровье 365».
3: Если хочешь быть здоров.
4: Я Алексей Орлов, глава Екатеринбурга. Столица Урала вновь участвует в проекте формирования комфортной городской среды. Жители голосуют за парк, который будет благоустроен в следующем году. В списке 17 объектов. Победителя определите вы. Проголосовать можно на портале госуслуг или с помощью волонтеров. Сделаем Екатеринбург уютнее и комфортнее вместе.
5: Телефон рекламной службы 235-0-91-4. Место встречи. Ельцин-центр.
6: Здравствуйте, у микрофона Ирина Киселева.
5: Кинопоказ.
6: В прокат вышел фильм необычайно плодовитого режиссера и сценариста Романа Михайлова, пришедшего в кино из науки. Фильм «Пока небо смотрит» уже 10-й по счету в фильмографии Михайлова всего за какие-то 4 года. «Пока небо смотрит» — это такое погружение в танцевальный андеграунд. При этом актриса Любовь Аксенова выступила здесь продюсером, а танцовщица Александра Киселева – креативным продюсером. В кадре – звезды танцев на ТНТ. А еще режиссер Валерия Гай-Германика и актеры Федор Лавров и Дарья Якомасова. Сюжет строится вокруг группы молодых танцоров, мечтающих о славе и признании. Однажды им выпадает шанс перевернуть игру, принять участие в большом документальном проекте и телевизионном шоу. Но каждому придется ответить на вопрос о том, зачем он танцует. Ради популярности или по зову сердца.
5: Кроме того,
6: повторный прокат на этой неделе выходит психологический триллер Фрэнсиса Форда Копполы «Разговор» с Джином Хэкманом в главной роли. Его герой – специалист по прослушке. Выполняя заказ клиента, он записал уличный разговор жены клиента с любовником и, прослушав запись, понял, что парочка планирует убийство. Неонуарный триллер принес Копполе золотую пальмовую ветвь Каннского кинофестиваля и номинации на «Оскар» за сценарий и лучший фильм. Кстати, в обеих категориях Коппола проиграл самому себе в тот год, получив награды за второго «Крестного отца». Американские 70-е начались Уотергейтским скандалом, показавшим, что буржуазная демократия всего лишь фикция, ширма для неких всемогущих сил, и стали десятилетием паранойи, писал об этом фильме кинокритик Василий Степанов. И «Разговор» стал идеальным фильмом этого десятилетия, совершенным выражением страха, опутавшего, словно паутина, рядовых американских зрителей. Конец цитаты.
5: Концерты.
6: 24 мая в Ельцин-центре выступит пианистка Вера Воронежская с программой «Концерт для птиц». В нее вошли сочинения Дебюсси, Мессиана, Кейджа и Корндорфа. Вера Воронежская окончила Московскую консерваторию по классу фортепиано и клавесина. С 2014 года она проводит фестиваль в историческом парке села Подмоклово, который стал популярным летним событием среди меломанов. В 2022-м организовала фестиваль авангардной музыки и науки «Пульсары» на территории обсерватории в Пущино. А еще ее концерты нередко проходят в формате перформансов в необычных пространствах – в лесу, в оранжерее или на поляне. В Ельцин-центре концерт состоится в киноконференц-зале. Начало в это воскресенье в 19 часов. Билет стоит 700 рублей.
5: И еще.
6: Завтра в музее Бориса Ельцина на экскурсии «Люди в обстоятельствах» будут вспоминать Андрея Сахарова. Накануне исполнилось 105.

0: 20 лет со дня его рождения. Сахаров – ученый, правозащитник и политик, имя которого стало в конце 80-х годов символом движения за свободу, права человека и демократию в стране. Начало экскурсии в субботу в 14 часов, билет стоит 500 рублей. И еще одна экскурсия «Быль и небыль Чернобыля» состоится в среду на следующей неделе, 27 мая. Приурочена экскурсия к 40-й годовщине со дня аварии на Чернобыльской АЭС. Эта годовщина отмечается в этом году. Почему Чернобыль остается одним из самых обсуждаемых событий бурного 20 века? Как могла произойти катастрофа, масштабы которой долго отрицало советское руководство? Сочетание халатности, ошибок на высших уровнях власти, недочетов при строительстве и эксплуатации привели к трагедии. Роковую роль сыграла также цепь случайностей. Экскурсия подходит для глухих и слабослышащих посетителей. Она будет сопровождаться переводом на русский жестовый язык. Начало 27 мая в 19 часов. И на этом попрощаюсь. До встречи в Ельцин-центре.
1: Место встречи. Ельцин-центр. Экономика и бизнес.
2: Здравствуйте. У микрофона Александра Короткова.
1: Деловая пресса.
2: Банк России рекомендовал кредитным организациям усилить контроль за наличными денежными средствами. Речь идет о крупных суммах, которые клиенты вносят на свои счета. Регулятор считает, что это может указывать на легализацию преступных доходов, пишет газета «Коммерсант». В ЦБ добавили, что меры не коснутся физических лиц, в отношении которых уже есть информация о финансовом положении. Эксперты предполагают, что подозрения, скорее всего, будут вызывать суммы от нескольких миллионов рублей, а основным признаком махинаций считают отсутствие у человека какого-либо оборота безналичных средств на счетах, однако при этом периодическое поступление на них крупных объемов наличности. Спорные ситуации вполне могут возникнуть, если клиент, например, продал квартиру за наличные. При возникновении подобных вопросов необходимо будет объяснять, что это личные накопления, полученные от продажи имущества, либо, например, деньги, полученные за время работы. Подробнее об этом на страницах «Коммерсанта».
1: Налоги.
2: Федеральная налоговая служба начала чаще замораживать товарные знаки компаний, а также патенты, программы, базы данных и права требования к контрагентам. Меры принимаются из-за наличия долгов у бизнеса. Как уточнили «Известиям» в самой ФНС, ограничения вводят в качестве обеспечительных мер, которые служба применяет по результатам проверок, если у налоговых инспекторов есть подозрение, что активы компании могут быть выведены. Это существенно затруднит взыскание долгов. Юристы поясняют, что фирмы при заморозке товарных знаков или патентов не лишаются имущества как такового, но теряют право продавать, закладывать либо переоформлять его без согласия инспекции. Особенно заметными такие меры могут быть для IT-компаний, онлайн-школ или владельцев брендов, так как их основной актив – это интеллектуальная собственность. Пишут «Ведомости».
1: Рынки, туризм и отдых.
2: Свердловская область заняла 6-е место по числу туристов среди регионов России. Итоги первого квартала подвела исполняющая обязанности директора регионального департамента по развитию туризма Татьяна Белик. В центре ТАСС «Урал».
3: По данным Федеральной службы государственной статистики, в январе-марте 2026 года в Свердловскую область было совершено 757 тысяч туристических поездок, и количество размещенных лиц в коллективных средствах размещения превысило 520 тысяч человек. По количеству именно размещенных в гостиницах, этот показатель у нас вырос на 18% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.
2: В департаменте туризма прогнозируют, что этим летом турпоток в Свердловскую область вырастет в 2 раза.
1: Бизнес-пятница.
2: Средняя сумма наличных в кошельках екатеринбуржцев составляет 4500 рублей. Не пользуются наличными 23% горожан, сообщила представитель сервиса «Суперджоб» Ксения Смирнова.
4: Средняя сумма наличности в кошельках жителей сразу 6 городов-миллионников в этом году сравнялась. Москвичи, воронежцы, казанцы, екатеринбуржцы, ростовчане и краснодарцы носят с собой ежедневно 4500 рублей. Отказываются от купюр и монет чаще жители Москвы, таких 29%, и Санкт-Петербурга. банкам 26%. Меньше всего перешедших на полностью безналичный расчет среди нижегородцев, но с собой они обычно носят более скромную по сравнению с жителями других мегаполисов сумму. В среднем это 3500 рублей.
2: Средняя сумма наличных с собой у экономически активного россиянина в 2026 году выросла на 23%, до 4300 рублей. В октябре 2025 это были 3500. И на этом пока все. До новых встреч в эфире.
5: В эфире радиофорум на 104.5 FM. Рассказываем, что происходит.
1: Спонсор выпуска ООО «СЗ Проспект Первый Южный». Новый жилой комплекс «Первый Южный».
2: Здравствуйте. МИД России заявил о готовности помочь Ирану и США в реализации возможных итогов переговоров. Как заявила официальный представитель МИД Мария Захарова, речь идет о содействии в решениях, которые, возможно, согласуют стороны конфликта. Ранее в СМИ появлялась информация о том, что Тегеран в рамках переговорного процесса с Вашингтоном выразил готовность передать обогащенный уран России при определенных условиях. Подробности этой темы в российском МИДе не прокомментировали. Свердловская область сохранила позиции по количеству туристических поездок. По итогам первого квартала этого года Средний Урал занял 6-е место по числу туристов, посетивших регион. В количественном выражении это более 750 тысяч человек. На 18% подросло количество путешественников, которые в Свердловской области останавливаются именно в гостиницах. Власти региона не исключают, что летом турпоток в Свердловскую область может возрасти вдвое, пишет агентство «Я». В центре Екатеринбурга официально открыли живую стену. Она расположена напротив входа в метро площадь 1905 года и состоит из 700 растений 20 сортов. В экосистеме 9 ярусов, сосны, ели, можжевельники и другие виды растений создали живой фасад, который поможет улучшить качество воздуха в центре, так как поглощает углекислый газ и выделяет в воздух полезные фитонциды. Об этом пишет КП Екатеринбург со ссылкой на город. Администрацию. Ярославский «Локомотив» во второй раз подряд выиграл Кубок Гагарина. Финальная серия с казанским «Акбарсом» завершилась со счетом 4-2. А последний поединок этой серии ярославская команда выиграла 3-2. «Интерфакс» напоминает, что в регулярном чемпионате «Локомотив» занял 1-е место в западной конференции. Соперниками победителей КХЛ по плей-офф были московский «Спартак», Салават Юлаев из Уфы и омский «Авангард». В этот раз ярославский «Локомотив» к титулу привел канадский тренер Боб Хартли. Заболеть из-за холодного воздуха из кондиционера невозможно. Однако есть другие факторы риска, которые напрямую могут сказаться на здоровье, предупреждают врачи. Системы охлаждения способствуют распространению инфекции, ослаблению иммунитета дыхательных путей. Как пишет газета.ру, причиной этого может быть плохое обслуживание техники, а самым опасным заболеванием, которое может поселиться в кондиционере или системах охлаждения, врачи по-прежнему называют легионеллез. Официальный доллар на сегодня 70.79, евро 83.23.
1: Информация на правах рекламы. На пути к своему полюсу счастья делаешь множество открытий. Первый Южный постарался, чтобы они были максимально приятными.
6: Узнайте, как воспользоваться нашими скидками, беспроцентной рассрочкой и льготной ипотекой.
1: Жилой квартал Первый Южный. Откройте свой полюс счастья. Подробности по телефону в Екатеринбурге 363-0062. Рассрочка от застройщика, ипотека ПАО «Сбербанк». Застройщик ООО «СЗ Проспект Первый Южный». Проектная декларация на наш.дом.рф.
7: Спонсор выпуска ООО «Вертебра-центр». Многопрофильная клиника лечения боли в спине, суставах и нервной системе.
8: Сегодня в Екатеринбурге будет преимущественно ясно. Ветер северо-западный 4 метра в секунду. Температура воздуха днем 20-22 градуса выше нуля.
1: Информация на правах рекламы.
9: Вы привыкли держаться, даже когда болит спина, тянет шею, кружится голова и нет сил. Но терпеть не значит решать проблему. В вертеброцентре помогают вернуть легкость движения и качество жизни. Опытные специалисты, комплексный подход, внимание к вашему состоянию. Вертеброцентр в Екатеринбурге. Телефон 228-70-31.
10: Вертеброцентр. Живи легко.
11: Повтор программы.
1: Интервью
7: на 104.5 FM. Мы приглашаем, вы спрашиваете. Слушаем вместе.
11: Вы слушаете радиофорум на частоте 104.5 FM. У микрофона Маргарита Балакирская, а в нашей студии Алексей Федорченко, режиссер и, внезапно для многих, писатель-сказочник.
12: Здравствуйте.
11: Алексей Станиславович, здравствуйте, с выходом книги «Вас».
12: Спасибо большое.
11: Итак, книга называется «Начальник сказок». Про что она?
12: Это 50 сказок о репрессированных ученых.
11: То есть это биографии, но не только. Не просто так «Начальник сказок».
12: Это сказки. Биографии только объясняют героя, но это сказки совершенно разных жанров. Там есть и народные сказки, причем китайские, японские, русские, европейские. Есть микросценарии, есть пьески, есть даже считалочка. То есть у каждого героя свой жанр, и это, наверное, было самым сложным найти для героя жанр. Не только историю интересную, но и жанр. Сказки документальные, они основаны на каких-то реальных событиях в жизни этих героев, на их книгах волшебных. Вот. Началось все с того, что 10 лет назад я стал собирать книги репрессированных ученых. И вот 10 лет – это моя основная работа, я этим занимаюсь очень
11: плотно. Сказал известнейший кинорежиссер про основную работу.
12: Ну, да, это вот наиболее мне интересно, потому что кино не позволяет получить столько информации и интересных историй, потому что ты берешь историю, и полтора-два года ты и занимаешься ей. А вот это вот мое увлечение позволяет получать каждый день 5-10 удивительных историй, которые достойны полнометражных фильмов.
11: Про вашу знаменитую библиотеку мы поговорим чуть позже, но вообще справедливости ради, нас в студии должно быть сейчас трое, потому что есть у книги соавтор.
12: Да, Лида Канашова, это мой друг, соавтор. Мы последние уже сколько лет, 8, наверное, работаем вместе и пишем сценарий вместе.
11: Да, последняя «Милая Болгария», в общем, перечислять можно долго, но просто Лида сейчас находится в Москве, если я не ошибаюсь, да?
12: Да, она живет в Москве, в Татарстане, и мы работаем по Google Doc в основном.
11: Слушайте, ну это замечательно на самом деле. Наверное, только несведущие люди могут сказать, как вы работаете в разных городах. Ну, зато не поубивать друг друга во время выработки совместного творчества.
12: Да, потому что сейчас позволяет техника работать комфортно. Иногда мы деремся внутри одного предложения за фразы, за слова и даже за буквы. Когда на экране видно эти курсорчики, которые воюют друг с другом, это очень забавно.
11: А сидели бы в одной сценарной комнате, была бы, возможно, не виртуальная драка, как знать. Да. Возвращаясь к книге. Как возникла идея совместить реальную биографию человека и сказки?
12: Опять же, из этих книг, потому что я столкнулся с таким парадоксом, о котором я постоянно говорю. Если ты держишь в руках одну книгу, ты ощущаешь весь ужас потери, вселенский ужас потери вот этого человека, потому что ты знаешь, кто это, когда собираешь информацию, знаешь его биографию, библиографию, знаешь, кому он написал этот автограф, когда он его написал.
11: А книги некоторые у вас с автографом?
12: В основном.
11: Там еще история, насколько я знаю, есть, когда автограф человек поставил за 2 дня до своей смерти.
12: Ну, есть такое, да. Да, есть такие истории. Вот. И ты, когда держишь эту книгу, ты понимаешь, прямо мороз по коже приходит. Когда книг становится больше, да, когда это полка или шкаф, когда 10 шкафов, 20 шкафов, то пафос теряется, пафос потери теряется, и этот кошмар превращается в статистику. Вот почему сейчас люди потеряли интерес к этому? Потому что для них цифра там, 100 тысяч и 3 миллиона примерно одно и то же. И они спокойно спорят, там, сколько человек убито, расстреляно. 3 миллиона или всего 800 тысяч, говорят коммунисты. вот, не понимая, что каждый человек – это жизнь, это вселенная. Вот. И хотелось мне как-то художественно обобщить это все, да, донести до людей всю эту горечь и ужас утраты. Сначала я собирал просто фактологическую информацию, но потом понял, что это не играет.
11: То есть, сказки играют. Помните сказки фильм играют. Роберто Бенини «Жизнь прекрасна»?
12: Да.
11: Когда отец в концлагере придумывает условно приключение для своего сына, чтобы как-то хотя бы чуть-чуть сгладить ужас происходящего. То есть сказка работает на то, чтобы сгладить в том фильме. И мы понимаем, как это работает. Но у вас же получается строго наоборот. То есть сказка обострить должна восприятие.
12: Совершенно верно, да.
11: А как это работает, если сказка наоборот сглаживает?
12: Ну вот я сам удивляюсь, как это работает. Видимо, просто от того, что это документальные сказки, да, потому что они основаны на реальных событиях, реальных фактах, фразах, цитатах. Видимо, обостряет это. Документальный ужас это обостряет.
11: А почему именно ученые?
12: Ученые, потому что мы не знаем о них фактически о 99% этих людей, мы ничего не знаем. О тех, кто делал художественную литературу, ну, более-менее какая-то информация есть, а об ученых просто провал.
11: Может быть, здесь еще такой казус восприятия, когда мы говорим про, например, Осипа Мандельштама. Одно дело прочитать стихотворение Мандельштама, а другое дело как-то вникнуть в теоремы. Там же у вас ученые и лингвисты, и математики, и астрономы. Сфера деятельности более сложная. Может быть, поэтому людям не настолько, большинству, во всяком случае, интересна тема ученых?
12: Ну, это нельзя сказать интересно, это просто надо знать. Надо знать, что у нас в стране были кампании по уничтожению биологов, востоковедов, историков, философов, вплоть до дела там, глухонемых. Да, была кампания по репрессиям глухонемых.
11: Прямо серьезная кампания по репрессиям людей по общему признаку, да, а не конкретных,
12: да,
11: глухонемых?
12: Да. Там, не знаю, людей-полярников. Там тысячи полярников были репрессированы. А мы об этом не знаем. Или знаем там какие-то привычные фамилии, типа Вавилов, да? Угу. Которые на слуху. А, я не знаю, вот или Флоренский. Кто-то знает, наверное.
11: Конечно, да.
12: Вот.
11: А ваши книжки, фамилии-то практически неизвестны. Я хочу, чтобы просто мы сейчас обложку показали этой книги. Да, там как раз, мне кажется, очень удачно выбран вариант сочетания жесткого земного и сказочника. Для тех, кто нас слышит, не может посмотреть на обложке. Давайте я попробую, Алексей Станиславович, описать. Mm-hmm. Бегущие люди в ватниках, они бегут вверх, и рукава превращаются в крылья. Вот такая ассоциация возникает, знаете, с чем? С жанром жития, так?
12: Ну, конечно, житие. Конечно, это безумно интересно изучать эти судьбы, эти биографии и знакомиться с их книгами. Потому что сами книги, они... Я их сначала воспринимал, почему я начал их собирать, потому что сами названия, даже не вникая в текст, они смотрятся сейчас как некие эльфийские тексты.
11: Например?
12: Ну, давайте открою что-нибудь. Говор деревни Мия, префектуры Нагасаки, уезда Насисиноки. Музыкальное ударение в говоре Киото. Это вот я сейчас открыл первую страницу. Это сказка о Евгении Дмитриевиче Поливанове. Сначала небольшая справка. Японовед, синолог, тюрколог, лингвист, полиглот. Он знал 16 языков. Первым понял, что японское ударение имеет музыкальный характер, собрал материалы по 4 диалектам Токио, Киото, Нагасаки и Тоса, составил фонетический словарь диалекта Рюкюкских островов, создал кириллическую транскрипцию японского языка, японцы называли его поливановской, изучал узбекские диалекты, участвовал в языковом строительстве Ему принадлежит первый проект узбекского алфавита на латинской основе. Перевел в киргизский эпос «Манас» на русский язык.
11: Кому мог помешать такой чудный человек?
12: Ну, вот такая сказка. Я ее прочитаю, потому что она из маленьких.
11: Конечно.
12: Несколько маленьких.
11: Такое впервые. Алексей Федорченко в радиоэфире читает сказки, причем собственного сочинения.
12: Их тела грел ночной песок, их ноги трогали горячие волны, в которых кишели ночи светки, отражаясь в черном небе звездами. Девушка шептала: «Мой бог, а почему твоя кожа белого цвета?» Поливанов ответил: «Раньше у меня была красивая желтая кожа, как у тебя, но бог западной земли содрал ее с меня и сделал себе мешок для вина». Девушка удивилась: «Мой бог, ты ласкаешь меня одной рукой, почему у тебя одна рука?» Поливанов ответил: «Я сражался с демоном далекого утеса 18 дней, а когда он выбился из сил, пробил ему грудь и сжал сердце. В предсмертной агонии демон сомкнул свои острые ребра и оторвал мне кисть». «Любимый, почему у тебя такие огромные черные зрачки?» «На юге твоего острова растет древесный гриб бакимона. 3 дня его надо варить в саке и помешивать. А когда глотнешь отвар, зрачки, да, превращаются в блюдца, и начинаешь видеть будущее. И что ж ты видишь?» Поливанов закрыл глаза. «Вижу, как вся деревня идет сюда берега моря сетями из водорослей, чтобы поймать меня. Вижу, как твой отец точит широкий нож, чтобы убить меня. Вижу, что далеко отсюда родился мальчик, который через 20 лет выстрелит мне в голову». И правда, был арестован, обвинен в шпионаже в пользу Японии. Ученого пытали, и 25 января 1938 года расстреляли.
11: У вас есть истории в этой книжке со счастливым концом? Когда человек выжил, и все у него было относительно хорошо. Может быть, уже не очень здорового человека, но тем не менее.
12: Да, конечно, есть люди, которые просто... Ну, сложно сказать счастливый конец. Они... Кто-то вышел из лагерей с живыми и даже не сломленными. Кто-то...
11: А кто-то, например... Смотрите, Александр Балонкин. Мне кажется, такая любопытная история. Математик, специалист в области космонавтики, авиации.
12: Александр Балонкин, да, это такая уникальная история, потому что она... Это не сталинские репрессии, это уже... более поздние брежневские репрессии, скорее. Он диссидент, его посадили за литературу, за Солженицына, мне кажется, за хранение. Но дали 15 лет, он сидел в страшных мордовских лагерях, все 15 лет отсидел. До этого он занимался геометрией крыла самолета, ААН, он работал на заводе ААН. И когда вышел, он уехал в Америку и стал одним из директоров НАСА. У него масса изобретений, которыми пользуется космонавтика до сих пор. Он занимался капсулами космическими.
11: Он умер относительно недавно. Это было, по-моему, в 2020 году. Вы же ему отправляли... Сказку, ну, да, него на электронку.
12: Это единственный человек, который соединяет меня с этими историями, потому что он современник наш. И я успел послать ему стихотворение. Не знаю, как ему стихотворение страшное, но он его получил. Не ответил, потому что он уже болел, и он умер буквально там через несколько месяцев.
11: А про что стихотворение?
12: Ой... Ну, часть не для эфира, но начинается, но так. Сейчас, секунду, вот я его тут найду.
11: Но это стихотворение, которое опубликовано в книжке.
12: Да.
11: В этой, которая вот только-только вышла.
12: Начинается так. «Хьюстон, Хьюстон, аве отче, бьют по почкам больно очень, бьет по почкам прапор гнида, мыс Канаверал, Флорида. Аве, Хьюстон, карцер, карцер, нет матраса, голый панцирь. Преподобный Нил Армстронг, пусть судья не будет строг. По луне ты сделал шаг, мне ж корячится вышаг». Ну и так далее.
11: И так далее. И дальше, видимо, уже не эфирное. Из аннотации. «Сказки о людях, я сейчас процитирую, чьи имена осели на дно, туда, где не всегда догадываются искать. Весь материал взят из вашей библиотеки».
12: Ну, это было как бы одно из моих хотелок, сказки о людях книги, которые у меня есть.
11: Слушайте, вы помните, с чего вообще ваша библиотека началась? Там же не только про репрессированных. У вас же огромная библиотека, о которой, между прочим, в городе легенды ходят.
12: Ну, сейчас, да, сейчас библиотека большая. Началось все 10 лет назад. Я всегда рос в библиотеках. У меня и у деда, и у родителей были прекрасные библиотеки, и у меня. Но в какой-то момент я понял, что эти книги, которые раньше являлись сокровищами, потому что моя библиотека была подобрана книга к книге, моим детям уже не нужна. Потому что они много читают, но они настроены уже на цифру. Они спокойно поглощают цифровой контент, и им этого достаточно. Для меня книга же была... каждая книга – это произведение искусств, кроме того, что это источник информации. И я понял, что она будет... что книга должна быть артефактом сама по себе. То есть книга должна быть уникальной вещью, не тиражируемой, как газета, да, а вот эта книга, когда на ней еще автограф, она уже является музейным экспонатом. И тогда мне случайно совершенно попала в руку книга кого-то из, сейчас не помню, из Еврейского антифашистского комитета. Вот, и она была с автографом, я ее купил, и я плохо знал эту тему, стал заниматься, стал собирать по делу. Это Еврейский антифашистский комитет, это последние расстрелы Сталина. Это 52-й год, когда он успел расстрелять всю верхушку Еврейского антифашистского комитета, куда входили в основном писатели еврейские, и 12 человек он расстрелял. Вот. И кроме этих 12 человек было еще более 500 пострадавших, из которых вдруг я понимаю, что были авторы. Кроме этих писателей были еще авторы.
11: И вы начали искать их книги?
12: Я начал искать их книги.
11: Где вы это все покупаете? Какие-то аукционы существуют ведь?
12: Я каждый день, да, сижу в аукционах по всей планете и... ищу. Раньше вот больше, сейчас все реже и реже встречается то, что...
11: Конечно, Федорченко вообще все скупил. Это дорогое удовольствие?
12: Ну, это все деньги туда уходят, конечно.
11: То есть не на кино деньги уходят? На кино уходят деньги спонсоров? Я считаю, это справедливо.
12: Ну, вот есть уникальные какие-то источники.
11: Но сколько это может стоить, если очень редкая книга?
12: Сейчас расскажу. Есть... вот первая волна эмиграции гражданской войны, были русские библиотеки по всем центрам эмиграции. Понятно, что Прага, Берлин, Париж, но Манила, Сидней, Гонконг, Сан-Пауло, там были русские библиотеки. И вот прошло 100 лет, 4 поколения сменилось, по-русски уже мало кто говорит, и библиотеки пришли в негодность, как бы они стали никому не нужны. И их уничтожили. Кто-то, ну, видимо, списали, как обычно. И кто-то успел их купить, видимо, все. А я успел взять самое интересное из этих библиотек. Вот, вернул в страну.
11: Вот так вот. Я про деньги спросила, конечно. Ну, есть, конечно, очень дорогие книги, типа 1,5 миллиона или до 5 миллионов доходят, если это Маяковский с автографом. Здесь, наверное, другие расценки, более дешевые.
12: Ну, слава богу, да. Иначе я бы не смог их собирать. Самые дорогие книги, это вот из коллекций, это Пушкин. Издательство «Прижизненное Пушкина» стоит там 6-7 миллионов книга. На втором месте, ну, там, понятно, Гоголь. На втором месте по значимости это «Серебряный век». Это... там, Цветаева, Маяковский, Есенин.
11: Ну, нет, ну, вас миллион, просто миллион, другие книги интересуют полтора. Для коллекции, насколько я понимаю, не так ли? Кто
12: Конечно.
11: Такая Софья Федорченко?
12: Софья Федорченко – это замечательная писательница.
11: Не родственница, заметьте, да?
12: Не родственница, нет, не родственница. Это уникальная писательница, одна из моих любимых, автор книги, первая ее книга называлась «Народ на войне». Она работала медсестрой в царской армии в Первую мировую войну и собирала рассказы
13: солдат. Тут фольклор, да. И, между прочим, она же была очень популярной детской писательницей. Сейчас кто помнит Софью Федорченко, кроме Алексея Станиславовича Федорченко? Но теперь мы знаем.
12: Она издала три книги про войну. Это «Война, революция и гражданская война», но самая лучшая была первая история. Но потом произошло интересное событие. Демьян Бедный написал поэму «Малахитовая шкатулка».
13: Украл?
12: Он прочитал книгу Бажова. И поскольку Бажов утверждал, что это фольклор, Он спокойно взял, написал огромную поэму, там, на 100 страниц. А когда Бажов сказал, ты что, это я же написал, он возмутился и написал разгромную статью про творчество Бажова и Софьи Федорченко.
13: А Федорченко тоже увлекалась в том числе сбором уральского фольклора?
12: Нет, это фольклор солдатский. Но видно, что это написал, что она не записывала дословно, а это ее история, потому что видно, что это писал один человек, все эти истории. И она тоже сказала, что я выдавала только это за фольклор, это мои произведения. Видимо, так
13: то
12: и есть.
13: То есть ей прилетело по касательной, но очень сильно задело ее.
12: Сильно задело, и это был такой сильный удар, она заболела. И она стала детским писателем, причем самым популярным в 20-е годы.
13: Ничего себе детский. Я почитала как раз накануне специально перед эфиром ее сказки. Вот, например, сказка про медведя да осиновый кол с голосом. Начинается сказочка так. Подружились медведь да осиновый кол с голосом. Подружились, вместе на охоту ходят. Все, кино. Это кино. Вот какие, в частности, книги коллекционирует Алексей Федорченко.
12: Я собираю, да, тоже и Софью Федорченко. И у меня есть книги, 4 книги с автографами Софьи. Вот. Собирать детские ее книги сложно, потому что сохранилось мало, и они стоят очень дорого, потому что ее книги иллюстрировали лучшие художники 20-х годов. И есть богатые коллекционеры, которые коллекционируют детские книги именно того периода. И, соответственно, цена растет. Я покупаю от случая к случаю то, что нахожу случайно.
13: Возвращаясь все-таки к начальнику сказок, к вашей книге. Из нескольких тысяч книг вы выбрали те, что касаются репрессированных. У вас в семье были репрессированные?
12: Что значит из нескольких тысяч книг?
13: Но вы же все равно выбрали конкретную тему.
12: Да, тему, да.
13: Да, почему тема репрессии вас настолько лично задела?
12: Ну, я думаю, что репрессированные были в каждой семье. У меня мой дед был героем Первой мировой войны, георгиевским кавалером. И когда он вернулся, офицер, младший офицер он был, вернулся, он и началась революция. И он был репрессирован, да, он умер уже совершенно в голодном состоянии. То есть у него отобрали все. Раскулачили и изъяли все. Вот, он не был расстрелян, но он был репрессирован. А мой, это на Украине, а мой прадед, который в Екатеринбурге оказался, профессор Соколов, он был сослан из Питера за революционные какие-то настроения в самом начале 20-х годов, и он здесь создал кафедру чугуна и стали, он был одним из основателей УПИ. Вот. Ну, это тоже был как бы репрессии.
13: Я, честно скажу, об этом не знала, Алексей Станиславович, но я знала, что многие знают, что вы родились в Соль-Илецке. Правда, год там, по-моему, прожили, потом у вас родители...
12: Да, даже года, наверное, не прожил. У меня родители проходили там на целение практику, как врачи.
13: А, вот в чем дело. Но Соль-Илецк, там же была знаменитая, это Соль-Илецкая тюрьма, где тоже содержались в том числе репрессированные. Там же была знаменитая немецкая актриса Каролин Эйр. Угу. Вот, она погибла, причем в 1933 году она сбежала от нацистов из Германии в СССР. В итоге в лагере умерла от брюшного тифа и ее муж был расстрелян. Пожалуйста, это Соль Илецк.
12: Ну, я каждый раз вздрагиваю, да, когда встречаю в биографиях финал жизни в Соль Илецке. Так это напрягает. Я там не был, к сожалению, никогда.
13: В таком взрослом возрасте. Вы изучили столько биографий очень разных людей. Их объединяет, ну, кроме места жительства, талант. Быть талантливым опасно?
12: Я вот недавно, буквально на прошлой неделе, нашел замечательную формулировку вообще причин репрессий. Был такой финский коммунист Рахья, который охранял Ленина там в дни революции. Вот. Он такой был алкоголик запойный, и как-то на какой-то пьянке, Шаляпиным причем, он сказал, что «А тебя вообще надо резать». Шаляпин говорит: «Почему?» Говорит: «Потому что ты талантлив, а талант нарушает равновесие». Вот, по-моему, это вот одна из главных причин всех этих репрессий.
13: Нарушать равновесие. Мы ведь не сказали, собственно, и уже вопросы есть. А где же взять вашу книжку «Начальника сказок»? Вышла она, я говорю, из международного издательства, не в России.
12: Она вышла, да, она вышла в издательстве «Самтамбук» в Швейцарии, но на русском языке. И сейчас она продается на ярмарках, на книжных ярмарках. Вот она в Берлине была, будет в Риге, в Варшаве.
13: Этот человек сам не держал еще свою книгу, собственно, в руках. Есть надежда, что в Россию попадет?
12: Да, конечно. Они планируют продажи в России, может быть, даже тиражи новые, потому что книга пользуется спросом.
13: Хотя, между прочим, уже российские издательства этой книжкой вовсю интересуются.
12: Ну да, мне уже два издательства спрашивало, можно ли перекупить, но я думаю, что «Самтамбук» сами будут продавать.
13: Ну как, вы уже слово дали. Мне не простят наши слушатели и зрители, очень коротко, буквально на минутку, расскажите, что у вас сейчас с кино происходит. Я понимаю, что вы уже в литературе, но как же кино?
12: В подготовке. То есть большая была работа, вот эти четыре, сколько уже сейчас, май, полгода последние мы с Лидой написали 6 сценариев, но не все, я уже думал, что в мае и в июне будем снимать, но по разным причинам заказчики переносят, потому что денег у них нет, не могут собрать, но мы... Не останавливайся, пишем. Написали полный метр. Мы написали 3 полных метра документальных. Мы написали сериал документальный, 6-серийный и несколько документальных фильмов. То есть 7 сценариев мы записали. Мы готовимся к активной работе.
13: Дай Бог, чтобы все вышло.
12: Спасибо.
13: Алексей Станиславович, нарушайте равновесие и дальше.
12: Спасибо, приятно.
13: Спасибо. Алексей Федорченко на Радио Форум. Видеозапись этого интервью вы сможете найти на нашей страничке Радиофорум 104.5 ВКонтакте.
12: Всего
13: До свидания.
12: Доброго.
1: Интервью на 104.5 FM.
14: Время информационно-оздоровительной зарядки. Если хочешь быть здоров.
1: Программа предназначена для слушателей старше 12 лет.
15: На Радиофорум программа «Если хочешь быть здоров». Меня зовут Александра Короткова. В этой студии я приветствую Алексея Кузнецова, врача-травматолога-ортопеда, артроскописта, спортивного врача высшей категории, заместителя главного врача по хирургии многопрофильной клиники «Здоровье 365». Алексей Федорович, здравствуйте.
16: Здравствуйте.
15: Реабилитация после эндопротезирования. Зачем она нужна и насколько вообще этот процесс важен?
16: Реабилитация после замены сустава – это процесс восстановления. И цель реабилитации – вернуть силу, подвижность и уверенность в новой конечности. Он не просто отдых после операции, это активная работа пациента и специалистов, которые сопровождают самого пациента. То есть это долгий процесс, он требует времени, определенной последовательности. Но он не бесконечен, и основные этапы занимают несколько месяцев. И первые результаты уже видны через несколько недель. Это болезненно? Нет. Первые дни после операции, конечно, это будет сопровождаться болью. Это нормальная реакция организма, но боль контролируется современными лекарствами, она постепенно уменьшается каждым днем. И реабилитация уже с первых суток учит двигаться правильно, чтобы избегать боли в том числе. В больнице в этот же день пациент начинает заниматься в кровати уже определенными упражнениями. На следующий день уже ставим пациента на ноги, учим правильно ходить, правильно садиться, правильно передвигаться, и уже начинается работа по увеличению силы мышц. Потому что операция, конечно, ослабляет мышцы вокруг сустава, их нужно укреплять. И специальные упражнения уже начинают делать пациент стоя, лежа и так далее. И третий этап – это восстановление амплитуды движения в суставе. Пациент занимается на определенных тренажерах, занимается пассивной механотерапией, и реабилитолог здесь играет ключевую роль в этом деле.
15: После замены сустава что становится человеку нельзя вот с этим самым новым суставом?
16: Нельзя отказываться от движения, нужно заниматься. То есть сустав должен работать, и мышцы вокруг сустава нового должны работать. Первые несколько месяцев, около двух обычно, пациент передвигается при помощи дополнительных средств опоры, то есть костыли, либо ходунки. Нельзя допускать падений, нельзя долго сидеть в одном положении. Если говорим насчет

0: Здоровье 365.
1: Если хочешь быть здоров.
2: Реклама. Я Алексей Орлов, глава Екатеринбурга. Столица Урала вновь участвует в проекте «Формирование комфортной городской среды». Жители голосуют за парк, который будет благоустроен в следующем году. В списке 17 объектов. Победителя определите вы. Проголосовать можно на портале госуслуг или с помощью волонтеров. Сделаем Екатеринбург уютнее и комфортнее вместе.
3: Телефон рекламной службы 235-0-91-4.
4: Макс Авто. Каждое буднее утро после 10 часов. Поговорим об автомобилях на 104.5 FM.
5: В студии Павел Рубцов. На связи с нами наш автообозреватель Максим Ядрешов. Доброе утро.
6: Доброе утро.
5: Начнем с темы мотоциклов. 21 мая Верхосецкий районный суд избрал меру пресечения 23-летнему байкеру Михаилу Швецову, который выбил с мотоцикла сотрудника мотобатальона ДПС. Накануне этот вот Михаил зачем-то пнул, поравнявшись с сотрудником мотобатальона ДПС, его пнул, он упал, сотрудник, и получил травмы определенные. Зачем это было сделано, никто так до сих пор не понял.
6: Ну, план шел отлично, только план был не очень, да, похоже. Ну, слушай, я не знаю, это сложно объяснять за людей, вот почему это сделано было, да, может, из каких-то хулиганских побуждений.
5: Он говорил, что вот, да, конечно, я лихачил, но ничего такого не было, возможно, он чего-то испугался, не знаю, это мои предположения только.
6: Ну, здесь сложно, да. Ну, учитывая возраст 23 года, горячий молодой человек с небольшим опытом жизненным, да, еще, видимо, не дочитал, может быть, никогда не читал Уголовный кодекс, который сильнее защищает сотрудников правоохранительных органов. Ну, это и понятно, да, представители власти все-таки. И теперь, его, я думаю, ждет, возможно, вполне реальное решение свободы. Никакой условкой, как правило, такие приговоры не заканчиваются, А почему? Наверное, потом расскажет, почему все это произошло.
5: Я думаю, в течение разбирательства мы узнаем, судебного разбирательства, почему именно и его аргументы, и, возможно, свидетельства сотрудника ДПС тоже будут привлечены к общественному вниманию. Но, тем не менее, какая-то совершенно странная вещь с мотоциклистами творится в последнее время. Аварии, понятно, с ними всегда. Кстати, Свердловская область не на самом высоком месте, где-то внизу рейтинга. Если смотреть на обращения в страховые по мотоавариям, то Свердловская область, она где-то там внизу списка.
6: Не в топе, да?
5: Не в топе совершенно.
6: Может быть, это касается климатических особенностей, конечно, да, потому что в топе, скорее всего, южные регионы, наверное, находятся.
5: В топе Москва.
6: Из-за количества жителей.
5: Это все логично, статистически.
6: Москва всегда в топе там по нарушениям, да, так как много людей просто и все. Вот много людей, много нарушают.
5: Больше людей, больше нарушений, да.
6: Плюс больше камер, там, если мы говорим про нарушение правил дорожного движения, да, это все логично и объяснимо, абсолютно. И там тем же самым мы вчера объясняли статистику по СИМ в Москве, да, почему там больше всего аварий в СИМ, потому что
5: больше СИМ.
6: Больше просто.
5: Больше СИМ, больше аварий. Все логично, да.
6: Да, здесь логично абсолютно. Свердловская область такая, достаточно активная в плане мотодвижений различных. Не знаю тоже, почему. Есть какие-то необъяснимые вещи, которые сложно объяснить. Так же вот, как поступок Михаила. Вот попробуй объясни.
5: Не знаю. Вообще не
6: знаю, почему он так сделал. Да.
5: То есть даже, мне кажется, уже все вокруг должны были ему с детства говорить, что сотрудников служб трогать не надо.
6: Это вообще, в принципе, понимание такое должно быть.
5: Это вот впитывается в культуру, через культуру. Не обязательно читать Уголовный кодекс для этого. Для этого достаточно просто, как-то быть в повестке, понимать, где ты живешь. Вообще не где ты живешь, это во всех странах.
6: Новости почитать. Это действительно, это во всех странах, действительно, это так.
5: Боевики американские, посмотри, в конце концов. Там то же самое. Попробуют.
6: Расстреливают
5: на месте. Тут хотя бы до 19-го в СИЗО отправили, до 19 июля. Конечно, с мотоциклами тут все...
6: Так делать нельзя, да. Если вы вдруг не знали, знаете, так делать нельзя. Будьте как Михаил.
5: Кстати, не только вот такие незнающие люди попадают в аварию. Смертельная авария произошла в Санкт-Петербурге. Под Санкт-Петербургом миллиардер Михаил Смирнов погиб, а он входил в достаточно 108-е место в Forbes. Списке занимал, поехал.

0: на своем триумфе, не справился с управлением, въехал в Хавейл, в результате погиб.
1: Ну, слушай, наличие и количество денежных средств, которые обладают мотоциклисты, они не влияют на законы физики те же самые. Mm-hmm. И тоже об этом неоднократно говорили, о том, что ну, мотоцикл действительно, это опасный достаточно вид транспорта такой вот. И любая ошибка может привести к достаточно трагическим последствиям, поскольку защиты нет никакой. У автомобилиста хоть какая-то защита есть вокруг там, да?
0: Ну да, да.
1: Даже если это старенький автомобиль там, без современной системы безопасности, но все равно вокруг тебя железо находится. А здесь любое падение, любой контакт может действительно привести к гибели. Ну, здесь ничего по этому поводу сказать больше не могу.
0: Но, кстати, наличие денег может привести к тому, что поведение меняется у некоторых людей.
1: Рождать чувство безнаказанности.
0: Безнаказанности. Нижний Новгород. Туда мы переносимся. И представитель золотой молодежи, сын крупного бизнесмена. Бизнесмен, кстати, умер и передал наследство. То есть еще больше осложнений теперь не на кого оглядываться молодому человеку было. Он на «Мерседесе» своем устроил массовое ДТП. А до этого публиковал ролики, что типа «Золотая молодежь что там, не умирает». Что-то такое у него. «Мажоры не умирают». Не «Золотая», «Мажоры не умирают». И все его поведение было оправдано.
1: Публиковал ролики из различных заведений, где он употребляет алкоголь, потом едет за рулем, и из-за руля были ролики тоже какие-то выложены, где, знаешь, визуально даже можно было определить, что есть основания для направления на медицинское освидетельствование. Ну, к слову сказать, от прохождения медицинского освидетельствования он отказался, поэтому мы не можем уж юридически утверждать, что он был в состоянии опьянения. Но его ролики, его дальнейшее поведение и слова про алкоголь, в принципе, подтверждают этот факт, а это на самом деле особо ни на что не влияет. Там отказался или был в состоянии опьянения.
0: Так это же одно и то же. Да.
1: Отказался. Не приравнивается одно и то же наказание все-таки. Ну, это разные статьи, но наказание одинаковое. И точно так же после того, как его лишат права управления, точно так же повторность будет возникать и за отказ от прохождения освидетельствования с возможностью уголовного дела и с возможностью конфискации транспортного средства. И знаешь, вот меня удивило, как вчера просто вылезли вот кровожадные палачи, которые начали говорить о том, что надо все у него отобрать, нужно машину конфисковать.
0: Машину увезли на штрафстоянку.
1: Даже если это не предусмотрено законом, нужно в доход государства все обратить, вот лишить его денег. Ну, знаешь, я понимаю эмоции людей, да, у людей есть запрос на справедливость. Но есть же и закон, да, в конце концов. Ну, если его до этого не ловили. Да, ну, первый раз. Первый раз это штраф 45 тысяч с лишением права управления от 1,5 до 2 лет. Ну, второй раз поймаете, пожалуйста, конфискация, пожалуйста, уголовка, там все, что хотите, да. Ну, и в очередной раз, конечно, да, я для себя в том числе отмечаю, не так много таких случаев, но когда они бывают, вот начинаешь задумываться, да, о несовершенстве нашей системы допуска на дороге общего пользования. Да? Мы часто говорим про безопасность, и даже поднимаем свои бокалы иногда за это, да, каждую пятницу, например, да, чуть позже.
0: Это будет,
1: мы это сделаем. Ну, ты знаешь, вот смотри, да, вот 171 нарушение за последний год у него зафиксировано, да. Но это все камеры. А когда мы говорим о фиксации нарушений камерами, то у нас ничего дальше не работает, да. Если человек платит исправно, ну, платит, все. Его нельзя лишить права управления, это законно запрещено. К нему можно применять, если мы говорим про камеры, только денежную меру ответственности.
0: Ну, то есть каждый раз штраф.
1: А с деньгами, да, 750 рублей уж он явно найдет. И 5 тысяч найдет явно, да. И там 7500 у нас по некоторым составам явно найдет. А больше 7500 у нас нельзя с помощью камеры штрафовать. 7500 это максимальный штраф, который можно выписать.
0: И вот это нельзя.
1: Вот, и в этой ситуации, вот в конкретной ситуации, да, вот эти штрафы, это никакая не мера ответственности. Да, человек просто не замечает этого, да.
0: Он платит за свою наглость.
1: И самое главное, что ничего с этим сделать нельзя с точки зрения закона. То есть он так и будет ездить, он будет платить и ездить просто. Пока что-то не произойдет. Сейчас произошло, возможно, его лишат права управления, да? Да, возможно, будет более пристальное внимание, его будут останавливать, если он будет за рулем ездить. И там, ну, там тоже интересная, кстати, система такая, да? За первое нарушение наказывают штрафом в размере 30 тысяч, либо арестом, там, либо обязательными работами. За второе нарушение тоже административка, штраф 100 тысяч рублей уже идет, да? Плюс административный арест возможен. А вот за третье нарушение, это, знаешь, для тех, кто совсем ничего не понимает, там уже уголовка предусмотрена.
0: Ну, мы видели, как уголовка применяется тоже, да, действительно надо. Ну, во-первых, попасться.
1: Ну, там идет конфискация транспортного средства во всех случаях. Ну, опять же, если он является собственником, машина на сестре условно, там, на жене, там, на, ну, на жене тоже есть вопросы сейчас, да, Верховный суд там начал по-разному.
0: Да, если что.
1: Там, но машина на сестре, например, и все, и уже не конфисковать ничего нельзя. Или на юрлице на ком-нибудь.
0: Ну, он уже написал, что, типа, идите куда подальше, ищите по всему городу, у меня еще есть Феррари красная, можете по ней искать, номера на Феррари 001, ну, типа, буду продолжать. Вот, он просто...
1: Ну, вот людей вот эта наглость и взбесила, скажем так, да, вот, ну, правда, есть какой-то предел, ну, вот, воспитание-то молодого человека таково оказалось.
0: Из-за воспитания, к сожалению, не конфискуют автомобиль и права не отнимают. Воспитание, да, дело такое.
1: Да, да.
0: Не юридическое. Ну, печально, что это происходит, и все больше и больше таких людей, потому что еще интернет, там повытрепываться надо. Он молодой такой, весь из себя, понты
1: прут. Ну, хайп, лайки... Да, сейчас да, нельзя так говорить, англицизмы, да, известность.
0: Нет, подожди, это же не как его. Ты не рекламируешь это, ты называешь...
1: Нет.
0: Это же плохие вещи, в конце концов. Их можно...
1: Да, ну их так называют, да.
0: Ну, в общем, да, все сочетается, как всегда. Не очень-то приятно читать, потому что такие люди теряют... А главное, что потом задумываешься о безопасности. У нас вот гонял тут кто-то недавно на чем там, на Ламборджини, по-моему, под 100 километров по плотинке тоже снимал, тоже ради хайпа, но его там оштрафовали. Или чуть ли конфисковать не обещали, я уж не помню, сейчас у меня перед глазами нет новости. То есть люди такие просто, вот сочетание наглости, вот этой ощущения безнаказанности и интернет, хайп.
1: Ну, посмотрим, что будет. Да, следующий ход за правоохранительными органами Нижегородской области.
0: Да, посмотрим. Я думаю, что общественность будет...
1: И следить. Сейчас, скорее всего, будут пристально наблюдать за этим молодым человеком.
0: Про мотоциклы Андрей пишет. На основании жизненного опыта и как обладатель мотоцикла смело могу сказать, езда на мотоцикле рано или поздно печально кончается для мотоциклиста.
1: Ну, зря вот так есть и пожилые мотоциклисты, в принципе. Здесь, наверное, доля везения тоже должна присутствовать. Вот, потому что не все зависит от тебя, действительно.
0: Не все от... Ну, разум, он все-таки должен присутствовать прежде всего.
1: Ну, конечно. Ну, я не знаю, я вот, например, боюсь мототранспорта. Я один раз в жизни ездил на мопеде, да, вот так прокатиться взял, вот, и мне вообще не понравилось.
0: Ну да, ощущение, многим как раз это нравится, вот таким рискованным людям, которым другие ощущения нужны. Ну да ладно, еще они шумят противно, об этом я каждый раз не устаю напоминать. В России предложили узаконить частных водителей такси на личных автомобилях и создать для них отдельный правовой режим, не приравниваемый к профессиональному такси. Известия об этом пишут. Объединение самозанятых России предлагает такие поправки, ну, чтобы такой увести из серой зоны вот тех людей, которые работают на своем авто, а сделать для них платформу. Они не считаются такой промежуточный вариант между общественным транспортом и официальным такси.
1: Это от чем они отличаться будут от такси?
0: Они, во-первых, да, у них особый правовой режим частного водителя и самозанятого. Работа через цифровую платформу и на личном автомобиле, цифровая идентификация водителя, платформенное страхование, диспансеризация ежегодная вместо ежедневных осмотров, и будут лишены атрибутов и преференций профессиональных такси, по выделенке не смогут ездить, то есть они будут, ну вот, подхватывать, скажем так,
1: понятно,
0: в случае чего.
1: Такие, бомбилы.
0: Официальные бомбилы, цифровые официальные самозанятые бомбилы.
1: Вот ну, это. Нет, цифровые надо сейчас в любой проект включать,
0: да,
1: слово цифровой.
0: Цифровой, да, без вот, цифрового
1: никуда. Иначе не пройдет, да, вот. Ну, слушай, такое это предложение не первое, в принципе, и Министерство транспорта уже высказывалось по этому поводу, о том, что они не рассматривают сейчас вопрос какой-то отдельный. Вот, ну, давно говорят о том, что существует категория так называемых подработчиков, да, для кого такси это неофициальная сфера деятельности, не основная сфера деятельности. Да, так, это время от времени, на выходных человек, может быть, там выходит, там по вечерам с работы пришел.
0: Для души.
1: Там, час-два поездил. Для денег, не поверишь, не хватает.
0: Просто. Это да, шутка была, я
1: душой,
0: понимаю.
1: С душой все нормально, да? Души хватает, вот, а денег не очень, почему-то. Так бывает. И для них предлагалось действительно упростить там порядок, отменить путевые листы, но вот уже Минтранс такую инициативу рассматривал, пока вот отрицательный ответ. Ну, с путевыми листами я давно уже не устаю говорить, что это такой пережиток прошлого, и сейчас совершенно не надо. Но Минздрав России сейчас, да, достаточно активно продвигает цифровые сервисы, уже начали появляться дистанционные медицинские осмотры. То есть, ну, сейчас речь за бизнесом, да, грубо говоря. Вот насколько это вообще выгодная история с точки зрения бизнеса. Потому что уже сейчас есть технологии, когда ты можешь поставить специальный аппарат, приходишь в него, да, смотришь в его электронные глаза.
0: Он на тебя смотрит.
1: Аппарата. Он своей электронной рукой
0: замеряет. Когда долго вглядываешься.
1: Да, он своей электронной рукой замеряет у тебя пульс, температуру замеряет. Ты, ну да, ты дышишь, собственно, там алкоголь есть, нет. Да, и он тебя еще электронным взглядом-то сверяет, ты это или не ты. Да, ты перед этим тоже должен специальную идентификацию пройти и сдать биометрию. И ты получаешь электронный путевой лист. Собственно, да, Минтранс уже сделал все, чтобы уйти от понятия механика. Раньше механик — это специальное образование нужно было, там, да, там специально поехать куда-то. Сейчас самозанятые и ИП, они могут за механика сами расписываться, потому что они на себя берут ответственность за все это. И вот если такие аппараты появятся, то вопрос, может быть, и решится, да, с ежедневными контролями. Но то, что сейчас происходит,
0: то, что
1: их, откровенно говоря, покупают.
0: Ну, покупают. Да неужели? Но никому не говорит.
1: Покупают пачками просто по 30 штук, там, мне путевых на месяц, да, там, пожалуйста, с проставленными отметками. Просто дату и километры пишешь, и, собственно, все. Вот. Ну, тогда этот вопрос действительно может и решиться. Ну, вообще, путевой лист, да, это такая история из некого прошлого, там, из таксопарков.
0: Ну, да, да, мы все помним. Таксопарки или корпоративные.
1: Вообще, путевой лист изначально он вводился как бухгалтерский документ.
0: Ну, конечно.
1: Чтобы предприятие, советское предприятие, могло посчитать, сколько водитель расходовал топлива, и включить его в дальнейший план по расходованию топлива.
0: Ну, скажу тебе, капиталистические предприятия, которые выдавали автомобили, или выдают до сих пор своим сотрудникам, тоже использовали и, наверное, использую, сейчас не знаю, давно не видел, такие же путевые листы, чтобы сотрудник, не дай бог, никуда
1: ну да, учет пробегов. Уехал, ну, да. Сейчас, видишь, сейчас современная система слежения есть, ведь там GPS, ГЛОНАСС разные.
0: Я говорю, давно не встречался, но, тем не менее, помню такие вещи, как путевой лист, который должен был заполнять сотрудник, сколько проехал, сколько бензина потратил корпоративного. Ну, все это же сочетается, бухгалтерская отчетность. Ну, не знаю, как это все будет воспринято государством. Ну, идея, мне кажется,
1: я думаю, здравая. Что это будет отрицательно.
0: Но идея пока, здравая.
1: Пока, да.
0: Потому что действительно такая серая зона. Ну, хотя она и будет тогда серой зоной. Государству выгоднее жить. Чем белее зона, тем лучше. Больше налогов хотя бы.
1: Ты знаешь, сейчас на налоги это не влияет никак. Открою тебе секрет. Потому что агрегаторы, которые работают по стране, они спокойно допускают до поездок перевозчиков самозанятых просто, да, то есть налоги он платит и так, вот, а там будут у него фонарь, там будет у него путевой лист, дальше уже как-то никого не волнует, вот, и эта история пока всех устраивает.
0: Ну, пока устраивает, пусть устраивает, ладно, ну, люди пока сильно не страдают, они страдают скорее от того, как меняются цены на такси, исходя из других факторов, ну, локализацию мы вспоминаем, да, опять про Волгу начали...
1: Там много-много факторов, да, вот тот же самый утильсбор, вот, если задуматься так, подумать хорошенько, да, он же влияет не только на нас с вами, которые хотят купить автомобиль и не могут этого сделать там, по какой-то причине. Я про автомобили свыше 140, слышно, сил, да, грузоперевозки, да, вынуждены покупать машины, платя утильсбор. Куда это все войдет? В стоимость перевозки, в повышение стоимости перевозки.
0: Неужели?
1: Там те же самые такси, повышение стоимости такси. Да, и все остальное, то есть, ну, таким образом потихонечку разгоняется инфляция в стране. Ну, вот известный факт.
0: Сергей спрашивает, Куйбышева закрыли, а светофор на Куйбышева-Горького горит зеленой фазой по Куйбышева в течение продолжительного времени. Зачем? Кому? Неужели трудно его перенастроить? Разбазаривание средств.
1: Напишите в администрацию Екатеринбурга, на самом деле, потому что там закрыли не на пару дней, да, и действительно, да, Центр организации дорожного движения, Центр организации дорожного движения мог бы выехать и перенастроить там светофор, потому что если действительно у тебя выпадает один поворот, один поток, да, ну, светофор, правда, можно переделать его режим работы для того, чтобы комфортнее всем было проезжать, и, глядишь, и пробка меньше будет.
0: Да и экономить можно на электричестве, наверное.
1: Да, там экономят. Так,
0: неважно, что копейка к копейке.
1: Да, там нет, вот в том-то и дело, что эта копейка, она ни на что не повлияет абсолютно.
0: Есть про парковку. Новость из Чертаново. Нет, нет, ну как платную. Жильцы захватили парковку, пишет телеграм-канал «База», во дворе дома в Чертаново, чтобы другие соседи не ставили туда свои автомобили. Они назвали в базе это соседской ОПГ. Они терроризируют жильцов дома уже 10 лет, используют простую схему. Днем занимают все парковочные места, ставят туда старенькие «Жигули», а вечером по возвращению с работы отгоняют их, возможно, иногда даже откатывают. Не то, чтобы отгоняют, а ну просто вот руками.
1: То есть физически занимают свое место.
0: Физически, да, занимают место, когда надо.
1: Там таблички ставят, там, эти, вот, знаешь, лягушки вот здесь ставят незаконные.
0: Вот,
1: да, там,
0: да. А тут законный
1: вот
0: автомобиль.
1: Машина, все законно абсолютно, да.
0: Видишь, какая схема?
1: Схема интересная, просто когда приезжает человек вечером и ставит автомобиль, свой нормальный автомобиль на это место, а куда он старый-то девает? Его же тоже надо куда-то запарковать. Хотя, теоретически, если место так позволяет, можно перед собой поставить его.
0: Ну,
1: да?
0: Вот, чтоб никто...
1: Ну, опять же, это тогда много места на парковке должно быть. Вот, ну, вот меня вот этот технический вопрос заинтересовал. Так схема очень интересная, да? Покупаешь две машины.
0: Одна у тебя осталась
1: какой-нибудь хлам покупаешь. От дедов еще. За 10 тысяч рублей, да. Вот ездит, не ездит, вообще не важно просто абсолютно.
0: Чтобы перекатывалось, главное.
1: Десятку с мусором даже купить, вот, да? Вот, как мы обсуждали.
0: Да-да-да.
1: Спокойно перекатил, все, место занял. Ну, лайфхак ведь, а?
0: Вот не надо, я думаю, что... Потому что у нас из-за простых-то парковочных мест...
1: Все зависит от конфигурации двора, потому что вот это вот твоего донора, да, твоего вот этого двойника надо куда-то ставить еще, пока ты стоишь на основном месте.
0: А там, наверное, рядом куда такой, знаешь, пустырек, наверное, находится.
1: Я не знаю.
0: Защитные механизмы.
1: Да, и жители вот эти вот, которых назвали парковочные ОПГ, они мотивируют чем? Мы тут давно живем.
0: Это наше.
1: Приехали какие-то, давай ставить машины. Да, это наше.
0: Ну что ж.
1: Самое интересное, все законно. Вот абсолютно законно.
0: 10 лет используют схему, и нормально. Молодцы. Вот,
1: и слушай, и зарядка по утрам, кстати.
0: Смекалка и зарядка. Все хорошо, да. Ну что, пятница сегодня.
1: Да, паркуйтесь правильно и не пейте за рулем.
0: Спасибо большое. Это была программа «Макс Авто» Максиму Ядрышову. До понедельника.
1: За безопасность.
2: «Макс Авто».
3: Что такое свага?
4: В чем разница между нормисом, скуфом и офником?
5: Кто твоя бести?
4: А гэсбингом хоть раз занимались?
6: Не надо агриться. К вам уже выезжает пояснительная бригада с радиофорум. Программа «Не то слово» и Маргарита Балакирская помогут отца к детям найти общий язык и расскажут все о лексиконе зумеров. Это несложно. Это изи на 104.5 FM.
7: Сегодня мы добрались до слова «бести». Так принято называть подругу, с которой вы неразлучны. Это сокращение от английского «the best friend». Не просто приятельница, а та, с которой можно и в огонь, и в воду. Вы миллион раз ссорились, но когда приходило время, всегда подавали друг другу патроны. Примеры употребления.
8: Моя бестия знает обо мне абсолютно все. Мы вместе с первого класса.
7: Но можно и с иронией.
9: Раз уж твоя бестия говорит, что ты плохо выглядишь, значит, ты реально плохо выглядишь.
7: Слово прижилось в русскоязычном сленге и перекочевало в поп-культуру.

0: иногда слово «бестия» употребляют более широко, как дружеское обращение даже к малознакомому человеку. Но тогда понятие обесценивается, как иногда и сама женская дружба.
1: Не то слово.
2: В эфире радиофорум на 104.5 FM. Рассказываем, что происходит.
3: Спонсор ООО «Специализированный застройщик Космонавтов 108». Жилые кварталы «Уралмаш 1».
4: Здравствуйте. При атаке беспилотников на общежитие и учебный корпус Старобельского профессионального колледжа пострадали 35 человек. На месте ЧП идут спасательные работы. Как уточнили власти ЛНР, студентами колледжа являются подростки в возрасте от 14 до 18 лет. 8 пострадавших находятся в больнице, трое из них в тяжелом состоянии. Под завалами общежития остаются более 10 человек, троих уже удалось вытащить. После ночной атаки беспилотников в Старобельске также повреждены административные здания, магазины и частные дома. Следственный комитет заявил о возбуждении уголовного дела после атаки на гражданские объекты. Екатеринбург преодолел отметку в 50% голосов по проекту благоустройства. Свой выбор сделали 160 тысяч горожан. Всего в уральской столице за все объекты, предложенные к благоустройству, необходимо набрать 290 тысяч голосов. В этом случае победитель получит федеральное финансирование. Долгое время ситуация с голосованием находилась в тупике, так как прежние кураторы фактически самоустранились от работы. Кардинальные изменения начались после того, как кураторство над проектом взяла на себя заместитель главы Екатеринбурга Марина Фадеева. Она организовала масштабную работу волонтеров, которые помогают горожанам принять участие в голосовании. Напомню, на выбор жителей представлены 17 общественных территорий. Голосование по проекту формирования комфортной городской среды продлится до 12 июня и будет идти на портале госуслуги. Итоги монетной недели подвели в Свердловской области. Жители региона сдали весной этого года почти 5 тонн монет. Их общая сумма составила 4 миллиона 200 тысяч рублей. По сравнению с предыдущей акцией, которая проходила осенью, количество сданных монет выросло на 3%, а вес на 4%. Наибольшую долю среди сданной мелочи составили 10-рублевые монеты. Далее следуют 10-копеечные и монеты номиналом в 1 рубль, пишет «Коммерсант Урал». Чтобы сдать ЕГЭ на высокий балл, школьной программы недостаточно. Поэтому выпускники обращаются к репетиторам, заявил РБК бывший глава Рособорнадзора Виктор Болотов. Он уточнил, что обычные школы дают уровень, с которым единые госэкзамены возможно сдать условно на тройку. Курсы и репетиторы необходимы, когда выпускник хочет претендовать на поступление, в том числе в столичные университеты. Экс-глава Рособорнадзора добавил, что существуют специальные школы при тех же университетах, ориентированные на подготовку к ЕГЭ на 90 баллов и выше. В Демократической Республике Конго протестующие сожгли центр лечения лихорадки Эбола. Это произошло в городе Рвампаре. Как пишет «Коммерсант», мобильный госпиталь подожгли родственники погибшего от смертельной лихорадки, тело которого семье выдавать запретили. Установленные правила захоронения противоречат местным похоронным обрядам, из-за чего в регионе и начались протестные акции. Официальный доллар на сегодня 70.79 и евро 83.27.
3: Информация на правах рекламы.
5: Жилые кварталы «Уралмаш 1». Новый район для жизни от УГМК «Застройщик». Место с богатой историей всего в одной минуте от метро. Стильная архитектура и квартиры с потолками до 3 метра. Большой безопасный двор и теплый паркинг. Собственный деловой центр. Фитнес-клуб с панорамным бассейном. Выберите свою квартиру в жилых кварталах «Уралмаш 1» по стартовой цене. ООО «Специализированный застройщик» УГМК «Космонавтов 108». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
6: Акция до конца мая.
1: Спонсор ООО «Римэкс Моторс». Субару Центр Екатеринбург-Юг на Московской 214А.
7: Сегодня в Екатеринбурге будет преимущественно ясно. Ветер северо-западный 4 метра в секунду. Температура воздуха днем 20-22 градуса выше 0.
3: Информация на правах рекламы.
8: Субару. Автомобиль, который выбирают головой, а влюбляются всем сердцем. Мощный, комфортный и надежный. Он отвечает всем современным высоким стандартам. Высоким стандартам отвечаем и мы. Subaru Center Екатеринбург. Как в работе с клиентами, так и с автомобилями. Нужен Subaru? Выбирай Subaru Center Екатеринбург-Юг на Московской 214А. Телефон 346-46-46.
9: Повтор программы.
6: Главный экспонат. Исследуем Свердловский областной краеведческий музей. Экспонаты, выставки, события, история, новости. Клен начал, мы продолжаем. 155 лет. Открываем Урал вместе. Программа «Главный экспонат» в эфире «Радиофорум» в эту пятницу после 13 часов.
7: В эфире «Радиофорум», программа «Главный экспонат», которую мы делаем со Свердловским областным краеведческим музеем. В студии Павел Рубцов. Сегодня у нас в гостях специалист по развитию Свердловского областного краеведческого музея Арина Воробьева. Здравствуйте, Арина.
9: Здравствуйте.
7: Вы являетесь куратором слета молодежи «Медиа ПИК» в рамках фестиваля молодежных медиа-инициатив «Передаем дальше».
9: Все так.
7: Все так. Это большой грант, как я понимаю, от «Движения первых». Давайте про грант поговорим. Что за грант, на что был дан, почему был дан и как сложно было оформлять заявку в современном-то мире.
9: Все о наболевшем. На самом деле, грант «Движение первых» — это относительно недавно появившаяся инициатива, поддержка от государства для реализации проектов для детей и молодежи от 14 до 25 лет. Собственно, эта категория посетителей на самом деле не так часто посещает наш музей, будем откровенны, и нам очень важно создать проект, в котором ребятам было бы интересно узнать больше об истории края, в целом продвинуть краеведение как классную идею о том, что все, что нас окружает на Урале, в нашем городе, это все имеет большую ценность. И мы знаем, что в городе реализуется много других проектов на других площадках, которые на самом деле пользуются популярностью. И,
7: это какие, например?
9: Ну, например, есть центр города, который находится сейчас в сити-центре на Ленина 50.
7: Это не музеи, это все-таки кластеры.
9: Да, но они работают с местной, так скажем, идентичностью, да, то есть самой уральской идентичностью, которую столько лет уже ищем мы в культурном поле, и которая на самом деле супер.
7: Так и не можем найти,
9: но каждое поколение просто привносит какой-то свой на это взгляд, и это такая идея, на самом деле, я думаю, она долго будет свежа. Так вот, на самом деле, это ведь краеведение абсолютно про это. И я думаю, ребятам будет интересно принять участие. Когда мы писали грант, мы вели подготовительную такую работу, связанную с тем, что исследовали интерес аудитории. Вообще, насколько эта идея актуальна.
7: Вот тут поподробнее. То есть вы опрашивали молодежь, целевую группу. О чем вы спрашивали молодых людей? Что именно?
9: У нас был большой опрос, который мы запустили в наших социальных сетях и распространяли по разным учебным организациям, в том числе по вузам, СУЗам и нашей аудитории, которая все-таки частично есть в наших социальных сетях. Иногда заходит. Ну, будем откровенны, это правда такое достаточно больное место. Очень хочется, чтобы ребята возвращались не только, собственно, в рамках школьного урока или пар в краеведческий музей, но и в целом приходили на наши разные инициативы. Ну, у нас разные, на самом деле, есть истории. Просто вот этот грант, он направлен на то, чтобы мы эту историю с молодежью развивали. Возвращаясь к опросу, нам нужно было подтвердить актуальность для подачи заявки и в целом для нашего понимания, насколько мы туда мыслим, и изучить ряд документов в том числе. То есть есть исследования, проведенные на федеральном уровне, о том, что действительно сегодня музеи исторические, краеведческие, они не так пользуются популярностью у молодого поколения. И это не только проблема нашего музея, это в целом такая есть проблема.
7: Мне кажется,
9: что у нас
7: проблема молодого поколения всегда и везде.
9: В целом, да. Ну, это мы еще как формулируем? Как то, что, ну, не интересуются нашей историей. А чтобы заинтересовать, все-таки, мне кажется, важно говорить на одном языке с ребятами. И когда мы формировали опрос, нам было важно понять вообще их осведомленность о том, что ходили ли они в наш музей, вообще, что они знают про краеведение. Там был такой вопрос, кого вы считаете амбассадором краеведения на Урале. И у нас были разные телеграм-каналы, которыми ребята делились, группы ВКонтакте.
7: От... Амбассадор — это сейчас телеграм-канал?
9: Чаще всего, да. То есть буквально от Екатерсис или Огненного гида до типичного Екатеринбурга ВКонтакте. Разные были истории, но это нам, собственно, дало понимание, где обитает эта аудитория и чем она именно мыслит. Потому что все-таки социальные сети, ну, их игнорировать уже совершенно невозможно. И именно оттуда большая часть молодой аудитории получает какую-то информацию о мероприятиях, знания, читая ленту, читая каналы, в общем-то, подключаясь к этому. И был у нас такой интересный вопрос, он был как раз уместен в рамках этой рубрики, кого же они считают, что же они считают главным экспонатом Урала в целом. И тут тоже сложилась такая интересная картина, потому что помимо музейных экспонатов мы обнаружили, что большая часть аудитории называет архитектурные сооружения.
7: Какие?
9: Например, гостиница и сеть. То есть главный экспонат Урала.
7: Интересно, привлекает молодежь.
9: Ну, у нас не было развернутого ответа. Нам было важно понять именно образность.
7: Объект.
9: Да, объекты, да. Но я подозреваю, что в целом у нас достаточно популярно как бы такое увлечение, что ли, можно сказать, на разных уровнях, как, собственно, и у исследователя такое серьезное, серьезная работа проводится, так у молодых людей, это конструктивизм. Это на самом деле, ну, сколько популяризовали, делали различные мероприятия, до сих пор не происходит, от, собственно, экскурсий до каких-то книг, которые издают, в том числе в нашем местном издательстве «Татлин», и это пользуется популярностью. Но это, конечно, уникальный ландшафт города. То, что ребята могут воспринять, это то, что на находится буквально на улицах, то есть, соответственно...
7: То есть, во дворе потусоваться можно, уже хорошо.
9: Уже хорошо, 100%. Я думаю, для этой аудитории это важно. Они хотя бы, если не заходили, то они точно это видели. Но еще такую достаточно важную роль сыграла Белая башня в этом опросе. Она тоже является для многих респондентов важным объектом как культурного наследия, так и главным экспонатом. Но любопытно, что, выходя вот, да, вот так за пределы музея, некоторые ушли слишком далеко, и главный экспонат — это также Уральские горы, которые...
7: Сами себя экспонируют.
9: Да, это тоже очень забавно. Которые, в общем-то... Ну, это, кстати, о понимании, что такое вообще экспонат. Да, кто-то ушел сильно в какие-то метафоры. И, между прочим, они составили довольно серьезную конкуренцию шигирскому идолу. Но шигирский идол победил. Все-таки как бренд, самый
7: даже
9: известный. Даже у молодежи, да, его очень любят. У нас проходил День шигирского идола. Каждый год он проходит. В этом году, 14 февраля, я вам скажу, что это был аншлаг. Это, собственно,
7: мы
9: свободное...
7: предварительно говорили.
9: Да, свободное посещение шигирской кладовой. И вот как раз молодая аудитория, она довольно активно пришла посмотреть. Ну, 14 февраля, тут, наверное, тоже есть еще некий контекст. У нас в музее, на выставке в целом ходят часто на свидания. Я это замечаю, как куратор многих проектов, что это становится тоже поводом что-то обсудить. И это немаловажно. Вот. И в демографическом смысле
7: это
9: тоже.
7: Да, это поддерживаем демографические посылы. Так, вы опросили, выяснили дальше, что поняли, что цифра важна.
9: Да, важна цифра, важны акценты, важны какие-то яркие образы, которыми мы можем поработать. И это помогло нам разработать такую структуру самого фестиваля. То есть у нас большой многосоставной проект, который называется «Фестиваль молодежных медиа-инициатив. Передаем дальше». Собственно, мы передаем историю дальше. И эта вот преемственность поколения, она здесь абсолютно точно важна. Так вот, говоря об этом, у нас проект делится на несколько частей. Одна из них – это дискуссионная площадка, которая стартует уже в конце мая. Называется она «Голос поколения». Собственно, там мы уже очно, встречаясь с ребятами, будем обсуждать то, что... В общем-то, является их ожиданием.
7: Подождите, мы еще поговорим про структуру и
9: хорошо.
7: Про сроки. Грант дали.
9: Дали, мы выиграли. Это
7: много.
9: На самом деле 3 миллиона.
7: Хватит?
9: На
7: не
9: основные
7: хватит,
9: цели.
7: Конечно, но
9: на основные
7: лучше,
9: цели хватит.
7: Ничего.
9: Это 100%. Вообще цель гранта, она скорее такая рекламная. То есть у нас такая возможность именно пригласить на нашу площадку. То есть это не история про то, что мы что-то строим или ремонтируем. Это история про то, что мы привлекаем. Собственно, цели у гранта такие. Это один из самых быстрых грантов. Если что, мы подали заявку 10 марта. Это последний день приема заявок. Было горячо.
7: Логично.
9: Но тем не менее, ну, собственно, мы делали такой большой проект впервые нашей командой. Ну, и получили, получается, результаты уже 2 апреля. То есть, ну, вы представляете, так ни один грант вообще из основных каких-то фондов, которые поддерживают различные культурные инициативы, да даже федеральных фондов, не обладает такой скоростью, как движение первых. Это довольно любопытно. Так что мы быстро получили определенный заряд эмоций от переживаний во время подачи заявки до абсолютного вот этого ощущения триумфа, когда узнали, что мы взяли грант.
7: Ну, надо же быстро и осваивать.
9: 100%, да. И старт у нас, собственно, в мае, вот уже буквально, можно сказать, это... Да-да-да, начался, и, соответственно, мы постепенно вводим вот через нашу структуру в процесс разные группы. У нас вообще по гранту ребят, которые принимают участие в проекте, от 14 до 25 лет, соответственно. То есть это и школьники, и студенты, и уже в целом работающая аудитория. То есть это абсолютно разные какие-то категории. Но в рамках движения первых нас поддержал, собственно, ряд образовательных организаций. Это Уральский федеральный университет, это колледж Ползунова, это Уральский педагогический колледж, это Екатеринбургская академия современного искусства и еще ряд школ и организаций, которые также будут с нами работать.
7: Итак, вот выяснили, что деньги есть, в конце мая все начинается. Да. Сколько будет длиться фестиваль и какие активности там будут, какие, ну, структура фестиваля какова?
9: А с конца мая по, получается, ноябрь, начало ноября. Это очень длительный процесс. Собственно, наша структура, она предполагает большую работу с аудиторией. И, значит, дискуссионная площадка, которая стартует в мае, помогает нам очно собрать аудиторию и понять какие-то основные процессы, которые важно учитывать при, собственно, подготовки того результата, к которому мы идем. Сейчас немножко перестану говорить такими загадочными категориями, перейду к практике. И, в общем-то, составить такое, ну, предварительное исследование, ожидание от того, что пройдет летом. Летом у нас проходит творческая лаборатория, она так и называется, «Медиалето с музеем», в рамках которой мы, собственно, делаем ряд экскурсий специальных по различным музеям краеведческого, в которые мы узнаем углубленно для участников курса этой лаборатории о том, что же вообще как бы есть в тех или иных филиалах краеведческого музея. То есть проходимся
7: только
9: тоже
7: по Екатеринбургу или
9: по Екатеринбургу.
7: Вот потому что у вас же за пределами еще есть
9: отделение. Это второй этап. Это второй этап, это важно. То есть участники, которые пройдут в, собственно, медиалабораторию, мы сделаем опенкол также по результатам дискуссионной площадки. Я думаю, мы его запустим примерно 17 мая. Вот, то есть как, запараллелим эти процессы, можно будет следить в социальных сетях краеведческого музея, но также у нас будет отдельные соцсети проекта, о чем мы тоже обязательно сообщим в наших официальных каналах. Так вот, говоря о самой структуре, важно иметь в виду, что вот этот творческий образовательный блок, он, собственно, и дает погружение в историю. Но мы его делаем углубленно. То есть те участники, которые подадут заявку, а мы ожидаем 1200 заявок и более.
7: Заявку именно на, вот участие. Это, на участие в фестивале?
9: Фестивале, да, в творческой лаборатории в основном. Ну, то есть у нас вот такая как бы этапность. Вот они проходят творческую лабораторию, проходили по музеям. Музейные площадки, которые мы, собственно, привлекаем к этому, это Дом Баклевских Козел, это Музей истории и археологии Урала, это Дом Агафуровых, музей радио и, я думаю, может быть, и, конечно, художественный музей Эрнста Неизвестного. И, может быть, мы еще эксклюзивно привлечем еще ряд площадок, раскрывать не буду. У нас их достаточно много по городу. О чем ребята тоже узнают и, надеюсь, получат целостное впечатление о том, что краеведение бывает разным. Также пройдут занятия параллельно с экспертами. Эксперты, которые разбираются как раз в области медиа. Это будут, собственно, представители нашего любимого, мне кажется, уже в городе фестиваля «Игра цифры искусства на Урале», Екатеринбургской академии современного искусства, которые уже с точки зрения работы с информацией, вообще представления о том, что такое современные медиа и как вообще можно рассказывать абсолютно по-разному в социальных сетях, в различных других форматах цифровых, об истории края. В этом отношении у ребят довольно большой карт-бланш, потому что они будут изучать как и основы сторителлинга в социальных сетях, так и, собственно, методы съемки, использование искусственного интеллекта сегодня в создании различных видеоизображений. То есть у нас довольно большой инструментарий направлений, и мне кажется, что это им будет особенно интересно. Может, для кого-то это станет возможностью начать свой личный блог, и появится, в общем-то, одна из важнейших тем, да, как бы наше наследие, чтобы об этом можно было рассказывать. Мы только за популяризацию, за то, чтобы ребятам было интересно, собственно, работать над нашим фестивалем, участвовать в нем, что-то узнавать.
7: Выхлоп лаборатории какой будет? Вот какие-то конкурс работ или
9: будет
7: что-то?
9: Будет обязательно. То есть по итогам вот этих занятий, вот они погрузились у нас в тему, они уже знают, как что можно сделать, они создают итоговые продукты. Мы надеемся, что около 200 человек, собственно, как минимум примут участие вот в этом конкурсе и будут отобраны в следующий этап. Следующий этап – это медиаэкспедиции. Мы уже выходим за пределы Екатеринбурга и ездим в другие площадки нашего большого уральского региона и также в Пермский край, чтобы познакомиться с местными в общем-то, тоже краеведческими музеями и дополнить, так скажем, все свои идеи. Также
10: Большой
9: уже...
10: Урал?
9: Большой Урал. Большой Урал, большие цели, большие планы, большой фестиваль. Собственно, у нас целый набор различных перспектив, амбиций. Я надеюсь, что у нас подтянется аудитория, которой будет также интересно реализовать эти вещи. То есть победители у нас, по сути, конкурса по итогам творческой лаборатории «Медиалет» отправляются в медиа-экспедиции по следам уральской истории, такое у нас интересное название, и поедут также в филиалы краеведческого музея в Свердловской области. Это Алапаевск, мы навестим дом Чайковского, напольную школу. Также мы поедем в Туринск, там находится интересный туринский дом-музей декабристов, и также Туринский краеведческий музей. Но, в общем-то, поработаем с этими площадками. И выдвинемся также за пределы, собственно, Свердловской области. Поедем в Челябинск, в Краеведческий музей Южного Урала. Между прочим, коллеги тоже активно работают с молодой аудиторией на своих площадках. У них есть отдельный дискуссионный клуб. И перспектива, собственно, схожая с нашей, это создать центр современного краеведения, цифрового краеведения. В общем, название пока рабочее, чтобы как раз молодежь тоже могла там предлагать какие-то инициативы. У нас же достаточно инициативная, на самом деле, молодежь. Мы просто...
10: Ну, главное, русло.
9: Да, да, именно. И мы, в общем-то, хотим перехватить эту инициативу и нашим фестивалям как раз создать условия. Ну, и поедем в Пермский край, собственно, в пермские музеи краеведческие, и надеемся посетить художественную галерею, в которой, собственно, недавно прошел большой ремонт, переезд, и она теперь выглядит просто невероятно по сравнению с прошлыми годами. Вот это буквально, насколько я понимаю, прошло несколько месяцев назад, как открылось в новом здании Пермской художественной галереи.
10: Хорошо, вот проехали по Большому Уралу, дальше что?
9: Дальше мы готовимся, собственно, к слету молодежи, к итоговому этапу. Что это такое?
10: Так, вот это медиапик называется.
9: Медиапик, да.
10: Почему пик?
9: Медиапик. Собственно, мы достигаем некоторые точки.
10: Уральские горы.
9: Да, собственно, кстати, слоган этого слета звучит так. В наших горах ловит сеть. В наших горах ловит сеть. И это важно, потому что вот такой он, с одной стороны, так скажем...
10: Старенькие горы, а сеть новенькая. То есть
9: да.
10: Молодежь погружается в древность, если я правильно считываю смыслы, которые вы туда
9: абсолютно
10: закладываете.
9: Абсолютно точно. Но он как это сказать... насущный очень к сегодняшнему дню.
10: Очень.
9: Мы тоже это понимаем. И хочется, собственно, об этом поговорить. Так вот. И, соответственно, ребята, у которых есть лучшие уже работы по итогам творческой лаборатории, также определенный контент и работы по итогам медиаэкспедиции, они принимают участие в итоговой выставке слета молодежных медиаинициатив, собственно, финальной точки нашего фестиваля «Медиапик». Пройдет это все в прекрасном молодежном центре «Салют». Это будет большая такая выставка, презентация лучших работ, награждение, а далее выставка в уже несколько новом формате, адаптированном под музей, перейдет в музей истории и археологии Урала и будет длиться намного дольше, чем уже даже сам фестиваль.
10: Ну, то есть будет... вот работы там можно будет увидеть в большой аудитории.
9: Да. Да.
10: А вообще вот аудитория как набирается сейчас? Давайте немножко про аудиторию поговорим. И есть ли еще возможность попасть
9: абсолютно на фестиваль? Точно есть. Абсолютно точно есть. Мы очень ждем ваши заявки. 17 мая мы объявим, собственно, набор этих заявок. На данный момент с нами можно связаться через социальные сети Краеведческого музея, если вы уже сейчас готовы что-то предложить. Но форма именно подачи заявки, она будет опубликована 17 мая. Мы сейчас работаем с нашими партнерами, о чем я говорила ранее. Да, это, собственно, СУЗ, вузы, различные школы, и уже привлекаем их аудиторию, то есть тех ребят, которые изначально были готовы принять участие и приняли участие в нашем опросе, да, подтвердив актуальность, показав определенную базу знаний, мыслей каких-то, которые, в общем-то, их волнуют и ассоциируются у них с Большим Уралом.
10: Как происходит отбор в данном случае? Мыслей там может быть много.
9: Абсолютно точно.
10: Смотрите,
9: вы подаете заявку, в целом, как бы выполняя все ее условия, да, это... Их немного. Там нет такого, что нужно готовить какое-то портфолио. Мы берем людей, в том числе без опыта. Самое главное – это проявить свою мотивацию. То есть там будет критерий такого мотивационного, краткого письма, пару буквально предложений, чему мы будем очень рады. И в целом, я думаю, что мы... Это не будет строгий отбор. Я думаю, что именно в молодежную лабораторию, да, медиалета с музеем, отбор будет, ну, 1200 человек, достаточно открытым.
10: Откуда такая большим. Цифра взялась? Почему именно 1200, не 1300, не 1100,
9: это
10: не 1000?
9: Это условия гранта. Это условия гранта
10: вот
9: движения
10: ПЕР. То есть это надо было обозначить, сколько вы хотите принять
9: У них
10: участников.
9: Там есть, если говорить именно про грантовую заявку, определенное количество участников и определенное количество средств, которые они выдают в зависимости от участников. Мы поняли, что мы не можем реализовать этот прекрасный фестиваль там, на 1 миллион и менее. Соответственно, мы должны пойти вот этим амбициозным путем и как раз набрать такое количество ребят. Но я думаю, что это вообще-то достижимо с учетом того, что у нас много...
10: Нет, ну даже по заведениям учебным-то тоже,
9: да, я тоже
10: вполне
9: думаю.
10: Себе.
9: Ну, в общем, мы очень надеемся и очень ждем этих заявок. Мы только рады, если вам интересно, что происходит у нас на Урале, участвовать в этом активно, узнавать какие-то интересные, необычные истории. Поверьте, музей радио, музей истории и археологии могут еще больше открыть для вас информации, помимо Шигирской кладовой или известных, собственно, фактов.
10: Вы можете послушать в том числе наши программы, предыдущие главные экспонаты про музей археологии, про музей радио уже было. Ну, естественно, надо их посетить и посмотреть своими глазами. Еще раз, 14.25.
9: 14.25.
10: Почему 25? Почему такая?
9: Тоже есть определенное понимание о том, кого мы можем набирать в рамках этого гранта. Но вообще, конечно, молодежь понятие широкое в нашей стране. Это до 35 лет.
10: Это официально только, не говоря про всякие социологические выкладки, что и больше.
9: Да, на самом деле, я так понимаю, эта норма в ближайшее время будет пересмотрена. Вроде хотят продлить, собственно, или если уже не продлили, в некоторых, собственно, конкурсах эту цифру, эту рамку. Мы, собственно, пока еще не решили, что будем делать с заявками тех, в общем-то...
10: Кто постарше и помладше.
9: Да-да-да, кто постарше и помладше, но я думаю, что рисковать стоит. Если мы увидим интерес у аудитории старше, мы будем только рады. Ну, старше в рамках, опять-таки, границ молодежи. Все-таки для нас основная аудитория – это те, кто сейчас, по сути, находится в старших классах школы, те, кто находится уже в вузе или в колледже, да, ребята, которые на самом деле еще, может быть, и не определились со своим профессиональным путем, и у них есть возможность больше узнать о том, какие вообще существуют профессии, как в рамках музейной деятельности, так и в целом в рамках большой вот этой социальной сферы, которая относится к краеведению в том числе.
10: Географический охват каков? Только Екатеринбург и...
9: Смотрите.
10: Пригороды.
9: Мы рассматриваем, в общем-то, участие и... ребят не из Екатеринбурга. Единственное только, что нужно учитывать формат. У нас будут как офлайн занятия, то есть вот эти приходы в музей, я думаю, что для каждого они важны, но также будут онлайн занятия. Мы постараемся часть экскурсий перевести, в общем-то, в формат такого, ну, презентации, чтобы ребята из других городов тоже могли к этому присоединиться. Был уже такой... прецедент на других проектах не краеведческого музея, но к которым я частично имею отношение, например, школу кураторов фонда культурных инициатив Синара, когда туда приходили ребята, при том, что занятия все очные, в том числе из Челябинской области приезжали, для них это было важно, потому что это, ну, абсолютно новый культурный проект, мы тоже в этом отношении, ну, имеем некоторые преимущества, да, чего-то нового, свежего, интересного, что мы можем делать совместно с ребятами, которых мы привлечем.
10: Медиатропа, что такое?
9: Это тоже один из результатов, собственно, конкурса в рамках медиалаборатории «Медиалето с музеем». Угу. Да, у нас очень много медиа, но на самом деле это правда. Большое значение, и в слово «медиа» мы вкладываем как, собственно, и цифровые технологии, цифровые форматы, так и вот этот, эту возможность рассказывать популярным языком, журналистским, по сути, о тех вещах, которые находятся в наших музеях. Так вот, «Медиатропа» — это наша тоже такая амбициозная цель в рамках проекта. Попробовать с рядом ребят, кому это будет интересно, больше сосредоточиться на проекте не за пределами Екатеринбурга, не на медиаэкспедициях, а внутри Екатеринбурга, составить маршрут.
10: У нас же есть линии уже всякие.
9: Между нашими площадками. Самый-то главный линии, соединяющий 7 филиалов краеведческого музея в Екатеринбурге, к сожалению, не существует. И очень хочется... Она уже, знаете, прям, ну, болит, так сказать. Мы уже ее видим, спим и видим каждый день, и не только в рамках этого проекта. И как будто бы, имея такую возможность, создать вот все эти условия, погрузить ребят в тематику разных музеев, в целом в историю города, мы можем запустить медиатропу, такой, по сути, аудиогид, может быть, он будет включать в себя какие-то AR-технологии, мы будем это уже творчески решать.
10: Но это будет приложение, это, как оно будет выглядеть физически?
9: Скорее всего, да, либо это будет, собственно, в существующих уже приложениях одна из доступных частей, как, например, в TripAdvisor. Вот, я думаю, что это будет так, либо это будет определенный тоже, ну, не знаю, можно ли это назвать приложением, но такой вкладкой на нашем сайте, самое доступное, что мы можем предоставить. Мы будем об этом думать технически. Техническая реализация это уже...
10: Будет ясно по ходу дела, пока пообщаетесь с молодежью, выясните, как это может быть реализовано.
9: Я думаю, технологиям они нас тоже со своей стороны научат, ну и, конечно же, эксперты, которых мы пригласим, связанных с медиа, я думаю, они нам тоже могут подсказать, каким образом это можно реализовать. Но эта история, она значима и в контексте Екатеринбурга, и в контексте Свердловска. Областного краеведческого музея. У нас довольно огромное количество экспонатов в целом в коллекции музея. Более 15 тысяч единиц. Если уже не больше, потому что коллекция музея пополняется ежегодно. И есть такая история, связанная с тем, что когда пополнялась эта коллекция, ну, я думаю, в других выпусках это тоже подробно рассказывали коллеги, она как бы такая многосоставная, то есть она рассказывает про Урал с очень разных позиций. И вот эти, но по сути это все про одно и то же. И вот связь между ними выстроить, это довольно интересный, по сути, творческий проект. Эти связи можно сколько угодно, этих аудиогидов сделать. Вот интересно, как это представят себе ребята, какие главные экспонаты они выберут на наших музейных площадках, и как придумают рассказать вот эту историю.
10: Как расчертят тропу.
9: Как расчертят тропу, мы им, безусловно, будем помогать. У нас же много научных сотрудников, которые понимают определенные тонкости этого процесса, а также вводят городские экскурсии.
10: Вот, научная работа будет как-то представлена на каких-то площадках? Мы что, не забыли из площадок?
9: Нет.
10: Нет, все. Да, вот понятно, что будут читать, как представить историю, да, через медиа всякие инструменты. А вот показать внутренности музея, его научную составляющую, это что же интересно, наверное, для некоторых?
9: 100%. Это уникальность этого проекта, что это будут не экскурсии, которые проводятся обычно в рамках школьной программы или там студенческой программы, то есть кто у нас уже бывал, поверьте, вы не будете слушать одно и то же. Вы послушайте это с того ракурса, как устроен музей и какие интересные вообще скрывает он за собой вещи. Во многих музеях наших представлены, ну, то есть у нас есть как бы отдельное здание фондов по всем музеям, и также в ряде музеев есть, собственно, прямо в здании свои фонды. И, например, мы планируем такую прям, это максимальный эксклюзив из возможных, приоткрыть двери в фонды Музея истории и археологии. И ребят вообще увидят, как это выглядит само по себе, как происходит это хранение и что еще, так скажем, ожидает своей очереди, чтобы быть представленным в основной экспозиции или в других временных выставках музея.
10: Например, то восточная коллекция, она у вас хранится, а не представлена чаще всего. Значительная часть просто она в запасниках лежит.
9: Все так и есть. Ряд экспонатов, они нуждаются в реставрации в определенных условиях. Ну и, конечно, сама тематика, да, требует какого-то времени, такого точного, чтобы это осмыслить. Но я думаю, Азия у нас не за горами, собственно, хотя за горами географически, но относительно, да, наших каких-то взаимосвязей уже вот рядом. И мы обязательно, я думаю, сделаем про это большой проект. Но, соответственно, у ребят будет возможность увидеть все эти вещи.
10: То есть вот это точно. Вот закулисье.
9: Закулисье, да, все так.
10: Можно будет посмотреть. И тоже сделать какой-нибудь проект.
9: Абсолютно,
10: наверное,
9: точно. Абсолютно точно. Мы будем тоже развивать это направление в рамках фестиваля, чтобы можно было рассказывать как и про вещи, которые можно увидеть в музее любому посетителю в основной экспозиции, так и про какие-то секреты, которые этот музей скрывает, но о которых также может рассказать. Чаще всего именно в научных статьях, работах, каталогах мы можем рассказать про наши экспонаты. Но аудитория, собственно, исключительно исследовательская. А ведь это также материал, который можно осмыслять популярно. И именно на это направлен наш фестиваль. Мы надеемся, что ребята, принявшие, которые принят участие, мы вас очень ждем, еще раз я про это проговорю, дадут какой-то свой свежий взгляд. То есть, может быть...
10: Как доносить?
9: Что их удивило вот вообще? Потому что каждое поколение удивляется абсолютно по-разному. Сегодня, чтобы удивить, собственно, молодое поколение, с одной стороны, мы понимаем, нужно что-то такое... не знаю, технологическое, современное, но ведь на самом деле достаточно какой-то довольно такой необычной истории, которую можно передавать дальше.
10: Ну, вот, собственно, название с этим и связано, передаем дальше. А что музей получит? Помимо того, что ну, молодежь привыкнет, начнет ходить, деньги платить за посещение. А с точки зрения вот как раз науки, цифровизации, мы не раз говорили в этой аудитории, что цифровизация сейчас очень важна для музейного сообщества, потому что ну, не все выставишь, а цифра помогает ну, вот как раз создать такие виртуальные коллекции, которые можно использовать в том числе и в экспозициях. Вот будете привлекать потом эти работы постоянно для работы музеев?
9: Мы надеемся, что у нас получатся такие результаты, с которыми можно идти дальше и, в общем-то, различным образом их представлять, модернизировать, привлекать ребят в другие проекты. Также мы надеемся, что у нас будет создан центр, собственно, современного краеведения, о чем я уже говорила, но это пока рабочее название, где...
10: Ну, то есть, опять же, вот медиа, чтобы... Да. Медиа, цифра, вот чтобы современность...
9: Чтобы это было так, да, но подразумевается, что это будет не такая, знаете, музейная площадка с коллекцией, это будет именно дискуссия.

0: Очень хочется.
1: Ну, пусть получит.
2: Кроме того...
3: Повторный прокат на этой неделе выходит психологический триллер Фрэнсиса Форда Копполы «Разговор» с Джином Хэкманом в главной роли. Его герой – специалист по прослушке. Выполняя заказ клиента, он записал уличный разговор жены клиента с любовником и, прослушав запись, понял, что парочка планирует убийство. Неонуарный триллер принес Копполе золотую пальмовую ветвь Каннского кинофестиваля и номинации на «Оскар» за сценарий и лучший фильм. Кстати, в обеих категориях Коппола проиграл самому себе в тот год, получив награды за второго «Крестного отца». Американские 70-е начались Уотергейтским скандалом, показавшим, что буржуазная демократия всего лишь фикция, ширма для неких всемогущих сил, и стали десятилетием паранойи, писал об этом фильме кинокритик Василий Степанов. И «Разговор» стал идеальным фильмом этого десятилетия, совершенным выражением страха, опутавшего, словно паутина, рядовых американских зрителей. Конец цитаты.
2: Концерты.
3: 24 мая в Ельцин-центре выступит пианистка Вера Воронежская с программой «Концерт для птиц». В нее вошли сочинения Дебюсси, Мессиана, Кейджа и Корндорфа. Вера Воронежская окончила Московскую консерваторию по классу фортепиано и клавесина. С 2014 года она проводит фестиваль в историческом парке села Подмоклово, который стал популярным летним событием среди меломанов. В 2022-м организовала фестиваль авангардной музыки и науки «Пульсары» на территории обсерватории в Пущино. А еще ее концерты нередко проходят в формате перформансов в необычных пространствах – в лесу, в оранжерее или на поляне. В Ельцин-центре концерт состоится в киноконференц-зале. Начало в это воскресенье в 19 часов. Билет стоит 700 рублей.
2: И еще.
3: Завтра в музее Бориса Ельцина на экскурсии «Люди в обстоятельствах» будут вспоминать Андрея Сахарова. Накануне исполнилось 105 лет со дня его рождения. Сахаров – ученый, правозащитник и политик, имя которого стало в конце 80-х годов символом движения за свободу, права человека и демократию в стране. Начало экскурсии в субботу в 14 часов, билет стоит 500 рублей. И еще одна экскурсия «Быль и небыль Чернобыля» состоится в среду на следующей неделе, 27 мая. Приурочена экскурсия к 40-й годовщине со дня аварии на Чернобыльской АЭС. Эта годовщина отмечается в этом году. Почему Чернобыль остается одним из самых обсуждаемых событий бурного 20 века? Как могла произойти катастрофа, масштабы которой долго отрицало советское руководство? Сочетание халатности, ошибок на высших уровнях власти, недочетов при строительстве и эксплуатации привели к трагедии. Роковую роль сыграла также цепь случайностей. Экскурсия подходит для глухих и слабослышащих посетителей. Она будет сопровождаться переводом на русский жестовый язык. Начало 27 мая в 19 часов. И на этом попрощаюсь. До встречи в Ельцин-центре.
2: Место встречи. Ельцин-центр. Экономика и бизнес.
4: Здравствуйте. У микрофона Александра Короткова.
2: Деловая пресса.
4: Банк России рекомендовал кредитным организациям усилить контроль за наличными денежными средствами. Речь идет о крупных суммах, которые клиенты вносят на свои счета. Регулятор считает, что это может указывать на легализацию преступных доходов, пишет газета «Коммерсант». В ЦБ добавили, что меры не коснутся физических лиц, в отношении которых уже есть информация о финансовом положении. Эксперты предполагают, что подозрения, скорее всего, будут вызывать суммы от нескольких миллионов рублей, а основным признаком махинаций считают отсутствие у человека какого-либо оборота безналичных средств на счетах, однако при этом периодическое поступление на них крупных объемов наличности. Спорные ситуации вполне могут возникнуть, если клиент, например, продал квартиру за наличные. При возникновении подобных вопросов необходимо будет объяснять, что это личные накопления, полученные от продажи имущества, либо, например, деньги, полученные за время работы. Подробнее об этом на страницах «Коммерсанта».
2: Налоги.
4: Федеральная налоговая служба начала чаще замораживать товарные знаки компаний, а также патенты, программы, базы данных и права требования к контрагентам. Меры принимаются из-за наличия долгов у бизнеса. Как уточнили «Известиям» в самой ФНС, ограничения вводят в качестве обеспечительных мер, которые служба применяет по результатам проверок, если у налоговых инспекторов есть подозрение, что активы

0: компании могут быть выведены. Это существенно затруднит взыскание долгов. Юристы поясняют, что фирмы при заморозке товарных знаков или патентов не лишаются имущества как такового, но теряют право продавать, закладывать либо переоформлять его без согласия инспекции. Особенно заметными такие меры могут быть для IT-компаний, онлайн-школ или владельцев брендов, так как их основной актив – это интеллектуальная собственность. Пишут «Ведомости».
1: Рынки, туризм и отдых.
0: Свердловская область заняла 6-е место по числу туристов среди регионов России. Итоги первого квартала подвела исполняющая обязанности директора регионального департамента по развитию туризма Татьяна Белик. В центре ТАСС «Урал».
2: По данным Федеральной службы государственной статистики, в январе-марте 2026 года в Свердловскую область было совершено 757 тысяч туристических поездок, и количество размещенных лиц в коллективных средствах размещения превысило 520 тысяч человек. По количеству именно размещенных в гостиницах этот показатель у нас вырос на 18% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.
0: В департаменте туризма прогнозируют, что этим летом турпоток в Свердловскую область вырастет в 2 раза.
1: Бизнес-пятница.
0: Средняя сумма наличных в кошельках екатеринбуржцев составляет 4500 рублей. Не пользуются наличными 23% горожан, сообщила представитель сервиса «Суперджоб» Ксения Смирнова.
3: Средняя сумма наличности в кошельках жителей сразу 6 городов-миллионников в этом году сравнялась. Москвичи, воронежцы, казанцы, екатеринбуржцы, ростовчане и краснодарцы носят с собой ежедневно 4500 рублей. Отказываются от купюр и монет чаще жители Москвы, таких 29%, и Санкт-Петербург. 26%. Меньше всего перешедших на полностью безналичный расчет среди нижегородцев, но с собой они обычно носят более скромную по сравнению с жителями других мегаполисов сумму. В среднем это 3500 рублей.
0: Средняя сумма наличных с собой у экономически активного россиянина в 2026 году выросла на 23% до 4300 рублей. В октябре 2025 это были 3500. И на этом пока все. До новых встреч в эфире.
4: Что такое свага?
5: В чем разница между нормисом, скуфом и офником?
6: Кто твоя бести?
5: А гэсбингом хоть раз занимались?
6: Не надо агриться. К вам уже выезжает пояснительная бригада с радиофорум. Программа «Не то слово» и Маргарита Балакирская помогут отца к детям найти общий язык и расскажут все о лексиконе зумеров. Это несложно. Это изи на 104.5 FM.
7: Сегодня мы добрались до слова «бести». Так принято называть подругу, с которой вы неразлучны. Это сокращение от английского «the best friend». Не просто приятельница, а та, с которой можно и в огонь, и в воду. Вы миллион раз ссорились, но когда приходило время, всегда подавали друг другу патроны. Примеры употребления.
0: Моя бестия знает обо мне абсолютно все. Мы вместе с первого класса.
7: Но можно и с иронией.
8: Раз уж твоя бестия говорит, что ты плохо выглядишь, значит, ты реально плохо выглядишь.
7: Слово прижилось в русскоязычном сленге и перекочевало в поп.

0: Иногда слово «бестия» употребляют более широко, как дружеское обращение даже к малознакомому человеку. Но тогда понятие обесценивается, как иногда и сама женская дружба.
1: «Не то слово».

0: Рок Арсенал.
1: Новости. Спонсор выпуска ООО «СЗ Проспект Первый Южный». Новый жилой комплекс «Первый Южный».
2: Здравствуйте. Полноценный диалог между Россией и США необходим для существенной нормализации ситуации в мире. Об этом заявил заместитель министра иностранных дел Сергей Рябков. По словам российского дипломата, президент США Дональд Трамп вносит личный вклад в нормализацию отношений Москвы и Вашингтона. При этом процесс идет непросто из-за токсичного наследия прошлой американской администрации и агрессивной линии нынешних властей по продвижению собственных интересов США на мировой арене. Однако вести соответствующую работу нам с ними необходимо, заявил замглавы МИД России в интервью «Ведомостям». Дату присвоения звания «Почетный гражданин» в Екатеринбурге предложили перенести с лета на осень. В мэрии уральской столицы предлагают связать торжественное событие с исторической датой основания Екатеринбурга – 18 ноября. Одним из аргументов является желание обратить внимание горожан именно на исторический день рождения города. Новый день напоминает, что Гордума уже приняла решение перенести празднование Дня города с 3 на 1 субботу августа. Количество рейсов из Екатеринбурга в Китай вырастет с начала этого лета. Уральские авиалинии с 6 июня увеличат частоту полетов до 8 раз в неделю. Решение объяснили высоким спросом на направлении среди путешественников. По 2 вылета в Пекин запланировано по понедельникам и четвергам, а в субботу самолеты из Екатеринбурга в столицу Поднебесной будут отправляться 3 раза. Полетная программа будет действовать до 25 октября, пишет «Коммерсант Урал». 137 тысяч россиян признаны банкротами в первом квартале этого года. Статистика выросла больше, чем на 13,5%. Почти половину личных банкротств прошли так называемые миллениалы – люди, рожденные в период с 1981 по 1996 годы. Еще четверть – более старшие представители поколения X, 20% банкротств приходится на зумеров. Эксперты объясняют статистику тем, что возраст миллениалов от 30 до 45 лет, и он является самым активным для трудовой деятельности. В это же время зумеры и бэби-бумеры реже берут кредиты и, соответственно, реже проходят через банкротство. Народная партия тараканов Индии обогнала в соцсетях правящую партию, набрав за 5 дней больше 18 миллионов подписчиков в соцсетях. Как пишет «Коммерсант», у правящей партии страны, Индийской народной партии, аудитория аккаунтов в 2 раза меньше, только 9 миллионов. Издание добавляет, что Народная партия тараканов сформировалась как реакция на высказывание главы Верховного суда Индии Сурьи Канта. Тот сравнил безработную молодежь именно с тараканами. Официальный доллар на сегодня 70.79, евро 83.27.
3: Информация на правах рекламы.
4: На пути к своему полюсу счастья делаешь множество открытий. Первый Южный постарался, чтобы они были максимально приятными.
5: Узнайте, как воспользоваться нашими скидками, беспроцентной рассрочкой и льготной ипотекой.
4: Жилой квартал Первый Южный. Откройте свой полюс счастья. Подробности по телефону в Екатеринбурге. 363-00-62. Рассрочка от застройщика, ипотека ПАО «Сбербанк». Застройщик ООО «СЗ Проспект Первый Южный». Проектная декларация на наш.дом.рф.
6: Прогноз погоды на Урале, на Арсенале, на Арсенале.
1: Спонсор выпуска ООО «Вертебра-центр». Многопрофильная клиника лечения боли в спине, суставах и нервной системе.
7: Итак, завтра, 23 мая, в субботу, синоптики обещают в Екатеринбурге переменную облачность. Возможен небольшой дождь и плюс 25. В воскресенье до 27 и без осадков.
3: Информация на правах рекламы.
8: Мази, таблетки, советы знакомых, а спина все равно болит? Когда боль возвращается снова и снова, нужен не случайный совет, а системный подход. В Вертеброцентре в Екатеринбурге работают с причинами боли, а не только с ее симптомами. Вертеброневрология, ортопедия, травматология, восстановительное лечение. Телефон 228-70-31.
9: Вертеброцентр. Живи легко.
10: Музыка мирового класса.
11: Pink Floyd.

0: Новый трек в эфире на Рок-Арсенале.
1: Бронепоезд под названием «Роллинг Стоунс» с песней «Среди звезд».

Однозначно для тех, кто ориентируется по звездам, особенно по таким, как Rolling Stones, In The Stars, их новинка с будущего альбома «Иностранные языки». Очень даже ждем, потирая руки. Рок-арсенал, здесь Виолетта. А у меня есть итоги голосования этой недели. Прям громадное спасибо тем, кто все-таки активно взялся за это культурное дело, которое, уверенно, никому не надоело. Выбираем лучшие песни для нашего радиоэфира. Итак, новинки ждали вашей любви. И из этих 10 песен покидает наш эфир только одна композиция. Странно, позавчера она еще набирала очень симпатичные, ну, несколько голосов. Skunk and Nancy, композиция Lost and Found. Ну, ничего не поделаешь, зато остальные-то будут вращаться, а лучшие отметки получили Suzy Quatro с песней Freedom. Дайте-ка вас обниму всех. И также наш российский замечательный коллектив Дайте Танк с песней Пунктир. Здорово, мне нравятся эти итоги. А новое голосование – это 10 песен, которые раздражают некоторых слушателей. Сегодня вечерком эта десяточка уже появится. Так что спасибо тем, кто будет голосовать. Впереди YouTube, Bad Heart, и уже сейчас вопрос, на который никто не знает ответ. Does anybody know? Это Fool's Garden. All of my most sensitive areas were in flames, swaying back.

0: они тоже реальны. Заходи любой, но старше 18 принципиально.
1: Я с Казановой улечу, ничего больше не хочу. Казанова.
2: Для лиц старше 18 лет.
3: Ух ты, велосипеды!
4: А тут еще мотоциклы, квадроциклы, питбайки.
3: Сколько же велосипедов!
4: Да это успех! Детские и взрослые велосипеды, а еще самокаты, беговелы, скейтборды, электровелосипеды и многое другое. Это будет лето на волне успеха.
5: Торговый дом «Успех». Ждем вас на Черняховского, 86, корпус 6.

конечно, в музыке главное не громкость песни, тише. «Хаш» появилась в 67-м году. Джо Саут, автор, исполнитель, написал для американского певца Билли Джо Рояла. Ну, а затем уже посыпались кавер-версии. Одна из них только что в исполнении группы Deep Purple. Мы еще вращаем в исполнении прекраснейших Кула Шейкер. Ну, кто из вас найдет еще дефицитные, раритетные, можете предложить для следующего выпуска программы «Полезные ископаемые». Следующий выпуск у нас будет посвящен как раз-таки кавер-версиям. Ну, а сегодня в 9 часов вечера ждите наши свежие раскопки. Насыщенный очень час будет. Будет, конечно, по традиции разножанровая музыка, которая нравится тем, кто ее предлагает. И, конечно же, будут большие имена и незнакомые. Все это свежие впечатления, музыка, которая еще не звучала в нашей активной радиоротации. Ждем в 9 вечера послушать полезные ископаемые. Пользу приносим всем, так что вливайтесь в наши ряды, тем более, что они у нас творчески пополняются. Продолжение очень скоро новозеландской группы Crowded House. В рубрике «Национальный продукт» группы «Моральный кодекс». Здесь Виолетта, классной пятницы желаю. Из концерта, по моим заявкам, прямо одна из самых красивых кавер-версий на эту песню, которую тоже многие перепевали, «Moon River» на рок-арсенале.

0: Новые релизы на рок-арсенале.
1: Бронепоезд под названием Rolling Stones с песней «Среди звезд». Герой блюза Кеп Мо и Тадж Махал с философской песней «Кровь гуще, чем грязь».

0: Арсенал. Новости.
1: Спонсор ООО «Специализированный застройщик Космонавта 108». Жилой комплекс «Изумрудный Бор».
2: Здравствуйте. Россельхознадзор заявил о проблемах с поставками овощей и фруктов из Армении. По словам главы ведомства Сергея Данкверта, инспекторы будут работать с иностранными поставщиками еще неделю. Ранее в Россельхознадзоре заявляли о введении ограничений на ввоз из Армении цветов. При очередной поставке было выявлено 132 нарушения, что составило сразу 3/4 проблем, обнаруженных за весь прошлый год. В это же время премьер-министр Армении Никол Пашинян назвал ситуацию с временным запретом на ввоз цветов в Россию рабочей и обычной практикой внутри ЕАЭС. 20 новых трехсекционных трамваев доставят в Екатеринбург до конца сентября. Еще 30 город получит до 25 декабря, сообщил мэр Алексей Орлов в своих соцсетях. Уже подписан протокол на поставку трамваев. Победителем аукциона стала компания «Сберлизинг». В мэрии отметили, что во время аукциона первоначальную стоимость удалось снизить больше, чем на 2 миллиарда рублей. Трамваи будут низкопольными, смогут вмещать до 150 человек, срок службы не менее 30 лет. Помимо 50 трамваев, в этом году парк общественного транспорта Екатеринбурга пополнит 55 троллейбусов с увеличенным автономным ходом и 15 автобусов особо большого класса. Свердловские молодожены заняли половину площадок, предложенных свердловскими властями в рамках акции «Пошли жениться». В красивую дату 26.06.26 некоторые локации, где обычно браки не регистрируют, будут работать с полуночи и до полуночи 27 июня. 26 числа, напомню, пожениться можно в Театре мускомедии, библиотеке Белинского, музее ИЗО, а также на Екатеринбург-арене или в отделении Сбера в историческом здании на Малышева 31. Ярославский «Локомотив» во второй раз подряд выиграл Кубок Гагарина. Финальная серия с казанским «Акбарсом» завершилась со счетом 4-2. «Интерфакс» напоминает, что в регулярном чемпионате «Локомотив» занял первое место в западной конференции, а соперниками победителей по плей-офф были московский «Спартак», Салават Юлаев из Уфы и омский «Авангард». В этот раз команду к титулу привел канадский тренер Боб Хартли. Картину Бэнкси продали за 18 миллионов долларов на закрытом аукционе в США. Работа называется «Девочка и воздушный шар» на найденном пейзаже. Теперь она входит в число самых дорогих произведений художника. Картина представляет собой переосмысление классического пейзажа, дополненного фирменным мотивом Бэнкси. Покупатель остался тайным, пишет «Коммерсант». Официальный доллар на сегодня 70.79, евро 83.27.
1: Информация на правах рекламы.
3: Добро пожаловать в Изумрудный Бор. Район для жизни, где комфорт встречается с гармонией природы. Здесь все создано для того, чтобы жить по высшему стандарту. Безопасная территория, уютные холлы с детскими игровыми и теплый подземный паркинг. Для детей уже открыт новый детский сад, а еще строится большая гимназия.
4: В мае умножаем материнский капитал в 2 раза. Квартира с выгодой до 1 400 000 рублей. Выбирайте квартиру мечты в Изумрудном Бору.
5: ООО «Специализированный застройщик УГМК-Космонавтов-108». Предложение действительно до конца месяца. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
6: Прогноз погоды на Урале, на Арсенале, на Арсенале.
7: Спонсор ООО «Римэкс Моторс». Субару Центр Екатеринбург Юг на Московской 214А.
8: Итак, завтра, 23 мая, в субботу, синоптики обещают в Екатеринбурге переменную облачность. Возможен небольшой дождь и плюс 25. В воскресенье до 27 и без осадков.
1: Информация на правах рекламы.
9: Subaru. Автомобиль, который выбирают головой, а влюбляются всем сердцем. Мощный, комфортный и надежный. Он отвечает всем современным высоким стандартам. Высоким стандартам отвечаем и мы. Subaru Center Екатеринбург. Как в работе с клиентами, так и с автомобилями. Нужен Subaru? Выбирай Subaru Center Екатеринбург Юг на Московской 214А. Телефон 346 46 46.

Красный шик, Speed, Billy Idol по мотивам, кстати, своей личной жизни чуть было, не пострадал из-за аварии, гонял почем зря. Ну а сейчас продолжает радовать музыкой, которая покоряет не только аудиторию, которая была с ним еще в 20-м столетии, но и молодежку. Всем привет, Рок Арсенал, здесь Виолетта на наших студийных, начало 4-го, классно провести выходные, отличной пятницы. У нас впереди Киллин Джок, Дэвид Гилмор, а еще будут Рамштайн, и уже сейчас сегодняшний именинник, день рождения отмечает самый непослушный, легендарнейший представитель свободных идей манчестерской волны. Это Морриси, не только один из основателей группы The Smiths, но и обладатель сольной дискографии Happy Birthday. Продолжение нашей музыкальной программы, известная его композиция, очень полюбившаяся слушателям рок-арсенала. Морриси, Once I Saw the River Clean. Когда деревья были большими и реки чистыми.

конечно, у кого-то в коллекции до сих пор имеется, может быть, этот компакт-диск 98-го года, трибют альбома For the Masses, знаменитой композиции Depeche Mode в исполнении не менее знаменитых артистов. Ну, конечно, в этом альбоме самая крутая кавер-версия по-прежнему композиция «Stripped» группы «Rammstein». Хотя, в общем, много чего там интересного можно найти. Если кто-то не слышал, возьмите на заметку. У меня лично в фонотеке, кстати, имеется. Ну, а что касается предстоящих планов, новинка очень скоро. Шотландка Кейт Данстелл. И уже сейчас про то, что любви все возрасты покорны. Одна из душещипательных историй в этой знаменитой композиции «Мама» британского коллектива «Genesis».

0: радость и счастье, они тоже реальны. Заходи любой, но старше 18 принципиально.
1: Я с Казановой улечу, ничего больше не хочу. Казанова.
2: Для лиц старше 18 лет.

этот один из самых любимых голосов с оттягом в хрип Крис Ри, светлая ему память. Ну а это незабвенная Looking for the Summer в ожидании солнца в аккурат. Нас готовят к предстоящему лету, хотя в Екатеринбурге вот в эти дни, на этой неделе настоящее лето. И завтра до 28 градусов выше ноля обещают. И небольшой дождик в придачу в субботу. В продолжении у нас Stone Roses, легенды Манчестера, будут Scorpions, а блюз представят B.B. King и Rolling Stones. В рубрике «Национальный продукт» группа «Атлантида Project». Здесь Виолетта, отличного настроения. Скоро ждите свежую подборку в нашем голосовании. Все это будут песни, которые кого-то раздражают. Ждем ваше мнение всегда. Ну а сейчас вы голосовали за этот трек, итальянский прог «Wicked Minds», композиция «Before the Moon».

0: Новые релизы на рок-арсенале.
1: 30-летняя австралийка Харриет Пилбим, известная под псевдонимом Хэтчи, и романтический шугейс под названием «Только мне». Все казалось смешным и нелепым. Неубиваемая фабрика звезд под названием Deep Purple с песней «Надменный чувачок».

0: Новости. Спонсор выпуска ООО «СЗ Проспект Первый Южный». Новый жилой комплекс «Первый Южный».
1: Добрый день. В Ивделе введен режим ЧС из-за крупного лесного пожара площадью 800 гектаров. И вот тушит уже второй день. Над ликвидацией возгорания работают 90 человек. Задействовано 11 единиц техники, 2 вертолета Ми-8. В Ивделе прибыл министр природных ресурсов области Денис Мамонтов. Совместно со специалистами авиамониторинга он провел обследование лесного пожара, чтобы оценить обстановку, разработать алгоритм дальнейших действий. В течение дня на место возгорания прибудут еще 14 десантников пожарных и 5 парашютистов пожарных. Всего на территории региона в этом году возникло 63 лесных пожара. Общая площадь возгорания составила 1500 гектаров, пишет «Новый день». В Свердловском городе Ревда сегодня прозвучала команда «Внимание! Всем пройти в укрытие», после чего жильцов многоэтажки увели в подвал. Это была тренировка действий на случай угрозы атаки беспилотников, сообщает издание «Ревда-Инфо». Учебную тревогу объявили сотрудники МЧС возле дома на Интернационалистов 36 в Ревде. По сценарию жители взяли с собой тревожные чемоданчики и документы, затем быстро спустились в подвалы, где провели 10 минут, пока не прозвучал отбой тревоги. При этом в самом подвале уже стоял кулер с питьевой водой, аптечка и несколько инструментов. Футбольный клуб «Урал» обратился в экспертно-судейскую комиссию Российского футбольного союза по итогам первого стыкового матча с махачкалинским «Динамо». Как сообщили в пресс-службе клуба, руководство просит комиссию оценить 2 спорных эпизода встречи. Один из них – это засчитанный гол, заявление которым ранее делал президент «Урала» Григорий Иванов. Второй вопрос – это неназначенный пенальти в ворота соперника. Напомню, матч «Урал-Динамо-Махачкала» прошел в Екатеринбурге. Наш клуб проиграл со счетом 0-1. Ответная встреча состоится в Каспийске 23 мая. Заболеть из-за холодного воздуха и из кондиционера невозможно. Однако есть другие факторы риска, которые напрямую могут сказаться на здоровье. Система охлаждения способствует распространению инфекции и ослаблению иммунитета дыхательных путей, пишет газета «РУ», ссылаясь на экспертов. Причиной этого может быть плохое обслуживание техники. Самым опасным заболеванием, которое может поселиться в кондиционере или системах охлаждения, врачи называют легионеллез, сообщает газета «РУ». Звезда «Эйфории» и «Дюны». Американская актриса Зендея снялась для нового выпуска журнала «Эль». Снимки опубликованы на сайте издания. Актриса, в частности, предстала на обложке в откровенном топе «Луи Виттон», которые дополнили серьги ювелирного дома «Тиффани энд Компани». Ранее в интервью журналисту Алексису Акиова Зендея рассказала о проектах, которые вышли и которые еще выйдут, пишет «Лента.ру». Официальный доллар 70.79, евро 83.27.
2: Информация на правах рекламы.
3: На пути к своему полюсу счастья делаешь множество открытий. Первый Южный постарался, чтобы они были максимально приятными.
4: Узнайте, как воспользоваться нашими скидками, беспроцентной рассрочкой и льготной ипотекой.
3: Жилой квартал «Первый Южный». Откройте свой полюс счастья. Подробности по телефону в Екатеринбурге. 363-00-62. Рассрочка от застройщика, ипотека, ПАО «Сбербанк». Застройщик ООО «СЗ Проспект Первый Южный». Проектная декларация на наш.дом.рф.
5: Прогноз погоды на Урале, на Цинале, на Цинале.
0: Спонсор выпуска ООО «Вертебра-центр». Многопрофильная клиника лечения боли в спине, суставах и нервной системе.
6: Итак, завтра, 23 мая, в субботу, синоптики обещают в Екатеринбурге переменную облачность. Возможен небольшой дождь и плюс 25. В воскресенье до 27 и без осадков.
2: Информация на правах рекламы.
7: Вы привыкли держаться, даже когда болит спина, тянет шею, кружится голова и нет сил. Но терпеть не значит решать проблему. В вертеброцентре помогают вернуть легкость движения и качество жизни. Опытные специалисты, комплексный подход, внимание к вашему состоянию. Вертеброцентр в Екатеринбурге. Телефон 228 70 31.
8: Вертеброцентр. Живи легко.

несмотря на классика, повышающая самооценку, если чувствуешь себя способным, этого у тебя не отнять. Can't take that away, Юра Хип. Ну, как руководство и на предстоящие выходные. Здорово, что с нами. Рок-арсенал здесь, Виолетта, на наших студийных. Начало 5 вечера. В продолжении очень классные ребята современности, представители психодели с элементами фанка, Black Pumas. Сегодня, кстати, обещаю их появление в программе «Полезные ископаемые». Дальше будут Doors, легенды Джонни. И уже сейчас сегодняшний именинник, 76-й день рождения, сегодня отмечает легендарнейший английский поэт-песенник, который написал большую часть суперхитов для Элтона Джона. Это Берни Топпин. Happy Birthday и его поэтическое детище в исполнении Элтона Джона. Уже сейчас еще одна

0: Рок Арсенал. Новости.
1: Спонсор ООО «Специализированный застройщик Космонавтов 108». Жилые кварталы «Уралмаш-1».
2: Добрый вечер. Москва готовит обращение в ООН и ОБСЕ после атаки ВСУ по педагогическому колледжу в Луганской области. В момент удара в колледже и в общежитии находились 86 подростков. Под завалами могут находиться до 18 пострадавших, пишет Лента.ру. Власти России намерены добиваться международной реакции. Готовится официальное обращение в адрес Верховного комиссара ООН по правам человека, генсека ОБСЕ, главы Совета ООН по правам человека. Об этом сообщила новый российский омбудсмен Яна Лантратова. Напомню, в мае кандидатуру теперь уже бывшего депутата от «Справедливой России» Госдума утвердила в качестве нового уполномоченного по правам человека в России. Городской выпускной в Екатеринбурге состоится 26 июня на самой большой арене города – ОГМК-арене. Площадка соберет около 15 тысяч ребят из разных школ, их учителей и родителей. ОГМК-арена имеет все необходимое техническое оборудование для проведения масштабных событий. И что важно, мы не будем зависеть от погоды, отметил вице-мэр Екатеринбурга Константин Шевченко. В этом году школы Екатеринбурга окончат более 8 тысяч 11-классников, более 19,5 тысяч учеников 9 классов, более 1200 из них претендуют на медали, отмечает «Новый день». В эти выходные в Екатеринбурге перекроют несколько улиц, изменят маршруты автобусов ради спортивного мероприятия. В субботу, 23 мая, в городе в 10-й раз состоится забег РФ. Дистанцию проложат в микрорайоне Новокольцовский. Первое ограничение будет с 10 утра завтрашнего дня до ночи воскресенья на четной стороне Экспо-бульвара от улицы Универсиады до столетия Уральского университета. С 7 утра субботы до 14:30 закроют части Экспо-бульвара, улицы Универсиады, Новосинарского бульвара, улицы Столетия Уральского университета. Автобус номер 56 пойдет только до остановки «Птицефабрика» в это время. Автобусы 65, 66 и номер 44 без заезда в Новокольцовский, пишет Ядин. Жара пришла на Средний Урал надолго. В предстоящие выходные Росгидромет обещает очень теплую погоду, плюс 26-29 днем, небольшие дожди. Далее на неделе до четверга тоже ожидается жара и дожди со вторника по среду. Температура составит от плюс 25 до плюс 28 градусов. В четверг уже плюс 21 днем. Конец мая, начало июня будут дождливыми, в меру прохладными. Днем от 17 до 21 обещают погодные интернет-ресурсы Яндекс.Погода, Гисметео и Волтвезе. Всероссийский центр изучения общественного мнения ВЦИОМ представил новые данные о рейтингах доверия политикам. Так, уровень одобрения деятельности президента составил 69,4% с ростом на 2,6% за неделю. У российского правительства уровень одобрения 40,7% плюс 1,8%. Среди партий лидирует «Единая Россия» с результатом 33,1%. Далее КПРФ и партия «Новые люди», набравшие по 11,7%. При этом «Новые люди» улучшили рейтинг на 2,6%, коммунисты утратили 0,2%. У ЛДПР рейтинг доверия 9,7%, у «Справедливой России» 4,4%, сообщает ВЦИОМ. Опрос проводился с 11 по 17 мая. Официальный доллар 70,79, евро 83,27.
1: Информация на правах рекламы.
3: Жилые кварталы «Уралмаш-1». Новый район для жизни от УГМК «Застройщик». Место с богатой историей всего в одной минуте от метро. Стильная архитектура и квартиры с потолками до 3 метра. Большой безопасный двор и теплый паркинг. Собственный деловой центр. Фитнес-клуб с панорамным бассейном. Выберите свою квартиру в жилых кварталах «Уралмаш-1» по стартовой цене. ООО «Специализированный застройщик» УГМК «Космонавтов 108». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
4: Акция до конца мая.
5: Прогноз погоды на Урале, на Арсенале, на Арсенале.
6: Спонсор ООО «Римэкс Моторс». Субару Центр Екатеринбург, юг на Московское 214А.
7: Итак, завтра, 23 мая, в субботу, синоптики обещают в Екатеринбурге переменную облачность. Возможен небольшой дождь и плюс 25. В воскресенье до 27 и без осадков.
1: Информация на правах рекламы.
8: Субару. Автомобиль, который выбирают головой, а влюбляются всем сердцем.
4: Мощный, комфортный и надежный. Он отвечает всем современным высоким стандартам. Высоким стандартам отвечаем и мы. Subaru Center Екатеринбург. Как в работе с клиентами, так и с автомобилями. Нужен Subaru? Выбирай Subaru Center Екатеринбург-Юг на Московской 214А. Телефон 346 46 46.

если хотите, вот он рецепт счастья. Вся любовь без остатка достается тому, кто сам умеет ею без остатка делиться, да, ведь Гэри Мур, All You Love. Горячие пламенные, это рок-арсенал, здесь Виолетта. Классно провести выходные, ни о чем не жалея. Ну, а что касается наших планов, Ленни Кравиц, всегда красавец, будут Оазис в продолжении. Ну, а уже сейчас сегодняшний очередной именинник. День рождения сегодня отмечает бас-гитарист канадского коллектива Crash Test Dummies. Это Дэн Робертс, брат Брэда Робертса, художественный руководитель коллектива «Незабвенная я». Уже сейчас звучит песня от коллектива Crash Test Dummies, «Afternoons and Coffee Spoons».

0: Искусство создавать пространство для жизни – это Grand Céline. Интерьеры, продуманные до мелочей, и комфорт, сочетающийся с безупречным стилем. Элитный ремонт под ключ с эксклюзивным дизайном и вниманием к каждой детали. GrandCéline.rf. Телефон в Екатеринбурге 22 77 253.
1: Люди идут к нам по одному и парами. Друг другу делают подарки из наших товаров. Эмоции, радость и счастье, они тоже реальны. Заходи любой, но старше 18 принципиально.
2: Я с Казановой улечу. Ничего больше не хочу. Казанова.
3: Для лиц старше 18 лет.

Что за красота? Подборные, продолжительные, как красиво звучат струнные. Мне кажется, там собачка еще лает. Каждый раз я слышу лондонский сессионный оркестр, в состав которого входил скрипач Electric Light Orchestra Уилфред Гибсон. Ну, а эту песню написали они, Oasis, в 94 году. Песня выходила как рождественский сингл и стала одной из самых узнаваемых, получила всевозможные статусы. Очень полюбили рекламщики это произведение, прямо в очередь становились, чтобы продвинуть свой товар. Oasis, кстати, есть планы в следующем году тоже давать концерты. Может быть, и к нам завернут в Екатеринбург. А почему бы нет? В продолжении новая песня. Будут Pink Floyd. Заглядывайте в группу ВКонтакте на сайте rockarsenal.ru. Есть уже десяточка для голосования. Все это композиции, которые кого-то раздражают. Кого мы не знаем, но кого-то ведь раздражают, а кто-то и любит эти песни. Так что не пропускайте. 10, всего лишь 10 композиций, которые ждут вашей безоговорочной любви. Dire Straits, продолжение нашей музыкальной программы для тех, кто строчит кому-то свой роман от женского лица к мужскому наверняка. Lady Writer.

0: Новый трек в эфире на Рок-Арсенале.
1: Обладатели Грэмми — балтиморская группа Turnstile с песней «А вот мне не пофиг».

0: только здесь.
1: Pink Floyd.
0: Только на Rock Arsenal.
2: Только на Rock Arsenal.

0: новости.
1: Спонсор выпуска ООО «СЗ Проспект Первый Южный». Новый жилой комплекс «Первый Южный».
2: Добрый вечер. Банкоматы и платежные терминалы в России смогут работать в условиях, когда отключен мобильный интернет. Об этом заявила глава ЦБРФ Эльвира Набиуллина на 8-м съезде Ассоциации банков России. Операторы вместе с банками уже проводят апробацию, отметила Набиуллина. Центробанк также обсуждает с Минцифры включение всех банков страны в белые списки. Ожидается, что такие перечни будут поэтапно включать не только банки, но и страховые организации, пишет «Вечерняя Москва». На Среднем Урале передано в суд дело хозяина собаки, искусавшей 4-летнего мальчика и 8-летнюю девочку. 13 марта этого года в Арамиле. Сысертская межрайонная прокуратура утвердила обвинительное заключение по статье о причинении тяжкого вреда по неосторожности. В прокуратуре заявляют, что мужчина знал, что пес агрессивен, однако все равно открыл калитку и отпустил на свободный выгул. Собака, помесь хаски и маламута, забежала на детскую площадку и набросилась на детей. Мальчику причинен тяжкий вред здоровью, девочке легкий вред. У них искусана голова и лицо, пишет Ядин. 20 новых трехсекционных трамваев доставят в Екатеринбург до конца сентября. Еще 30 город получит до 25 декабря. Об этом сообщил мэр Алексей Орлов в своих соцсетях. Уже подписан протокол на поставку трамваев. Победителем аукциона стала компания «Сберлизинг». В мэрии отметили, что во время аукциона первоначальную стоимость удалось снизить на 2 миллиарда и 200 миллионов рублей. Трамваи будут низкопольными, смогут вмещать до 150 человек. Срок службы не менее 30 лет. Кроме 50 трамваев в этом году парк общественного транспорта в Екатеринбурге пополнит 55 троллейбусов с увеличенным автономным ходом и 15 автобусов особо большого класса. 10 россиян пострадали накануне вечером из-за распыления слезоточивого газа на концерте Рики Мартина в столице Черногории, сообщает издание «Лайф», ссылаясь на шот. На концерте неизвестный распылил слезоточивый газ. Люди в зале ощутили резь и жжение в глазах, у них потекли слезы, возник кашель, они стали в панике выбегать из помещения, чем спровоцировали массовую давку. Некоторые пострадавшие госпитализированы, пишет «Москва-24». Организаторы остановили концерт, но затем возобновили уже при полупустом зале. На пляже в Испании найдена мраморная голова древнеримской богини Венеры, возраст которой 2000 лет, пишет Daily Mail. Голова в почти идеальном состоянии, немного поврежден нос. Археологи отмечают, что прическа головы, волнистые волосы, закинутые назад, с пробором посередине, соответствует образу греческой Афродиты или римской Венеры. Пляж Альмадраба, Плая дель Альмадраба, находится в районе Коста-Бланка, недалеко от города Аликанте. Он признан археологическим объектом более 15 лет. В 2009-м там обнаружили остатки римской виллы. Там идут раскопки, открытие пляжа к летнему сезону отложено, пишет газета «Ру». Официальный доллар 70.79, евро 83.27.
1: Информация на правах рекламы.
3: На пути к своему полюсу счастья делаешь множество открытий. Первый Южный постарался, чтобы они были максимально приятными.
4: Узнайте, как воспользоваться нашими скидками, беспроцентной рассрочкой и льготной ипотекой.
3: Жилой квартал «Первый Южный». Откройте свой полюс счастья. Подробности по телефону в Екатеринбурге. 363-00-62. Рассрочка от застройщика, ипотека, ПАО «Сбербанк». Застройщик ООО «СЗ Проспект Первый Южный». Проектная декларация на наш.дом.рф.
5: Прогноз погоды на Урале, на Цинале, на Цинале.
0: Спонсор выпуска ООО «Вертебра-центр». Многопрофильная клиника лечения боли в спине, суставах и нервной системе.
6: Итак, завтра, 23 мая, в субботу, синоптики обещают в Екатеринбурге переменную облачность. Возможен небольшой дождь и плюс 25. В воскресенье до 27 и без осадков.
1: Информация на правах рекламы.
7: Шея не поворачивается, тянет поясницу. Не ждите, пока боль станет привычной. Вертеброцентр. Сеть специализированных клиник в Екатеринбурге.

легендарнейший рок-н-ролльщица Пэт Беннетер, ее визиточка «Hit me with your best shot». Надежда, что мужчина не подведет. Всем привет, рок-арсенал здесь Виолетта на наших студийных. Начало 7 вечера, отлично провести предстоящие выходные. У нас впереди будут Кис, Гэри Мур. Ну и не забывайте, есть прекрасное занятие поддержать песни, которые кого-то раздражают из наших слушателей. Может быть, кто-то из вас прям влюблен в каждую из них. Зацените в группе ВКонтакте, найдете. Ну и на сайте rockarsenal.ru в разделе «Оцените музыку». Здесь Виолетта, отличного вечера желаю и поздравляю с днем рождения. Еще один именинник сегодняшний, 71-й день рождения, сегодня встречает легендарнейший британский музыкант, ключевая фигура в возрождении ска, получил признание за свою работу в поддержке расового единства. Это клавишник-основатель и композитор очень специфичной группы Specials, Джереми Даммерс, Happy Birthday. Ну и с его участием та самая композиция, которая несет в себе не только музыкальную форму, но и социальную нагрузку. Specials и Ghost Town.

Pretty Woman, Гэри Мур. Ну, в общем, я надеюсь, что эта адресная песня поймана самой красивой частью нашей аудитории. И, кстати, вот в программе «Полезные ископаемые» у нас, которую программу очень красиво выступает, очень прекрасные музыкальные раскопки выдает Анна, наша слушательница, девочки. Вступайте в наши ряды. Как это сделать? В группе ВКонтакте адреса, пароли, явки всегда найдете. Ну, и следующий наш выпуск будет посвящен кавер-версиям. Сегодня в 9 часов вечера будет интересно. Ну, а в продолжении ловите Кула Шейкер зажгут, Марк Нофлер, без него никуда, новинка будет очень скоро, и уже сейчас я приглашаю вас на концерт 2010 года. Дэвид Боуи и знаменитая Under Pressure, которую Queen написали как раз вместе с Дэвидом Боуи. Ну, вот в этой концертной вариации есть особенная изюминка. Американская сессионная бас-гитаристка и вокалистка Гейл Энн Дорси, которая здесь исполняет партию Фредди Меркьюри.

0: Новый трек в эфире на Рок-Арсенале.
1: Прямолинейная шведская группа Ghost с песней «Поле мира» или «Peacefield»?

0: Реклама. Здоровые суставы дарят нам радость движения, а здоровье суставов помогает сохранять здоровье 365.
1: Не терпите боль. Обратитесь в клинику «Здоровье 365». Опытные травматологи-ортопеды Алексей Федорович Кузнецов и Алексей Сергеевич Жданов помогут вернуть активность и радость спорта.
0: Выбирайте здоровье. Здоровье 365. Екатеринбург, Бажова, 137. Запись по телефону 270-17-17. Возможные противопоказания. Необходима консультация специалиста.
2: Ух ты, велосипеды!
3: А тут еще мотоциклы, квадроциклы, питбайки.
2: Сколько же велосипедов!
3: Да это успех!
4: Детские и взрослые велосипеды, а еще самокаты, беговелы, скейтборды, электровелосипеды и многое другое. Это будет лето на волне.

дней, выходные, разберет по нотам всю свою жизнь так, чтобы никто на нее не претендовал. А обоюдное согласие давало бы возможность делать вместе мечту, да, ведь у нас. Продолжение очень скоро. Юрахип из былого заводного, Криденс Кливода Ревайвал, а еще Юров зажгут, как ждем их новый альбом, обещают в этом году выпустить. Здесь Виолетта. Ну, а я желаю отличного настроения в этот вечер. Скорпионс плохого не споют и не сыграют. The best is yet to come. Про то, что лучшее, конечно, впереди.

0: Новые релизы на рок-арсенале.
1: Бронепоезд под названием Rolling Stones с песней «Среди звезд». Герой блюза Кеп Мо и Тадж Махал с философской песней «Кровь гуще, чем грязь».

0: Арсенал. Новости.
1: Спонсор ООО «Специализированный застройщик Космонавта 108». Жилой комплекс «Изумрудный Бор».
2: Добрый вечер. Бизнес попросил президента Путина не давать регионам право запрещать продажу вейпов. Идет речь о поправке к законопроекту о лицензировании торговли табаком. Ее второе чтение назначено на 26 мая, пишет «Коммерсант». В организации «Опора России» считают, что поправка раздробит единое экономическое пространство страны. В одних регионах продажу вейпов разрешат, в других запретят. Добросовестные предприниматели окажутся под угрозой закрытия, говорят в организации. В Минфине России сообщили, что региональные ограничения задумали как пятилетний эксперимент, направленный на защиту здоровья населения. Информация о якобы списании денег со счетов участников СВО в Свердловской области – это фейк. Вбросы проводятся якобы от лица банка. Аудио или изображение переписки в мессенджерах или СМС сгенерированы с помощью технологии искусственного интеллекта. Об этом сообщили в областной антитеррористической комиссии. Понять, что это фейк, можно по интонации и речевым ошибкам, а также потому, что за основу взят интерфейс мессенджеров, в которых банку нельзя общаться с клиентами. Свердловчан просят быть бдительными, пишет «Комсомольская правда». В июне на Уралмаше в Екатеринбурге ожидаются большие пробки из-за ремонта трамвайных путей. Его будут везти на развязке машиностроители космонавтов. Работы стартуют ровно в полночь 12 июня и завершатся только к 5 утра 17 июня. На время ремонта полностью закроют движение трамваев по проспекту Космонавтов между остановками улица Кузнецова и Педуниверситет. Для троллейбусов закроют участок Космонавтов от Победы до машиностроителей, а также по самой улице машиностроителей от проспекта Космонавтов до площади первой пятилетки, пишет Ядин. Основатель уральских пельменей, известный артист шоу Дмитрий Соколов, попросил уральцев помочь материально владельцу сгоревшей лесопилки в Дегтярске. Пожар почти уничтожил цех, а также готовую продукцию, склад древесины, сушильные камеры, станки и другое оборудование. Сотрудники, к счастью, не пострадали. Ущерб оценивают в 25 миллионов рублей. Предприятие принадлежит Сергею Коростелеву. Мужик хороший, надо помогать, в любом случае выручать. Такое горе у человека. Он кормил 25 семей, цитирует Дмитрия Соколова портал 66. На месте пожарища разбирают завалы сотрудники и волонтеры. Голливудского актера Рассела Кроу засняли на теннисе после экстремального похудения на 26 килограммов. В ролике звезда фильма «Гладиатор» в белых шортах, футболке бодро бегает по теннисному корту в Сиднее, сообщает Daily Mail. Читатели статьи отмечают, что фигура актера серьезно изменилась. Ранее, в феврале прошлого года, Рассел Кроу восхитил поклонников внешностью после похудения. Тогда он позировал в черном брючном костюме, рубашке в тон и лакированных туфлях, а также предстал в новом имидже с удлиненной прической и седой бородой, напоминает Лента.ру. Официальный доллар 70.79, евро 83.27.
1: Информация на правах рекламы.
3: Добро пожаловать в Изумрудный Бор. Район для жизни, где комфорт встречается с гармонией природы. Здесь все создано для того, чтобы жить по высшему стандарту. Безопасная территория, уютные холлы с детскими игровыми и теплый подземный паркинг. Для детей уже открыт новый детский сад, а еще строится большая гимназия.
4: В мае умножаем материнский капитал в 2 раза. Квартира с выгодой до 1 400 000 рублей. Выбирайте квартиру мечты в Изумрудном Бору.
5: ООО «Специализированный застройщик УГМК-Космонавтов 108». Предложение действительно до конца месяца. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
6: Прогноз погоды на Урале, на Арсенале, на Арсенале.
7: Спонсор ООО «Римэкс Моторс». Субару Центр Екатеринбург-Юг на Московской 214А.
8: Итак, завтра, 23 мая, в субботу, синоптики обещают в Екатеринбурге переменную облачность. Возможен небольшой дождь и плюс 25. В воскресенье до 27 и без осадков.
1: Информация на правах рекламы.
9: Subaru. Автомобиль, который выбирают головой, а влюбляются всем сердцем. Мощный, комфортный и надежный. Он отвечает всем современным высоким стандартам. Высоким стандартам отвечаем и мы. Subaru Center Екатеринбург. Как в работе с клиентами, так и с автомобилями. Нужен Subaru? Выбирай Subaru Center Екатеринбург-Юг на Московской 214А. Телефон 346 46 46.

самая баллада, которая прямо укладывает на обе лопатки. Сверхэмоция. Lenny Wolf, Kingdom Come. Какой может быть любовь? What love can be? Ну, я не думаю, что параллели здесь уместны с Led Zeppelin. В любом случае, Led Zeppelin — это всегда группа, которая многим давала вдохновение. А что касается группы Kingdom Come, они, конечно, больше хард-рокеры, нежели блюзмены. Тем не менее, одна из ярчайших групп. Ну, а что касается отзвучавшей композиции, в 88 году выходил этот сингл на виниле. О, завидую, у кого-то есть в личной фонотеке. Вообще, в программе «Полезные ископаемые» мы неоднократно крутили раритетные произведения Kingdom Come, в том числе и группы Stone Fury, где в качестве вдохновителя этого коллектива стал именно Lenny Wolf, и его же сольник тоже вращали. Так что сегодня в 9 вечера не пропускайте программу «Полезные ископаемые», много чего интересного узнаете и услышите. Мы старались. Люблю вас, дорогие археологи, и вообще вступайте в ряды наших археологических изысканий. Я надеюсь, все, что интересное раздобудете, обязательно прозвучит в нашей совместной, подчеркиваю, совместной программе «Полезные ископаемые». Здесь Виолетта, ну а я откручу дальше. Kaiser Chiefs, White Snake, и уже сейчас привет из 90-х. Самая молодежная, вечно зеленая и блестящая песня группы Jesus Jones. Да, называется International Bright. Young Think про нас.

И если бы не личная бурная жизнь Дэвида Ковердейла, может быть, мы никогда бы не услышали этой песни «Больше мне сердце не разобьешь». «Don't break my heart again, Whitesnake». Но как ни парадоксально это звучит, разбитое сердце становится шире. Ну, значит, места для других сердец становится больше. Классных вам выходных, и не экономите на чувствах. Ну и мы не экономим на музыке. Новинка очень скоро. Впереди Blur, Led Zeppelin, Eric Clapton. Заглядывайте в группу ВКонтакте, всегда есть что заценить. Ну а сейчас знаменитое произведение с уклоном на Мерлите про то, что каждый в ответе за то, что натворил. Radiohead, Karma.

0: реклама. Радость жизни напрямую связана с радостью движения. А если есть проблемы со связками, обратитесь в клинику «Здоровье 365».
1: Передовые технологии и артроскопия повреждений связок, сухожилий и суставов. Опытные хирурги, современное оборудование и максимальный комфорт. Поможем быстро вернуть активность.
0: Выбирайте здоровье. Здоровье 365. Екатеринбург, Бажова, 137. Запись по телефону 270-1717. Возможные противопоказания. Необходима консультация специалиста.
2: Искусство создавать пространство для жизни – это Grand Céline. Интерьеры, продуманные до мелочей, и комфорт, сочетающийся с безупречным стилем. Элитный ремонт под ключ с эксклюзивным дизайном и вниманием к каждой детали. GrandCéline.rf. Телефон в Екатеринбурге 22 77 253.

0: Новые релизы на рок-арсенале.
1: 30-летняя австралийка Харриет Пилбим, известная под псевдонимом Хэтчи, и романтический шугейс под названием «Только мне». Все казалось смешным и нелепым. Неубиваемая фабрика звезд под названием Deep Purple с песней «Надменный чувачок».

Однозначно, для тех, кто и в выходные не собирается спрашивать кого-то, как ему жить. Да, Bon Jovi, it's my life. Классно провести сегодняшний вечер. Очень скоро в рубрике «Сделано на Урале» Агата Кристи. А уже сейчас один из ярчайших арт-коллективов планеты The Alan Parsons Project. Сегодня свой 73-й день рождения встречает Стюарт Эллиот, барабанщик коллектива, и с его участием песня о времени вне времени. Тайм на этих горячо обожаемых мною нотах. Машу вам кисточкой. Надолго не прощаюсь. Услышимся в 9 вечера в программе «Полезные ископаемые». Здесь была Виолетта. Пока.

0: Новости.
1: Спонсор выпуска ООО «СЗ Проспект Первый Южный». Новый жилой комплекс «Первый Южный».
2: Здравствуйте. Евросоюз, вероятнее всего, не сможет выбрать одного переговорщика для диалога с Россией на встрече глав МИДов на Кипре на следующей неделе. Об этом сообщает газета «Нью-Йорк Таймс», ссылаясь на дипломатов и чиновников Евросоюза. В то же время они отмечают, что для переговоров с Москвой могут назначить небольшую группу, пишет газета «Ру». Напоминает о том, что президент Путин хотел бы видеть в роли переговорщика со стороны Европы экс-канцлера Германии Герхарда Шрёдера. Глава евродипломатии Кая Каллас отвергла эту кандидатуру. Она заявила, что Шрёдер якобы являлся высокопоставленным лоббистом российских государственных компаний, цитирует ее РИА Новости. На Среднем Урале передано в суд дело хозяина собаки, искусавшей 4-летнего мальчика и 8-летнюю девочку. 13 марта этого года в Арамиле. Сысертская межрайонная прокуратура утвердила обвинительное заключение по статье о причинении тяжкого вреда по неосторожности. В прокуратуре заявляют, что мужчина знал, что пес агрессивен, однако все равно открыл калитку и отпустил на свободный выгул. Собака, помесь хаски и маламута, забежала на детскую площадку и набросилась на детей. Мальчику причинен тяжкий вред здоровью, девочке легкий вред. У них искусана голова и лицо, пишет Ядин. Жара пришла на Средний Урал надолго. В выходные Росгидромет обещает плюс 26-29, днем небольшие осадки. Далее с понедельника по среду также ожидается жара и небольшие дожди. Температура составит от 26 до 28 градусов днем. В четверг уже плюс 21. По ночам на следующей неделе будет тепло, плюс 15-17. Конец мая, начало июня ожидаются дождливыми и немного прохладнее. От 17 до 21 днем. Заморозков в прогнозах в ближайшие две недели нет. Этой весной жители Свердловской области сдали в банке почти 5 тонн монет на общую сумму 4 миллиона 200 тысяч рублей. Итоги так называемой монетной недели подвели в Уральском управлении Банка России. По сравнению с предыдущей акцией, которая прошла осенью 2025 года, количество сданных монет выросло на 3%, а вес на 4%. Наибольшую долю среди сданной мелочи составили 10-рублевые монеты, далее следуют 10-копеечные и монеты номиналом 1 рубль, пишет Коммерсант Урал. Пентагон обнародовал новый массив данных об НЛО. В числе размещенных на сайте сведений видеозапись, где запечатлен непонятный летающий объект над Ираком от 1 мая 2022 года. В пояснении отмечается, что на пленке мог оказаться истребитель Су-27 или Су-35. Первую часть материалов об НЛО, напомню, Пентагон рассекретил 8 мая. Также в США ищут отставного генерала ВВС Уильяма Нила Максланда, который мог участвовать в изучении инопланетного аппарата, якобы упавшего в Розуэле в 1947 году. Официальный курс доллара на выходные 71.21, евро 82 рубля 54 копейки.
1: Информация на правах рекламы.
3: На пути к своему полюсу счастья делаешь множество открытий. Первый Южный постарался, чтобы они были максимально приятными.
4: Узнайте, как воспользоваться нашими скидками, беспроцентной рассрочкой и льготной ипотекой.
3: Жилой квартал «Первый Южный». Откройте свой полюс счастья. Подробности по телефону в Екатеринбурге. 363-00-62. Рассрочка от застройщика, ипотека, ПАО «Сбербанк». Застройщик ООО «СЗ Проспект Первый Южный». Проектная декларация на наш.дом.рф.

Рок Арсенал. Будет утром, поддерживает днем, радует вечером и удивляет ночью. Рок Арсенал.

0: Новый трек в эфире на Рок-Арсенале.
1: Группа из Шеффилда под названием Arctic Monkeys и песня «Вечерняя премьера».

0: Новые релизы на рок-арсенале.
1: Бронепоезд под названием Rolling Stones с песней «Среди звезд». Герой блюза Кеп Мо и Тадж Махал с философской песней «Кровь гуще, чем грязь».
0: Рок-арсенал.

0: пока движется на самой лучшей скорости в стиле фанк, наш душевный поезд, успей запрыгнуть. Никогда не звучал этот исполнитель в эфире Рок Арсенала. Американский гений в жанрах соул-фанк. Это был Little Royal, настоящее имя Royal Torrance. Его частенько называли младшим братом Джеймса Брауна из-за стилистического и даже внешнего сходства. Вот это, кстати, мой респект программе Rock and Talk, которая вчера показала великолепнейший выпуск, и фанк-музыки там было предостаточно. Здесь появилась Виолетта, но люблю этот жанр. Уверена, что прибавляли это полезное ископаемое. Сегодня у нас будет самая разнообразная музыка. Спасибо, дорогие археологи. Будут, конечно же, не только приятные открытия для кого-то, а может быть и ностальгия, которая щипанет там, где ближе к сердцу. Вступайте в наши ряды, все желающие. Тем более, что в наши ряды вливаются новые творческие силы. Например, Игорь из города Смоленск сегодня выступил. Вернулся к нам Мартин МС. И вообще, девушки, берите пример с нашей Ани, которая уже которую программу делает прекрасные раскопки. Одна из них сейчас и прозвучит. Все, пишите в чате на сайте rockarsenal.ru. Аннушка, привет, тебе слово.
1: Добрый вечер, дорогие археологи. Добрый вечер, Виолетта. На связи Анна, город Екатеринбург. Сегодня я хочу предложить вашему вниманию сказку о потерянном времени в исполнении прекрасной Эми Макдональд. Песня называется «Мистер Рок-н-ролл».

Доброго вечера всем фанатам рок-музыки, любителям и ценителям полезных ископаемых, археологам во главе с главной археологиней Виолеттой Пламенной с кисточкой. Это Михаил из Кустанай, Казахстан. Начало этого года у рок-музыкантов в связи с волной ретро складывается вполне удачно. Вот и американский ответ Led Zeppelin под названием «Кактус» выдали второй альбом под названием «Temple of Blues», записанный со своими друзьями, как и первый альбом. Там отметились такие музыканты, как Тед Ньюджент, Билли Шихан, Бамблфут, Ди Снайдер, Пэт Трэвис, Стив Морс, Эрик Гейлс, Крейс Ганс, Джо Лин Тернер, Руди Сарс и Алекс Ком. Ну, если для вас, конечно, эти имена и фамилии что-то говорят. Ну, а я предлагаю композицию исполнить.

Здравствуйте, дорогие слушатели радио «Рок Арсенал». Здравствуйте, Виолетта. На связи город Смоленск. Меня зовут Игорь. И надеюсь стать дальнейшим постоянным участником программы «Полезные ископаемые». Иногда некоторые песни незаслуженно остаются в тени и не получают должного внимания. В альбоме «Thunder and Lightning» 1983 года группы Thin Lizzy среди мощных рифов и энергичных композиций скрывается настоящая жемчужина. Песня «The Sun Goes Down». Этот трек представляет собой лирическую песню, которая погружает слушателя в атмосферу уходящего дня и размышления о жизни. Это не просто песня, это музыкальное полотно, сотканное из тонкой гитарной мелодии, проникновенного вокала Фила Лайната и ненавязчивой, но уверенной ритм-секции. В ней нет агрессии или бунтарства, присущего многим другим композициям группы. Вместо этого слушатель находит утешение в меланхоличной красоте, в ощущении спокойствия, которое приходит с завершением дня, определенного жизненного этапа, а может и в конце жизненного пути. «The Sun Goes Down» – это напоминание о том, что каждый закат предвещает новый рассвет, и что даже в конце одного пути начинается начало другого. Спасибо за внимание и наслаждаемся композицией «The Sun Goes Down» ирландской группы Thin Lizzy.

Добрый вечер, уважаемые арсенальцы. Это Дмитрий, Санкт-Петербург. Кирби Грегори, британский гитарист, автор песен, работал в Скаут-Эйр и Стрейч. В 78 году записал единственный сольник – Composition. В записи участвовали известные музыканты. Слушаем трек «Darkness and Light» за ударными Янко.

0: Но вот эти парни рискуют быть не модными, зато интересными. Пластика, психоделии, соло, фанка, все в этом произведении. Группа совершенно случайно организовалась. Однажды участник латиноамериканского фанка-коллектива группы «Фантазма», обладатель Грэмми, музыкант Адриан Каседа, увидел уличного музыканта по имени Эрик Бертон. Нет, не тот, что и занимался. Уличный музыкант таким образом вот организовался проект молодой в 2018 году под названием Black Pumas. Да, одна из композиций Colors звучит в эфире рок-арсенала. Номинанты на премию Грэмми. Ну, а эта композиция под названием «Хроника алмаза». Я вот решила посвятить всем вам, дорогие археологи. Здесь Виолетта, и у меня от нашего программного директора, ну и от меня, разумеется, предложение к вам на, так сказать, миллион этих алмазов. Кто из вас рискнет сделать идеальный плейлист программы «Полезные ископаемые»? Я уверена, что многие это смогут сделать, хотя это работа, я вам скажу, сложная, составить плейлист так, чтобы угодить разным музыкальным вкусам. Дело, в общем, кропотливое. Ну, а если включить математику, в 60 минут эфирного часа вмещаются приблизительно 15-16 композиций, при условии, если их хронометраж составляет приблизительно 3,5 минуты. Так вот. Если кто-то готов рискнуть, присылайте мне на адрес vilka@rockarsenal.ru ваш идеальный плейлист для программы «Полезные ископаемые». Как знать, в один из выпусков я с удовольствием откручу этот плейлист, тем более, что через неделю собираюсь в отпуск. Так что дерзайте, пусть у вас все получается. Ну, а продолжение у нас очень скоро. Владимир Потапов, Алексей Хасанов. Сейчас переключаю наши музыкальное обозрение в сторону тяжеловесной музыки. Наш крутой специалист в этой области. Валерий, привет!
1: Добрый вечер, Виолетта!
2: Добрый вечер, уважаемые слушатели «Полезных ископаемых». Сегодня мы услышим еще одну немецкую группу из 80-х. Называется она «Виктори». Образована она была в 1984 году и играла, как и многие немецкие группы, «Hard and Heavy».

Здравствуй, Рок-Арсенал. Здравствуй, дорогая Виолетта. Вот как вы думаете, вот что может получиться, если человек слушает Genesis и Gentle Giant, а пишет поп-рок, как неоднократно он заявлял в своих интервью? Такой человек действительно существовал, зовут его Тим Смит, и в один прекрасный день 83-го пытались они вместе с группой записать поп-рок трек. Но что-то пошло не так, и кто-то сначала решил добавить немного диссонанса, а потом люди и вовсе отбросили ложную скромность и запилили соло в стиле Стива Хиладжа. С вами был Владимир Потапов. Кардиакс.

Арсенал и археологи. Здравствуйте, Вилета. С вами Алексей Хасан. У нас 104.5 FM в Екатеринбурге. И я хочу вам представить песню группы Love Forever Alone Again Off. Это акустическая баллада, созданная из-под пера Артура Ли, главы этой группы. В целом, эта группа наделала очень много шума, но, увы, к сожалению, была незаслуженно забыта. Но именно они оставили очень большой след в истории рок-музыки, и их альбом Forever Changes стал одной из самых продаваемых альбомов и одним из самых лучших музыкальных произведений в истории. Так что советую вам послушать. Передаю привет из Ижевска и приятного прослушивания.

Я Мартин МС, диджей на Rock Arsenal. Сегодня я решил вспомнить группу, которая была очень популярна 20 лет назад, но не у нас. Это нью-йоркский коллектив Radio 4. Свое название они взяли из композиции группы P.I.L. Они были очень популярны в Европе, несмотря на то, что они из Нью-Йорка. Как говорят музыканты, их музыка о Нью-Йорке, для Нью-Йорка и про Нью-Йорк. Команда выпустила 4 альбома, 2 из них прекрасны, ну а трек пусть выберет сестра.

исходная линия клавишных меня особенно зацепила. Мартин МС, мой брат, прекрасный диджей, у которого дома, я не знаю, все соткано из музыки. И сам делает миксы и ремиксы. Это был коллектив, который точно сейчас находится в стане раритетов, потому что в 2012 году они уже закончили свою творческую деятельность, а зря. Radio 4, парни с Бруклина, ну а композиция под названием Party Crushers, мне кажется, для тех, кто не ждал в гости супер-диджеев, они хопа и появились. Мартюха, это тебе. Я выбрала. Мне очень понравилась эта композиция. И вообще, группа Radio 4 интересна своими музыкальными идеями. Это вам не какой-нибудь тупо непроходимый бит. Программа «Полезные ископаемые», чего только у нас нет. Вот, мне кажется, сегодня заход на идеальный плейлист. Я, во всяком случае, компоную так композиции, чтобы каждому хватило любителю самых разнообразных жанров удивлений. А у нас скоро Андрей Копляров представит гениальнейшего музыканта, рокера на все времена. А от меня сейчас ловите.

Здравствуйте, Виолетта. Всем привет. Итак, Ронни Джеймс Дио с песней «Одна ночь в городе» из альбома 1984 года «The Last in Line». В песне идет рассказ о двух персонажах: Джонни, темный ребенок, и Салли, принцесса. И их встреча в городе символизирует свободу и одновременно бегство от обыденности. Такая вот аллегория и фантазия. Ронни Джеймс Дио, я считаю его одним из величайших рок-певцов, гениальный солист. Итак, One Night in the City, Ронни Джеймс Дио.

Добрый вечер, любители ископаемых. Добрый вечер, Виолетта. Сегодня я предлагаю познакомиться с бразильской прогметал группой Majestic. Этой группе уже 20 лет, записано 3 полных альбома и еще несколько EP. А для знакомства я предлагаю внезапно совсем не металлическую песню. Majestic – Treasures of the World.

общем, не так страшен металл и тяжел, как некоторые себе его представляют. Абсолютный изыск. Бразильская группа Maestric и композиция Treasures of the World. Да, драгоценности нашего мира, они добываются всеми теми, кто хочет их найти. Вот Денис Чернышов в качестве прекрасного эталонного примера каждый раз удивляет. Но главное, чтобы эти удивления доходили еще до тех, кто нас слушает. Кстати, замечу, что украшением в этой композиции, конечно же, является голос бразильской, заметьте, поп-певицы Миа Вели. Не так страшно, когда можно поженить металл и поп-музыку. Получается, мне кажется, настоящая любовь. Программа «Полезные ископаемые». Здесь Виолетта. Впереди у нас еще предостаточно композиции, как бы мне все скрыть, уместить. Но вот сейчас предложение от Дмитрия Иванова, который в нашей группе ВКонтакте оставил такое пожелание. Хочу предложить для полезных молодую группу из Британии под названием South Arcade. Композиция называется 2005. Хотя ребята организовались в 2021 году, я это узнала. Но они проецируют откровенную прогрессив, агрессив, дробильную тенденцию звучания 90-х. Это слышно. South Arcade. Кстати, здесь тоже...

Приветствую слушателя Кусина перед в этом выпуске Полинского FM. Хотел бы вновь предложить что-нибудь эдакое. И в этот раз это композиция Shadow Zone с одноименного альбома группы Static X 2003 года.

Специально для тех, кого еще не посылали в сумеречную, так сказать, зону на выходные. Shadow Zone. Это была калифорнийская индустриальная металлическая группа Static X от Глеба. Да, Глеб, чем дальше, тем громче, да, получается у нас. Сейчас разрядочка. Предлагаю вам глэм 20-го столетия и танцы со вселенной. Не кто-нибудь, знаете ли, там, а T-Rex. Композиция Universe. А какой здесь будет саксофон? Впереди песня на очень понятном вам языке, не пропускайте.

Доброго вечера всем тем, кто в это время на волне рок-арсенала. Это Михаил из Кустанай, Казахстан. Совершенно случайно, посещая торренты любителей музыки, наткнулся на довольно интересный коллектив, хотя и студийный, под названием «Второй сорт». Команда, состоящая из двух человек, начинала в Екатеринбурге, сейчас творят в Питере. Играют все. От подэлектроненного панка, альтернативного рока, трип-хопа, кислотной электроники, джаза. Короче, все, что подвернется под руку. Отличительная черта этого коллектива. Их тексты несут явно социально-смысловую нагрузку. Их реально нужно слушать. Предлагаю их композицию «Молитва и репост» с альбома «Делай с нами, делай как мы, делай лучше нас» 2015 года.

Да здравствует солнце, которое прорвется сквозь любые тучи. Sun Comes Through. Это была американская группа 311 или 311. Исполняют не просто рок, а регги-рок. Отдельный привет тем, кто из эти музыкальные словил. Предложение от нашего музыкального редактора Николая Гошина. Завершит наш сегодняшний выпуск раскрасавец, вокалист группы Måneskin Дэмиано Дэвид. Спляшем вместе с ним танго. Ну а следующий выпуск наш будет по традиции посвящен кавер-версиям. Так что жду ваши раскопки. И кроме того, предложение на миллион алмазов в актуале. Кто из вас рискнет составить идеальный плейлист для программы «Полезные ископаемые», присылайте мне на адрес vilka@rockarsenal.ru. Ну и всем говорю громадное спасибо за потрясающие раскопки. Миксовала с удовольствием этот час. Всех обожаю, люблю.

0: радиофорум зарегистрирован Роскомнадзором. Свидетельство Л номер FS77-72-239. Радиоканал предназначен для слушателей старше 16 лет. Музыка мирового класса.
1: Гэри Мур.

0: Новый трек в эфире на Рок-Арсенале.
1: Герой блюза Кеп Мо и Тадж-Махал с философской песней «Кровь гуще,

0: полчаса музыки без рекламы и для начала послушаем немного лирики. Душа иногда просит, да ведь?
1: На Рок-Арсенале.

0: Новые релизы на рок-арсенале.
1: 30-летняя австралийка Харриет Пилбим, известная под псевдонимом Хэтчи, и романтический шугейс под названием «Только мне». Все казалось смешным и нелепым. Неубиваемая фабрика звезд под названием «Deep Purple» с песней «Надменный чувачок».
0: Рок-арсенал. Концертный зал «Рок

Радиофорум зарегистрирован Роскомнадзором. Свидетельство Л номер FS77-72-239. Радиоканал предназначен для слушателей старше 16 лет. Музыка мирового класса.

0: Привет, человечество! С удовольствием объявляю получасовой музыкальный нон-стоп без рекламы. Ну, и для начала вдарим по классике. Да ведь?
1: На Рок-Арсенале.

0: Новые релизы на рок-арсенале.
1: Бронепоезд под названием «Rolling Stones» с песней «Среди звезд». Герой блюза Кеп Мо и Тадж Махал с философской песней «Кровь гуще, чем грязь».
0: Рок-арсенал.

Привет вам, человеки! В эфире рок-арсенала я, интеллект искусственный. День прошел, число сменилось. Рок-арсенал желает вам бодрости, духа и успехов в личной жизни. А всем, кто ложится спать,

0: Новый трек в эфире на Рок-Арсенале.
1: Бронепоезд под названием «Rolling Stones» с песней «Среди звезд».

0: СМИ «Радиофорум» зарегистрирован Роскомнадзором. Свидетельство Л номер ФС-77-72-239. Радиоканал предназначен для слушателей старше 16 лет. Музыка мирового класса.
1: Slate. Iggy Pop. Виктор Цой и группа Кино.
2: Попробуй спеть вместе со мной.
1: Audio Slate.

0: Новый трек в эфире на Рок-Арсенале.
1: Прямолинейная шведская группа Ghost с песней «Поле мира» или «Peacefield».

0: Новые релизы на рок-арсенале.
1: Бронепоезд под названием «Rolling Stones» с песней «Среди звезд». Герой блюза Кеп Мо и Тадж Махал с философской песней «Кровь гуще, чем грязь».
0: Рок-арсенал.

СМИ «Радиофорум» зарегистрирован Роскомнадзором. Свидетельство Л номер FS77-72-239. Радиоканал предназначен для слушателей старше 16 лет. Музыка мирового класса.

0: Новые релизы на рок-арсенале.
1: 30-летняя австралийка Харриет Пилбим, известная под псевдонимом Хэтчи, и романтический шугейс под названием «Только мне». Все казалось смешным и нелепым. Неубиваемая фабрика звезд под названием Deep Purple с песней «Надменный чувачок».
0: Рок-арсенал. Well, really.

0: СМИ «Радиофорум» зарегистрирован Роскомнадзором. Свидетельство Л номер ФС-77-72-239. Радиоканал предназначен для слушателей старше 16 лет. Музыка мирового класса.
1: Rainbow. Bon Jovi. It's my life, it's now or never. Группа Trent.

0: Новый трек в эфире на Рок-Арсенале.
1: Легендарная певица и бас-гитаристка Сьюзи Куатро и песня «Ты просто не можешь отпустить».

радиофорум зарегистрирован Роскомнадзором. Свидетельство Л номер FS77-72-239. Радиоканал предназначен для слушателей старше 16 лет. Музыка мирового класса.

СМИ «Радиофорум» зарегистрирован Роскомнадзором. Свидетельство Л номер ФС-77-72-239. Радиоканал предназначен для слушателей старше 16 лет. Музыка мирового класса. Эрик Клэп.